0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.
3: Mr. Worldwide. Becky G. Copa America.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

туман. Глотал мои слова и превращал в воду. Я все отдам.

Застыл ныне верный свет, и в нем перемешались города, и я зову ее несмело.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Пан Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned

0: новости.
1: Десятки убитых в Ливане в результате ударов ЦАЛЯМ. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле. 10 мая, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», связанный с «Хизбаллой», сообщил, что накануне в результате ударов ЦАЛЯ на юге Ливана были убиты 26 человек. Израильская армия ранее заявляла, что вчера наносились удары по объектам и боевикам «Хизбаллы» в Южном Ливане, в том числе по пусковым установкам, складам вооружений, командным пунктам и другим военным инфраструктурам организации. Независимого подтверждения данных «Аль-Маядина» о числе погибших на данный момент нет. В Мали десятки людей были убиты в результате серии нападений, ответственность за которые возлагают на джихадистскую группировку, связанную с Аль-Каидой. По данным France Press, от 50 до 80 человек погибли в атаках, совершенных в среду и пятницу, в том числе в деревнях Карикори и Догра. Один из представителей местных властей сообщил, что есть пропавшие без вести. Информационное агентство Reuters ранее передавало, что в среду вечером боевики атаковали два населенных пункта в центральной части Мали и убили около 50 человек. Среди погибших были как мирные жители, так и члены проправительственных отрядов самообороны. Ответственность за часть нападений взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин», связанная с Аль-Каидой. Тем временем, как сообщает информационное агентство France Press со ссылкой на местные источники и представители сил безопасности, на северо-востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури минимум 69 человек были убиты в результате нападения боевиков. Нападение было совершено в конце апреля вооруженными людьми, связанными с группировкой Кодеко. Из-за сохранявшейся угрозы в районе тела погибших не могли забрать в течение нескольких дней. Источники в силовых структурах говорят о 69 убитых. Местный представитель гражданской защиты Диадоне Лос заявил изданию, что число жертв превышает 70 человек. Итури, богатая золотом провинция у границы с Угандой, уже много лет остается зоной кровавого конфликта между вооруженными группировками. Кодеко заявляет, что защищает интересы народа Лендо, среди ее противников группировки, связанные с народом Хема. В регионе также действует группировка ADF, связанная с Исламским государством. Президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами накануне вечером, заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта и выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, избегая называть его должность. «Да, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим, это не первый раз. Но что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать. Но это должна быть окончательная точка», — заявил Путин. Он отметил, что причиной нынешней ситуации являются попытки ассоциации Киева с Европейским Союзом. По его словам, противостояние с Россией начали раскручивать западные политики. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России. Мы хорошо знаем. Крушение государственности в течение нескольких месяцев. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие страны готовятся к эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса. Сегодня утром судно должно пришвартоваться в Тенерифе. После этого с него начнется эвакуация пассажиров. Их посадят в изолированные транспортные средства и отвезут в аэропорт на уже ожидающие эвакуационные рейсы, которые доставят их на родину. После высадки лайнер с частью команды направится в Нидерланды на полную дезинфекцию. Пассажирам разрешено взять с собой только самое необходимое, остальное останется на борту и также подвергнется дезинфекции. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл на Канарские острова, где ширятся протесты против прибытия Хондиус. Международный чиновник заверил местное население, что нынешнее заболевание отличается от коронавируса и шанс заболеть низок. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 25, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Who's bad? Кто плохой, кто хороший, разбираться будем позже. А сейчас 7 часов 9 минут утра, 10 мая 26 года, и вы слушаете, ну, все-таки, как обычно, первое радио 89.1 FM и, конечно же, прогрев-шоу вместе с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипнис тоже тут.
2: Вот знаете,
1: да, а так.
2: Знаете,
0: а мы
1: включи,
0: знаем.
1: Включи и другой просто микрофон, и все.
2: Не надо, я самостоятельная женщина.
0: Так, она самостоятельная.
2: Я самостоятельная вот. Женщина, сама себе включу микрофон. Так вот, этих подачек мне
0: она
2: не надо.
0: Она сама включит, сама не проверит
2: да.
0: заранее. Да.
2: А, нет, кто пришел в первую студию, тот и должен был проверить. Вот. Кстати, нет, а теперь я скажу следующее. Подожди, Андрюш Ежов, подожди секунду.
0: Сейчас ты забыла, что фейдер-то у
2: меня. Сейчас ты мне возразишь, сейчас ты это все расскажешь. Но, ребят, 10 мая, где жара?
0: Жара, жара.
2: Где?
0: В смысле, 26,
2: жара.
0: 26 градусов сегодня.
1: Да, сегодня, подождите секундочку. Да, сегодня 26.
0: Или ты хочешь, чтобы
1: а
0: было...
1: А во вторник 31.
2: Вот, значит, живем до вторника. А сейчас закругляем вот это все.
0: Ну,
2: ладно, шутка, шутка, шутка. Нет, ну реально, вот, ну, по мне, да, вот, ну, как бы уже должно было быть еще теплее. Чтобы
0: нет.
2: утром уже ты... Не,
0: не
2: спорь
0: хочу.
2: Со мной, не спорь с тетей.
0: Я Кристина, не хочу жарче.
1: Ты видишь, в чем я сегодня пришла?
2: Да, и очень сильно меня бесишь. Своими красивыми ногами тут светишь.
1: Это я про шорты.
2: Еще и новая обувь у нее.
1: Я шорты сегодня надела, а это значит что? А это значит, что практически наступило лето. Так что никакая погода...
2: Вот твоя толстовка сверху, об этом вообще не нужно говорить.
0: Или Лена в игривом настроении, что на ней и шортики, и толстовочка.
2: Нет, Андрюш, это вот она, смотри, она купила себе новые ботиночки. Кроссовочки, что это, короче.
0: Сделала лазерную эпиляцию.
2: Возможно.
1: О, божечки-кошечки, об этом историю молчала.
2: Короче, новая обувь у нее, и вот чтобы мы наверняка ее со всех сторон рассмотрели, вот она и надела эти шортики. А толстовка сверху говорит о том, что жары нет.
1: Не, ну понятное дело, когда ты из дома выходишь-то в 5:30 утра. Понятно,
2: жары
1: почему.
2: Жары нет. А я хочу, чтобы ты уже вот в 5
1: уже...
2: утра выходил, а уже тебе
1: был...
2: так душненько.
1: Ой, ну нет. Вот это, кстати, лишнее, абсолютно.
2: Ну, не душненько, как вот Андрей Ежов иногда душнит, а вот душненько, но приятно.
0: Периодически.
1: Душненько, но приятненько.
2: Периодически.
0: А мы так и нормально не представились, давайте
2: почему
0: все-таки.
2: Сказали?
0: Ну, так это все
2: ладно,
0: было
2: давай,
0: сумбурно.
2: Ладно, давай. Для
0: Лен
2: тебя,
0: Семенова.
1: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
0: И Максим Леонидов у нас в студии.
1: Привет.
0: Поет когда-нибудь. Споет нам когда-нибудь.
2: О, даже у многоточия была когда-нибудь. Не-не, оно...
0: Максим
2: микрофон.
0: Леонидов, Кристин.
2: Слушай, я не знаю, кого как перекроют.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Решили мы вчера, значит, с друзьями в неполном составе первого радио сходить на фильм «Майкл» про Майкла Джексона. Такой байопик. Кстати, байопик хороший, всем советую посмотреть. И, значит, выходим и видим, как, вставая из шикарного кресла из итальянской коллекции, выходит тоже из того же зала Денис Ганиев из компании Alto Livello. Денис, доброе утро, вот он у нас в студии, вот мы и договорились с тобой вчера.
2: Доброе утро, да, именно вчера после просмотра этого действительно хорошего фильма я сразу же пошел к вам на первое радио, вот пришел, доброе
1: лунной
2: утро.
1: Лунной походкой причем пришел, абсолютно.
2: Поэтому так долго и шел.
1: Вот пока все, куда всем лунной походкой идти, расскажи.
2: Смотрите, не зря ваше шоу называется «Прогрев», и начиная с сегодняшнего дня мы начинаем свой прогрев, прогрев Alto Livello. Мы к этому очень долго шли и готовились. Пожалуйста, возьмите свои ручки, свои записные книжки, если кто-то ими еще пользуется, ну или просто сотовый телефон и запишите. Ближайшая суббота, 16 мая, с 10 часов утра. В обновленном бутике Alto Livello мы будем праздновать день рождения нашего магазина. Нам исполняется 12 лет.
1: Класс! 12 лет, друзья! Не юбилей, конечно, но дюжина.
2: Да-да, это...
1: Черт возьми, это дюжина! Это круто.
2: Это действительно красивая и хорошая дата. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать всем, кто к нам придет. Поэтому еще раз... уважаемые радиослушатели, ближайшая суббота, 16 мая, с 10 часов утра до 11 часов вечера мы все встречаемся в нашем магазине Alto Livello. Естественно, это шикарная итальянская мебель, это фуршет, это прекрасное настроение, это море шампанского, смеха и огромных скидок и подарков.
1: Супер! А вопрос, Денис, а за 12 лет, ну это, опять же, повторюсь, это дюжина, это основательный такой срок, период. Вопрос, чего удалось достичь, что удалось преодолеть за эти 12 лет и к чему вы пришли?
2: Преодолеть нам пришлось очень-очень-очень много, это были действительно непростые 12 лет, но если честно, если оглянуться назад и спросить, а или бы вы пошли этой же дорогой, я бы с большим удовольствием сказал да, да, именно этой же дорогой, потому что туда, куда мы пришли сейчас, это действительно хороший результат, нам есть чем гордиться, и вы в этом сами сможете убедиться, прийти к нам в магазин, особенно 16 мая. И мы с большим удовольствием все вам расскажем и покажем в эту субботу. Поэтому не потеряйте этот день, не потеряйте время, если вы интересуетесь диваном, интересуетесь креслом,
1: комфортом, обеденным.
2: Мы чуть позже расскажем, что есть у нас в магазине, хотя уверен, что многие знают. Придите сами и убедитесь, что за эти 12 лет мы дошли к тому, к чему мы пришли. Это, конечно, очень витиевато, но это действительно магазин, это 1200 квадратных метров, это мебель из Италии, и это десятки тысяч довольных клиентов.
1: Итальянское величие посреди Ришон Лициона. Огромный выставочный зал, друзья. 1100 квадратных метров безупречного итальянского дизайна. Подарки, кстати, каждому покупателю. Итак, Alto Livello — это итальянская мебель, которая вдохновляет. Денис Ганиев у нас в студии. Рожанский, 11, Ришон Лицион, с 10 утра до 11 вечера. 16 мая, в ближайшую субботу, всех ждем на день рождения Alto Livello. Денис, услышимся в следующем выпуске.
2: С удовольствием.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Лидский квас. Любимый квас.
3: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Что такое bring it back, sing it back? Bring it back, sing it back.
1: Не повторяй это вслух, это заклинание.
0: Нет, а мне кажется, это им фамилия. Bring it back, sing it back.
1: Два брата, получается?
0: Приедет к вам на такси через 3 минуты.
1: Или два брата просто.
0: Bring it back и sing it back.
1: Из Болливуда.
2: Что-то мне какое-то другое слово по...
1: И 400 слонов.
0: Вот мать тебя понесло. Хорошо, поехали.
1: А я тебе говорила, это заклинание.
0: Давайте по праздникам пройдемся.
1: А давайте. Так, скажи мне, пожалуйста. Ну, понятно, что международный...
0: Сразу допрос.
1: Матерей мы это все отметим, отдельно еще раз повторим. Но вот ты мне скажи, ты сейчас... Ой, я боюсь этого вопроса. Ты в каких сегодня трусах?
0: Я так и знал. Дело в том, что сегодня день семейных трусов. Или день семейников. Слушайте, друзья... Я понял, что с возрастом ты начинаешь... Если раньше ты смотрел на семейники, как на кальсоны, и штаны с начесом, и ты такой, фу, то сейчас ты такой...
2: Штаны с начесом? Ты, пожалуйста, не трогай, потому что это был must-have у девочек, у женщин Советского Союза. Они были разных цветов. Голубенькие, розовенькие.
1: Советский пушап.
0: Точнее. Советский антисекс.
1: Ну да.
0: Вообще, с возрастом начинаешь смотреть на семейники такой... Не, ну а чё?
1: И жена рядом. Ну, жених.
0: Как на рынке, помните? Фирма.
1: Фирма. Берем два.
2: Слушайте, а если эти семейники еще какого-нибудь интересной расцветочки, типа там в горошек или в сердечке?
1: А сейчас очень много раз...
2: Цветочек.
1: А цвета какие? Желтые, зеленые, красные.
0: Правильно ли я понимаю, что мы уже 2 минуты эфирного времени посвятили исподнему?
2: Это все ты виноват.
0: Что?
2: Да.
1: День уборки в комнате, день чистой комнаты.
0: В которой валяется что?
2: Семейные трусы.
0: Правильно.
1: А вот смотрите, день 9 жизней. Вот скажите, если вы бы хотели иметь 9 жизней?
0: Смотря каких.
2: А, это типа...
1: Ну, это ты решаешь.
2: Если типа вдруг тебе кирпич, не приведи, господи, на голову упал, ты раз сохранился, да, и опять где-то в другом месте вывозить.
1: Нет, просто будет уже 8.
2: Ну, я понимаю. А ты умеешь считать, садись к ней, пиз 5. Да.
0: Всемирный день домашней птицы, друзья. И это не только попугай.
1: Надеюсь, живой?
0: Это не только попугай, это курочка.
1: Курочка.
0: Это индюшечка.
1: Да.
0: Это петушки.
1: А у некоторых вороны. Майнушки.
0: Да, кстати. Кто?
1: Майны. Скворцы, короче.
2: А, да.
0: Господи,
1: короче говоря, скворцы.
2: Крикливые птицы.
1: Очень крикливые, но такие классные, я хочу сказать.
2: А вот если, кстати, говорить про петуха, у меня сейчас вот такое, как это... Вьетнамский,
1: подождите,
2: вьетнамский флешбэк из этого самого, из моей юности. Дело в том, что, когда я училась в музыкальном училище, я, чтобы вы понимали, училась сначала на теорию музыки, а потом фортепиано.
0: А потом пришли.
2: Но у меня был парень, который был духовиком.
1: Вот он петух?
2: Нет, я тебе сейчас дай договорить.
1: Прости.
2: Так вот, он меня научил играть сначала на большом барабане, а потом на альтушке. И мы ходили играть похороны. И вот на одних похоронах, да не надо на меня так смотреть, наняли профессиональную плакальщицу. И вот по поводу петуха. И вот она
0: еще
2: такая,
0: Петр Первый плакальщица.
2: А, милочек, голубочек, ты мой! А, ось ты помер, а петух твой стоит! И мы сидим и думаем, боже, при чем здесь петух? Оказывается...
1: Что?
2: Что? Оказывается...
0: Я задам вопрос по-другому.
2: Да, оказывается, вот дед, вот, конечно, да, он помер, перед своей смертью он попросил бабку забить петуха и сварить бульон.
1: Что она сварила, ты такое, что ты несешь?
2: А дед, вот так, это у меня такой вьетнамский.
0: Лена,
2: флешбэк,
0: ты где жила вообще?
1: Слушай, я никогда
2: это
1: не думала.
2: Это был Советский Союз, это было начало 90-х, мы выживали.
0: Ну, почему ты

0: только от тебя услышал такую
1: подождите,
0: историю.
1: Подождите, никогда да. не думала, что я это скажу. Ну, Семенова, что ты несешь?
2: Вот так вот, это Вьетнам, это действительно это было. И, между прочим...
1: А теперь как нам с этим жить?
0: Не, а почему она об этом говорит, как будто она этим гордится?
2: Да, я этим горжусь, потому что это навыки, это новый опыт, извините. Кроме того, это были деньги.
1: Хорошо, мы теряем навык. Смотри, подожди, такая история, там зацепиться можно было за 1000 вариантов. Ты понял, как она нас сейчас просто нокаутом?
0: День доверяйте своей интуиции. Интуиция подсказывает, что стоит съехать уже с этой темы.
2: Кристина все
0: и на накатить как следует, потому что сегодня праздник наката.
2: Кристина на меня просто так смотрит. Кристина, живи теперь с этим. И завидуй молча.
0: Кристин, сегодня день хобби-хорсинга.
1: О, это тоже отдельный вид искусства. И вообще отдельный вид людей, которые занимаются этим спортом. А вот смотрите,
0: а расскажи, что вот это за день? Давай расскажем чуть-чуть людям, которые не знают, что это.
1: Раньше вот те, кто вот жил, вот, ну скажем так, вот в 90-е. Не-не-не, кто вот жил в 90-е, мы все были вот этими вот...
0: Хобби-хорсерами.
1: Как бы, ну да, я хотела по-другому назвать. Ну, короче, да, мы там прыгали и скакали, значит, на палках и так далее. Когда...
0: Уточни, на каких палках.
1: Ну, мы из них делали, брали палку, и это была наша лошадь. Да,
0: да. Или насаживали голову лошади, ну, помните,
1: да,
0: как мы бегали?
1: Да, когда мир повернул не туда, и теперь это стал видом, ну, как бы, спортом, как бы, не знаю, короче, день, Всемирный день движения за здоровье, не знаю, надо как-то съезжать оттуда.
0: Кстати, 10 мая 1533 года испанский мореплаватель сам Христофор, наш батькович Колумб, так, открыл Каймановы острова.
1: Опять он?
0: Аж 523 годика назад.
1: Какой он умничка.
0: Ну, неплох.
1: А вот смотрите, США, да, опять же, моя рубрика.
2: Любимая
1: день немецкой овчарки. Раз. День без обуви. Два. Загибайте пальчики.
2: Да.
1: Загибайте дальше. День золотого гвоздя.
2: Три.
1: Три. День печени и лука.
0: Четыре.
1: День креветок, если кто не хочет печеночки.
0: Четыре.
1: Значит, пять. День штата Вашингтон. Дальше. День малого бизнеса. И день липидов.
0: Молодец. День получаешь грин-карту.
1: Спасибо.
0: Также, друзья...
1: Я улетаю!
0: Сегодня...
2: Куда ты улетаешь? Сиди на месте.
0: У замечательного, внимание, актера, режиссера, педагога, танцора и хореографа великого Фреда Астера сегодня день рождения.
1: Круто.
0: Умер человек в 88 лет, и
1: какая
0: я
1: красивая дата.
0: Горд. Я горд, что я учился у человека, который был и есть, дай бог ему здоровья, учеником самого Фреда Астера.
1: Круто!
0: Он великолепен, великолепно двигался. И, друзья, я вам советую всем посмотреть на YouTube и в интернете видео, как он танцует под свою песню «Putting on the Ritz». А сейчас мы ее послушаем с вами.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Итак, дорогие друзья, после вот этого зажигательного танца «Putting on the Ritz» от Фреда Астера, напомню, он танцевал в том числе и степ, начинает очень сильно болеть ноги. Если у вас болят ноги, если у вас болит хоть что-то в вашем организме, я сейчас не говорю про душевную боль, я сейчас говорю исключительно про боль моральную, про боль физическую. Когда что-то болит, тянет, что-то ноет и так далее, для этого есть универсальное средство, универсальный аппарат. Это BQ Laser. Игорь Красковский как раз находится в месте, где как раз BQ Laser в их обычной, привычной среде обитания. Игорь, доброе утро.
3: Да, привет. Я думал, ты скажешь универсальный Игорь Красковский.
2: В том числе. Универсальность – признак мастерства и профессионализма.
3: Да, привет, привет. Всем доброе утро. Доброе утро всем, кто слушает Первое радио. Сегодня моя командировка в BQ Laser. И скажу я вам, боль умеет незаметно забирать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, встречи, спорт, любимые занятия. А со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это неправильное решение. BQ Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при боли и воспалении. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от обезболивающих средств. Прибор удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов по врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давались с трудом.
2: И это
3: спокойно
2: прекрасно.
3: Двигаться, подниматься по лестнице, гулять, работать, спать без постоянного дискомфорта и чувствовать больше свободы в теле каждый день. BQ Laser Pro сегодня можно приобрести по специальной цене, внимание, 1890 шекелей вместо 3480, 1890 вместо 3480, это сегодня. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414, будьте здоровы, друзья. Живите без боли. И, конечно, услышимся здесь, в эфире Первого радио.
2: Конечно, услышимся. Конечно, услышимся, Игорь. Более того, и услышимся, и увидимся. Потому что, чтобы у нас не болело, существует, повторюсь, физическая боль, не психологическая. Там другому специалисту. А так у нас есть карманный специалист в виде BQ Laser, друзья. Заказываем звездочка 3414. Это великолепный аппарат, который поможет вам практически в любой ситуации снять любую боль. Спасибо большое, Игорь. Звездочка 3414. Услышимся в следующем часе.
1: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Реклама.
3: Прогрев-шоу на первом.
6: А на очереди, дорогие друзья, мы наконец-то добрались до него. Гороскоп свеженький, давайте посмотрим, что в нем. Ну и если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодняшний день обещает быть на редкость сбалансированным или сбалансированным. Но мне кажется, сбалансированным это все-таки как-то больше про колеса.
7: Да, так вот, когда
6: звезды благоволят вдумчивым делам и в том числе спонтанному отдыху. Сегодня, звезды говорят, идеальное время для того, чтобы прислушаться к себе и без лишней суеты доделать все то, что постоянно откладывалось на потом. Вот.
8: Это сон?
7: Опять работать.
8: Нет, сон. Сон откладывалось на потом. И так до конца жизни принеси почти. Так, Овны, звезды советуют проявить сегодня максимальную выдержку и не бросаться на амбразуру при первой же возможности.
6: Ага, сейчас.
8: Энергии будет много где. Но лучше потратить ее на планирование долгосрочных целей, чем на мелкие споры, лучше сюда, которые все равно ни к чему не приведут.
6: Не, ну мелкие споры, это все понятно. И Овен как на это все реагирует? Так, все, ладно.
8: Молниеносно.
6: Да, и с шашкой наголо пошел решать все эти вопросы.
8: Поэтому долгосрочные цели. Вот долгосрочные. Что это?
7: Тельцы, для вас это сегодняшний день станет временем приятных находок и неожиданно удачных покупок, которые будут радовать вас долгое время. Постарайтесь не игнорировать знаки внимания от близких людей, ведь именно в общении с ними вы найдете главный источник вдохновения.
6: Близнецы, вас сегодня ожидает настоящий информационный поток, из которого нужно будет вовремя выловить ту самую золотую рыбку нужных сведений. Не хватайтесь за все сразу. Лучше выберите одно важное направление и доведите его до совершенства, не отвлекаясь на пустую болтовню.
7: Пожалуйста.
8: Раки, ваша интуиция сегодня обостранена до предела, что поможет вам легко обходить острые углы в общении с коллегами и домочадцами. Это отличный момент для того, чтобы заняться домом или просто создать вокруг себя уютную атмосферу, которая подпитывает ваши внутренние силы. То есть на работу они сегодня не идут. Я правильно поняла?
7: Не знаю, но я знаю про силу кое-что другое, что сила всегда у них, у львов. Львы, вам сегодня предстоит оказаться в центре событий. Как обычно, в смысле. И, возможно, даже взять на себя роль.
6: Даже?
7: Да, даже. Это звезды написали «даже». Не я, не надо на меня это приписывать, ко мне это приписывать. Даже взять на себя роль лидера в каком-то важном коллективном деле. Главное, сохраняйте спокойствие и уверенность, тогда окружающие с радостью поддержат любые ваши начинания и идеи.
6: Девы, для вас сегодняшний день пройдет под знаком порядка и продуктивности. Особенно, если вы решите навести ревизию в своих текущих делах. Звезды обещают, что ваши старания будут замечены, поэтому не стесняйтесь демонстрировать свои профессиональные таланты. Таланты и умения. Андрей, начинай.
8: Мы все заметили.
7: Я промолчу.
8: Весы. Тогда давай про весов сразу. Весы. Вам сегодня жизненно необходимо найти тот самый баланс между работой и личной жизнью. Вот к вечеру, чтобы не чувствовать себя как выжатый лимон, просто доверьте своему чувству прекрасного и постарайтесь провести время там, где вы сможете просто насладиться гармонией и тишиной. Еще одни люди не идут на работу.
7: Скорпионы. Ваша решительность сегодня способна свернуть горы, так что смело беритесь за самые трудные и ответственные задачи, которые раньше вызывали опасения. День подходит для серьезных разговоров и принятия важных решений, которые могут существенно повлиять на ваше ближайшее будущее.
6: Стрельцы, вас сегодня ждет день полный открытий и, возможно, небольших, но очень увлекательных поездок или прогулок по новым местам. Будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь выходить за привычные рамки, ведь именно там скрываются ваши самые большие возможности.
8: Козероги, вам сегодня звезды звезды рекомендуют сосредоточиться на финансовых вопросах и укреплении своего фундаментального положения в делах. Это хороший день для вдумчивой работы с документами или долгосрочного планирования. Еще одни. Долгосрочного планирования бюджета, хотя они могут. Где ваша практичность окажется как нельзя кстати.
7: Сегодня работаем с козерогами, и судя по тому, какой гороскоп у львов, будем работать в подчинении
6: львов. У меня такое ощущение, что ты устала прям читать про козерогов.
8: Ну, потому что да.
7: Она больше разозлилась.
8: Вот и есть такое.
7: Но не от всего сердца, да?
8: Водолей. Очень рада, очень.
7: Водолей, ваша креативность сегодня не знает границ, и это поможет найти выход из ситуации, которая долгое время казалась тупиковой. Не бойтесь экспериментировать и предлагать нестандартные решения, так как именно оригинальный подход принесет самый быстрый успех.
6: Ну и рыбы, вам сегодня стоит уделить время своему внутреннему миру и, возможно, даже немножко помечтать о великих свершениях будущего. День будет наполнен мягкой энергией, которая идеально подойдет для творчества, саморазвития и искренних разговоров с теми, кто вам дорог по-настоящему.
3: Прогрев шоу на первом. Реклама.
6: Знаете, ребята, мне уже кажется, что вот это уже аксиома. Уют в доме начинается не с обоев, а с ощущений. Например, с того, как вы опускаетесь в идеальный диван после тяжелого трудового дня. Сегодня у нас в студии Денис из Alto Livello, и мы сейчас выясним, как уместить в 1100 квадратных метров итальянский дизайн и вот в одну вашу идеальную спальню. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро. Ваша аксиома мне очень нравится.
6: Это прекрасно, да. В чем секрет вот этой магии? Вот как это сделать? Потому что, когда приходишь в Alto Livello, хочется и то, и это, и вот это кресло, и вот этот пуфик, и вот этот диван, и рекланеров, пожалуйста, побольше.
1: Секрет на самом деле очень простой, точнее сказать, секрета нет. Он состоит из нескольких составляющих. Это наш профессионализм. Угу. Мы все-таки уже очень-очень давно в мебельном бизнесе и прекрасно понимаем, о чем идет речь. Второе, это желание помочь людям не просто продать. Обратите внимание, это две большие разницы, как говорят у нас в Израиле. Просто продать и забыть про клиента или действительно помочь. А если честно, то это тоже не просто так. Мы не просто хотим помочь. Мы прекрасно понимаем, что нет ничего лучше, когда к нам приходят в магазин люди и говорят: ребята, мы видели ваш диван у наших соседей, у наших родственников, у наших друзей. Это так классно и удобно, мы тоже хотим такой же. Ничего
6: причем,
1: лучше этого нет.
6: Я так понимаю, что к каждому клиенту вы подходите именно с заботой и советуете, подбираете то, именно то, что нужно вот именно этому клиенту.
1: Да, действительно так, это очень важно, потому что в нашем магазине, я еще раз повторюсь, это не только продавцы, точнее сказать, не просто продавцы, а дизайнеры-консультанты. То есть каждый из нас прекрасно знает...
6: Подождите, дизайнер-консультант, то есть все консультанты, они дизайнеры?
1: Да, абсолютно.
6: Обалдеть, вот это новость.
1: Да, каждый из нас поднимает дизайн, и мы этому учились не просто так, потому что мы прекрасно понимаем, что люди доверяют нам, ну, одно из самых важных мест у себя дома, это гостиная, это салон, потому что любой, кто приходит к вам в гости, возможно, он никогда не зайдет к вам в спальню посмотреть, но салон он увидит точно.
6: Слушайте, ну если у меня будет спальня от Alto Livello, я обязательно ею перед кем-нибудь похвастаюсь. Ну невозможно же таким чудом не похвастаться и сказать, как это удобно.
1: Это очень-очень просто сделать, Лена, знаешь почему? Потому что в ближайшую субботу, так, 16 мая, мы в Alto Livello празднуем день рождения. Alto Livello 12 лет.
6: Обалдеть, слушайте, ребята, вы уже входите в тот красивый, вот этот возраст, я поняла, уже вот в тот красивый возраст, когда уже можно сказать, что да, я в этом понимаю, и люди, приходите, потому что это действительно круто, это действительно классно. Что ждет вот 16 мая всех, кто придет в Alto Livello?
1: 16 мая в субботу, начиная с 10 часов утра в нашем магазине в Alto Livello, мы начинаем праздновать наш день рождения. Это, естественно, скидки, огромные скидки, о них мы поговорим чуть позже. Подарки на каждую покупку, шикарная итальянская мебель, шикарная итальянская музыка, фуршет, шампанское, прекрасное настроение с 10 утра до 11 часов вечера.
6: Так, мне срочно надо пересмотреть мои планы на ближайшую субботу. Денис, спасибо большое, услышимся чуточку позже. Друзья, не забудьте, 16 мая в ближайшую субботу Ришон Ле Цион, Рожанский, 11. Денис и вот вся команда Альте Ливелла ждут вас в бутике с 10 утра и до 11 вечера. Каждому покупателю подарки, а всем гостям фуршет и море эмоций. Ришон Ле Цион, Рожанский, 11. И, кстати говоря, если что, звездочка 9246. Звездочка 9246.
4: Реклама.

0: 7:56 утра, 10 мая 2026 года. Ну, впрочем, вы уже сами все знаете. Первое радио 89.1 FM и Прогрев Шоу с Лен Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: Андреем Ежовым.
0: И мы
2: Первым
0: прощаемся.
2: Радио.
0: Да, соответственно, мы не прощаемся с вами, ну, почти.
1: Просто
0: у нас заканчивается первый час. Вот именно, кофейку попьем и вернемся к вам. Не переключайтесь, друзья, впереди много интересного.
1: Да.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
10: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
12: Новости.
13: Двое арестованных активистов флотилии Сумуда депортированы из Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Израиля объявило, что двое арестованных активистов флотилии Сумуда, Саиф Абу-Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тиаго Авилла, подозреваемый в незаконной деятельности, сегодня были депортированы. Отмечается, что депортация была осуществлена после завершения расследования. Абу-Кешек и Авилла названы в сообщении МИДа профессиональными провокаторами. Израиль не допустит никаких нарушений законной военно-морской блокады сектора Газа, подчеркивается в сообщении МИДа. 30 апреля Министерство иностранных дел объявило, что армия обороны Израиля перехватила более 20 судов флотилии Сумуда, следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. Это была вторая попытка флотилии Сумуда прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре прошлого года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется Хамасом и является политической провокацией, а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают. По данным иранских СМИ, со ссылкой на командующего военно-морскими силами КСИР, Корпус стражи Исламской революции заявил, что любая атака США на иранские нефтяные танкеры и торговые суда будет встречена жестким ударом по одной из американских баз в регионе и по вражеским кораблям. На шоссе номер 1 в восточном направлении, недалеко от развязки Кирьят-Яарим, образовалась пробка из-за перевернувшегося грузовика. Две из трех полос движения заблокированы. Полиция просит водителей избегать этого района и выбирать объездные пути. Сегодня утром в Мадиине на бульваре Хашманаим автомобиль врезался в дерево. В результате аварии был тяжело травмирован 64-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу Шамир Асафаров в Бер-Якове. О причастности к аварии других транспортных средств не сообщается. Израильский хай-тек предупреждает о риске сокращения деятельности в стране на фоне резкого укрепления шекеля. Председатель ассоциации хай-тека Алон Бен-Цур заявил Калькалисту, что при нынешнем курсе доллара рентабельность экспортных технологических компаний стирается. Доходы они получают в долларах, тогда как значительная часть расходов, включая зарплаты, приходится на шекели. По данным опроса экономического отдела ассоциации промышленников, 97% хай-тек-компаний ожидают снижения прибыльности. 62% рассматривают сокращение деятельности в Израиле. Израиле. 55% перенос части активности за границу, 54% допускают увольнение. Бен-Цур предупредил, что если государство не вмешается, сильный шекель может ускорить вывод из Израиля рабочих мест, инвестиций и технологической активности. Калькалист пишет, что падение курса доллара до уровня около 2 шекелей 90 огород бьет более чем по 70% израильского экспорта. Около 65% товарного экспорта и около 80% экспорта услуг номинированы в долларах. По оценке издания, экспортеры уже теряют более 20% шекелевых доходов в годовом выражении. Банк Израиля пока не вмешивается в торги, а правительство не предлагает оперативного решения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 25, на голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Прогрев шоу на первом.

0: Ну что ж, мы свои дела все сделали и готовы просто ворваться во второй час, чтобы поднимать вам настроение, будить вас и чтобы вы узнавали интересные факты, которые мы для вас подготовили. На часах у нас 8:08, загадывайте желание, если кто есть из тех, кто верует, или, не знаю, просто...
1: Из тех, кто верует.
0: Ну, верует, да, почему нет?
1: Верую.
0: Веруешь, да. И сегодня у нас 10 уже мая, ну, а год у нас остается прежним, 2026 год. Ну и волна, на которую мы вещаем, 89.1 FM, тоже без изменений. В студии Лена Семенова.
2: Да, доброго утра всем. Андрей Ежов здесь же.
1: И Крис Кипнес.
2: Которая уже оголила плечики.
0: Да потому что как-то, знаешь, это когда ты под одеялом, вроде бы тебе холодно, но ногу вытащишь, вот это вот термо как регуляция, да, и становится как-то не очень жарко,
2: холодно. А если бабайка хватанет?
0: А бабайка не хватанет, она уже... Все потеряла надежду.
1: Некоторые радиослушатели думают, что мы хватанули что-то с утра. Поэтому мы такие бодренькие.
0: Мы хватаем от зависти.
2: Мы хватаем с утра каждый день, если что, каждый будний день.
0: Да.
2: На выходных у нас есть перерыв.
1: Каждый утибозий день.
2: Да, да.
0: И нам за это платят.
1: Ну что, дорогие друзья, надеюсь, у вас все в порядке. Давайте быстренько пройдемся по каким-то новостям, ярким событиям. Что в мире происходит?
0: Не знаю, что там в мире происходит, но так как вот Андрей Ежов недавно был, значит, в кинотеатре, то бишь это буквально было вчера, смотрел он, значит, про фильм про Майкла Джексона, да, биографию, вот это вот все, доволен и недоволен и все такое, но... Оказывается, не знаю, знали ли вы, но у Майкла Джексона был шимпанзе,
1: да,
0: ручной.
1: Bubbles.
0: Да, Bubbles. И вот Bubbles, кстати, он достаточно такой знаменитый, скажем так, шимпанзе и шимпанзе, да?
1: Шимпанзе.
0: Шимпанзе.
1: Шимпанзе.
0: Смотрите, значит, он путешествовал с певцом, да, снимался в клипах и даже пил чай с мэром Осаки. На секундочку, кто-то может этим похвастаться?
1: Да.
0: А вот Bubbles может. Ну, естественно, с возрастом Bubbles, значит, его вывезли и вывели из публичной жизни. И сегодня этой шимпанзе 42 года. Он спокойно живет в центре для великих приматов во Флориде. Там он рисует, и уход за ним до сих пор финансируется имуществом Джексона.
1: Кстати, вы
0: и
1: знаете,
0: также очень бережно о нем заботится.
1: Что во время съемок Джафар Джексон, который является племянником Майкла Джексона, и исполнял, соответственно, роль самого Майкла, он недавно посетил во время съемок самого фильма «Байопика», он посетил этот зоопарк и встретился с обезьяной Bubbles.
0: Ой, какая
1: с той
0: прелесть.
1: Самой. И значит, эта старая обезьяна, внимание,
0: 42 года
1: чуть-чуть
0: всего.
1: Узнала.
2: Чуть-чуть узнала. Вот я только у тебя хотела спросить, Джафар действительно так внешне похож на Майкла?
1: Нет, он не сильно похож, но по его вайбу, по его вот какому-то поведению...
0: А у них же феноменальная память, на самом деле. Они десятилетиями хранят и
1: это
0: помнят,
1: наши
0: и узнают. Это
1: наши дальние родственники.
0: Ну, тут я бы с тобой поспорила, но как бы то, что они удивительные животные, здесь я не могу не поспорить.
1: Не, это не та самая тетя Зина, которая четвероюродная сестра папы, которая приезжает раз в год на какие-то праздники, а это действительно очень наши дальние родственники.
2: Ребят, слушайте, я тут прочитала новостишку тоже о животных, но немножко. Из Индии пришла такая новостишка, значит. В одном индийском штате свадебное веселье обернулось настоящей драмой.
0: Ой-ой-ой.
2: Для местных фермера. Зовут его Сабир Али. Вот он подал заявление в полицию на молодоженов, чья процессия проходила вот это вот свадебное вот это шествие, я не знаю, как это называется, проходила мимо его вот хозяйства. И мужчина утверждает, что музыка была настолько оглушительной, что 140 его кур буквально умерли от страха. Вот как. Пока представители властей выясняют, может ли свадебная какофония довести птиц до инфаркта, да, разгневанный фермер подсчитывает убытки и требует справедливости. Как вам такое?
1: На самом деле сейчас огромные проблемы с сельским хозяйством и выращиванием всякой живности, потому что сейчас это во многих цивилизованных, казалось бы, странах облагается гигантскими налогами. Огромное количество запретов, и уже были прецеденты как в России, так и даже, кстати, в Израиле, так и во Франции были целые, как это называется, забастовки. И выезжали трактора с навозом прямо на центральные площади Парижа,
3: и вываливали, соответственно, содержимое компоста.
1: Представляете? Вот так они отстаивали свои права.
3: Следующие новости давайте переведем плавненько. Весь мир плакал, ругался, рвал на голове волосы, потому что приближается Мундиаль, чемпионат мира по футболу 2026 года, а нормального гимна нет. В США пытались выпендриваться, в США пытались сделать какой-то очень пафосный трек.
0: Это Александр
3: Ревва?
0: Пафосный
3: гимн. Да. Но на Ревву у них бы денег не хватило. Так вот, суть в том, что...
2: На Ревву не хватит, а на Пирожкова хватит.
3: Нет, знаете... Знаете, на кого им хватило денег и кто действительно спас?
0: Ну?
3: Шакира! Та самая Шакира!
0: Вот как всегда она молодец!
3: Которая Hips Don't Lie записала, который неофициальный гимн одного из чемпионатов. Вака Вака в 2010-м, в 2014 году La La La Dare You.
0: И они такие по старой памяти, такие, о, Шакира!
2: Ребята, я всегда говорила, женщины спасают этот мир. Вот и все. Даже что касается футбола.
3: И вот, девочки, и внимание, и сразу чувствуется, это пока демка, которую она записала, но послушайте, какой сразу дух футбола появляется.
0: Ну-ка, давай.

0: трансляцию где-нибудь, видеотрансляцию, посмотрите, как Ежов под это все дело танцует.
1: На этот раз танцует Ежов. Не, ну красотка, красотка.
0: Да.
1: Заводит прям вот с первой же, вот, да, вот буквально вот нотки, и уже хочется выйти танцевать,
2: ну,
1: и поддерживать.
2: Слушай, Шакира Михайловна,
1: ну, она
2: думала?
1: Молодец, да, она красотка просто вне конкуренции.
2: Ну, она, я бы сказал, номер один, и также может сказать Кристина, не, Вера Брежнева.
0: Так.
2: Вера Брежнева, которая... Ну, почти!
1: Кристина Агилера, Вера Брежнева, какая разница!
2: Кристина Ричи.
1: Да.
2: Уэнсдей Адамс. Ну что, друзья, давайте послушаем Веру Брежневу и вернемся к вам буквально через несколько минут.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: В Израиле идет резкое похолодание. Прогноз погоды на неделю таков, что в середине недели усилится жара, а потом произойдет резкое снижение температуры и станет прохладно. Но я точно знаю, в каком месте центра Израиля будет очень жарко. Это 16 мая в Альто-Ливелло. Денис Ганиев у нас сегодня в студии. Он об этом расскажет поподробнее. Денис, привет!
2: Доброе утро. Да, действительно так. Давайте еще раз повторимся. Берите ручки, ежедневники в руки, записывайте, кто
3: открываем
2: этим еще пользуется.
3: Открываем двойные листочки. Ганиев, тебе отдельное приглашение нужно.
2: И начинаем с красной строки.
3: Да. Отступаем два пальца.
2: Да, все правильно. 16 мая, ближайшая суббота. С 10 часов утра до 11 часов вечера мы в Альто-Ливелло празднуем день рождения. День рождения нашего магазина, день рождения нашего бутика. Нам 12 лет. 12 лет – это серьезная дата. Нам есть что показать, нам есть что рассказать. Поэтому отложите все. Mm-hmm. И 16 мая у нас в магазине в 10 утра прекрасное настроение, фантастическая итальянская мебель, шампанское, фуршет. В общем, нет ни одной причины, чтобы не прийти к нам в магазин.
1: Шикарно, шикарно. У меня вопрос. Вот помимо шампанского, это понятное дело, люди сразу пойдут. Но им же нужно чуть-чуть дальше шампанского уйти и, так сказать, не наклюкаться. Хотя даже если наклюкаются, им же нужно будет куда-то сесть. А куда сесть? Расскажи.
2: А сесть у нас действительно в магазине есть и куда, и на что, потому что это... не маленький магазин, несмотря на то, что мы называем его бутик, потому что у многих сразу ассоциация бутик — это что-то маленькое. Нет, это двухэтажный, классный, красивый магазин, 1100 квадратных метров итальянской элитной мебели. У нас в магазине есть все. У нас есть диваны, у нас есть кресла. Это как дизайнерские кресла, так и кресла с электрическими реклайнерами. У нас есть тумбы под телевизор. У нас есть обеденные столы, стулья для обеденных столов. У нас есть кровати, матрасы. У нас есть абсолютно все, что вам надо для квартиры, для дома. Поэтому 16 мая, 10 часов утра. Альто-Ливелло.
1: Звездочка 9246, это Альто-Ливелло, 1100 квадратных метров итальянской роскоши. У меня к тебе вот какой вопрос. Ты вот сейчас все это перечислил, что 16 мая, всех ждем и так далее, но как каждый суслик в поле агрономии, у каждого свой вкус. Если мы хотим что-то свое, уникальное, что нам делать? Вот мы пришли в Альто-Ливелло, как это, корона на голове, пальцы веером, хотим что-то свое.
2: Что? С большим удовольствием. Во-первых, не стесняйтесь, по крайней мере, у нас в магазине всегда задавайте нам вопросы. Не забывайте, что у нас в магазине это не просто продавцы. Наша цель не просто вам продать. Наша цель сделать ваш дом идеальным местом для того, чтобы вам хотелось туда вернуться. Вы понимаете, mm-hmm. мы каждое утро уходим на работу, мы все устаем в течение рабочего дня, и очень хочется прийти домой и отдохнуть. И я уверен на 100%, что если вы купите мебель в Альто-Ливелло, вы будете не просто приходить отдыхать домой, вы будете спешить вернуться домой. Вы каждую пятницу будете приглашать к себе гостей, чтобы похвастаться мебелью от Альто-Ливелло. Для этого у нас в магазине не просто продавцы, а продавцы-консультанты-дизайнеры. То есть мы вам не просто скажем, вот это подходит для вашего дома. Нет, мы объясним, почему такого цвета. Если надо, мы сделаем 3D-визуализацию.
1: Отлично, звездочка 9244. Все, буковки вылетели. Друзья, звездочка 9246. Казалось бы, вы приходите в Альто-Ливелло и возвращаетесь потом не домой, а как это, вернуться в Соренто. Вы возвращаетесь в Италию, в мир итальянской роскоши, итальянской мебели. Звездочка 9246, 16 мая. Быстро собрали вещи, убрали все дела с 16 мая. Освободите себе день, чтобы получить максимум комфорта от Альто-Ливелло.
2: Давайте назовем этот день Альто-Ливелло и Италии.
1: Отлично, звездочка 9246. Услышимся чуть-чуть позже.
2: С удовольствием.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Только только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая «Орион». «Орион Чокопай». Всем чокопаем чокопай.
6: «Орион Чокопай».
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
10: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
11: Конечно, любовь моя.
10: Мама мия, какой комфорт.
11: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
10: Покупаем?
11: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен лицом. Звездочка 9246.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Лидский квас. Любимый квас.
14: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
15: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Кстати, дорогие друзья, кто переживал, что невозможно ниоткуда никуда добраться вообще?
2: Ну?
1: Ну, во-первых, напоминаю, Тахану Мерказит, скорее всего, снесут в ближайшие 5 лет. Об этом уже говорят 30
2: ты,
1: лет!
2: Только ты объяснишь, что это в Тель-Авиве.
1: Да, это в Тель-Авиве.
3: А то сейчас все города... Что?
1: И на страх холонцев основной хаб временный будет именно там.
2: Слушай,
1: в Холоне.
2: Ну, тем не менее, обстоятельства такие есть, обстоятельства.
3: Обстоятельства, брат.
1: Но смотрите, теперь в Батьяме построят первый интегрированный транспортный хаб Йосефталь. Вообще, всего на протяжении Айлона планируется создать 7 узлов, которые связывают поезд, метро, трамвай и автобусы. Прикиньте, какой там мусор будет.
3: Прикольненько.
1: Вот.
2: Почему сразу мусор?
1: Ну, потому что это Израиль.
3: Потому что это Андрей.
1: Да.
3: Он всегда так говорит.
1: Как будет вообще выглядеть этот транспортный узел? Он будет связан со существующей уже железнодорожной станцией Йосефталь-Батьям, а также с двумя будущими станциями метро, которые относятся к линиями М1 и М3. Многие подозревают, что это будет связано именно с будущей веткой метро, которая идет, внимание, аж до Бен-Гуриона.
3: Ой, круто!
2: Это на самом деле упростит некоторым людям
3: дороги
2: вот, дорогу. Немного, да, да, да.
1: Но учитывая...
2: Но это не точно.
1: Но ну, да. Учитывая израильские темпы развития метрополитена, скорее всего, это будет не при нашей жизни, я боюсь.
3: Ты знаешь, они над этим работают.
2: Да,
3: они стараются.
1: Вот именно, они работают
3: подолго.
1: Нет,
3: они стараются ускорить этот весь процесс. Смотри, уже дома строятся, как я не знаю, за две недели, я утрирую, ну, грубо говоря, то и туда сейчас дойдут их ручки и
1: ножки.
3: Ускорятся они.
2: А теперь я предлагаю немножко повернуть. Ну, все-таки Израиль считается страной стартапов и все такое прочее, хай-тек, искусственный интеллект и так далее. Вот смотрите, если... Новость пришла из Соединенных Штатов Америки.
3: США.
2: Да. Нейросеть впервые в истории получила право выписывать рецепты на лекарства.
3: Опачки.
2: Да. Авантюрный проект тестируют в штате Юта, где местные пациенты с хроническими заболеваниями теперь могут не записываться к врачу, а получить повторный рецепт от нейросети. Искин обучен, говорят, на проверенных медицинских источниках и работает как виртуальный врач. То есть проверяет историю болезни, задает дополнительные вопросы и выдает рецепт прямо в аптеку. Вот до чего дошел прогресс.
1: Неплохо.
2: Да чего
3: но,
2: прогресс?
3: А моя новость, значит... Ой, извините, на пчелином заговорила. Так вот, пчелы настоящие мастера коммуникации. И вот смотрите, значит, в 73-м году, значит, зоологу Карлу фон Фришу, это австрийский, да, ему была, значит, присуждена вот эта вот Нобелевская премия. Оказалось... по его вот исследованиям, что пчелы общаются друг с другом с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества, значит, как бы замысловатых движений пчела-разведчица, да, и такая имеется у них, сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, да, но и...

0: удивительной точностью указывает направление к нему. Вейзу бы нашему поучиться. Многие пчелы, вот так общаются друг с другом с помощью определенных танцев. Но ученые, да, они как бы отказывались во все это верить, что пчелы используют сложный своеобразный какой-то там язык. Однако в 1992 году, сомнения скептиков были развеяны, когда создали, датскими учеными был создан пчелиный робот, робот-пчела, в точности, которая повторила вот этот вот, танец, и описаны вот эти все танцы в этом, все фигуры, все вот эти вот взлеты, падения и так далее, и пчелы полетели в точном направлении, куда описала пчела-робот. И после этого скептики сказали: «Не, ну у них точно есть свой язык, язык танца».
1: Слушайте, вот если продолжить тему пчел, то я тут прочитала новости из Сербии, пришла. Умельцы там создают капсульные прозрачные ульи, в которых можно держать пчел прямо в квартире. И наблюдать за ними. Да. Система полностью закрытая, поэтому в комнату насекомые проникнуть не могут, а внутрь улья они попадают по трубе, которая выводится на улицу. Передняя стенка съемная, так что можно даже собирать мед.
0: Теперь вопросы будут: у тебя кто? У меня кошка, у меня собака. У меня пчелы.
2: Держи карман шире. Медку тебя отсыплю.
0: Свой же мед получается.
1: Да.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: А у нас на связи специальный корреспондент и наш коллега Игорь Красковский. И если у вас болит голова, шея или колени, у Игоря есть решение, которое может серьезно изменить качество вашей жизни. И сейчас мы узнаем, как современные технологии помогают справляться с болью без лишнего стресса для организма. Игорь, здравствуй!
3: Привет, привет, специальный корреспондент. Это звучало круто, сильно. Молодец. Привет, привет, все, кто слушает Первое радио сейчас. Я вам скажу вот что. Боль умеет незаметно забирать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, встречи, спорт, любимые занятия. А со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. B-Cure Laser Pro, друзья, современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при боли и воспалении. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от таблеток обезболивающих. Прибор удобно использовать дома тогда, когда это нужно действительно вам, без очередей, без лишних походов по клиникам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. B-Cure Laser Pro сегодня по специальной акции можно приобрести по удивительно низкой цене. 1896 шекелей стоит это сегодня. Вчера еще это стоило 3480 шекелей. Итак, супер цена. Сегодня 1890. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья. Живите без боли. Ну, а мы услышимся в эфире нашей радиостанции. Спасибо, Кристина.
2: Игорь, огромное тебе спасибо. Но все, что вам нужно набрать, это всего лишь короткий номер. Звездочка 3414. А Игоря мы еще раз говорим большое спасибо. Пока-пока.
3: Бай-бай.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Сейчас особенно выгодно в Monday Money. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
11: Центркар Азур.
10: Дерех Ашима 9.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вы знаете, дорогие друзья, вот бывают места, где время будто замирает, оно уступает дорогу искусству. И сегодня мы говорим именно о таком месте. Это бутик итальянской мебели «Alto Livello». У нас в гостях Денис, человек, который знает о настоящем итальянском совершенстве все и даже больше. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Денис, вот дай, пожалуйста, совет нашим радиослушателям, с чего начать обновление своего интерьера. Нужно ли сразу покупать гарнитур или можно начать с какого-то вот такого акцентного предмета от «Alto Livello»?
2: Нет, не обязательно, конечно, покупать сразу все. Очень часто бывает, к нам, кстати говоря, очень часто обращаются и говорят, вот как-то нам не нравится наш салон, не нравится наша гостиная. Наверное, надо поменять полностью всю мебель. Нет, это далеко не так. Иногда бывает какого-то маленького акцента или маленького аксессуара более чем достаточно.
1: Что это может быть?
2: Например, это может быть кресло.
1: Так.
2: Это может быть дизайнерское кресло, не просто кресло определенного цвета. И оно сразу полностью поменяет всю вашу картинку. Но, если честно, то интерес Alto Livello в этом тоже есть. Это не то, что мы говорим, что вот мы продадим только кресло и будем довольны. Нет, мы все прекрасно понимаем, что как только мы сделаем все правильно, человек получит это кресло, поймет, насколько преобразилось после покупки этого кресла его гостиная, он обязательно придет к нам покупать дальше вещи.
1: Скажи мне, а каким образом я могу, вот условно говоря, я купила кресло, да, и вдруг я понимаю, что я хочу поменять и, допустим, гарнитур. Мне нужно выдать вам размеры или вот что, как?
2: Нет, это совсем
1: или,
2: не
1: или, может быть, какие-то, я не знаю, фотографии салона, чтобы вы могли подобрать там расцветку или еще что-то такое.
2: Самое простое, что можно сделать, кстати говоря, воспользуйтесь моим советом обязательно в эту субботу, 16 мая, когда вы придете к нам в магазин обновлять мебель, потому что 16 мая будут действительно классные скидки, действительно классные подарки. Просто сфотографируйте вашу гостиную, нам для этого будет, этого будет более чем достаточно, потому что у нас есть достаточно большой опыт в мебельном бизнесе, мы точно знаем, что вам надо, мы с удовольствием сориентируемся, но имейте в виду, что если этого будет недостаточно, по необходимости мы можем приехать к вам домой, померить, мы можем приехать к вам домой в определенных случаях, даже выбрать цвет у вас дома, мы такое часто очень делаем, а если вы покупаете у нас и корпусную мебель, то мы сами делаем 3D-визуализацию вашего салона. Поэтому приезжайте к нам, мы с огромным удовольствием вам поможем.
1: 16 мая в ближайшую субботу салону бутику Alto Livello 12 лет. И в честь этого дня рождения у вас невероятные скидки. Расскажи вот подробнее об этом.
2: Пожалуйста, с большим удовольствием. 16 мая, суббота, начиная с 10 часов утра и до 11 часов вечера наш магазин будет открыт. Мы будем праздновать вместе со всеми, кто к нам придет, с радиослушателями. Ребята, с вами. Приезжайте к нам. Нам 12 лет. Нам есть что показать, нам есть что рассказать. Мы с огромным удовольствием сделаем вам большие скидки и, естественно, подарок при каждой покупке.
1: Супер. Позвольте, дорогие друзья, себе вот это прикосновение роскоши. В эту субботу, 16 мая, вас ждет безупречное качество и стиль гарнитуры, которые теперь ближе, чем когда-либо. Ну и плюс еще фуршет, подарки, праздник. Все, как мы любим. Не пропустите 16 мая на Рожанской 11 в Ришон Лиционе. Спасибо огромное. Мы услышимся с тобой чуточку позже, Денис. Ну а все подробности, если вдруг что-то кому-то непонятно или еще чего-то подобное, короткий номер звездочка 9246. Звоните, спрашивайте, узнавайте. Звездочка 9246.
0: Реклама.

0: 8 часов 53 минуты утра. Кстати, неплохой кавер.
1: Не кричи на нас.
0: 10 мая 2026 года. Кристин, я тебя, конечно, темный устрою когда-нибудь.
1: В следующей жизни, когда ты станешь кошкой.
0: Мне, как собачнику, это звучит как проклятие. Первое радио 89.1 FM, прогрев шоу на Первом радио. Итак, наш эфир подходит к концу. Наш эфир позитива, радости, естественно, прогрева. Потому что прогрев шоу, так называется наше шоу. Уж извините, ничего с этим поделать не можем.
1: Но это не значит, что Первое радио заканчивает свою работу. Потому что сразу после нас врывается в эфир Павел Мургулян со своими свежими газетами и будет читать вам все то самое актуальное, ну, по той или иной причине, которую вы не прочитали. Лень, не узнаете иврит, для этого Павел у нас и есть, чтобы все это вам подробно и четко объяснять.
2: Ну, а если хотите к звуку добавить картинку, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, там можно все. Ну, кроме подписки, можно оставлять еще и комментарии, можно смотреть прямые трансляции и можно заглянуть в наш видеоархив. И там, между прочим, бережно хранятся все наши интервью, все актуальные программы, так что не примените, обязательно жмите на колокольчик.
0: Кристина Кипнес,
1: Лена Семенова,
2: Андрей Ежов.
0: Bye-bye!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: ВВС Цали нанесли удар по цели на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», ассоциированный с «Хизбаллой», передает, что сегодня утром ВВС Цаля нанесли удар по цели в Джипшите на юге Ливана, примерно в 15 километрах от израильской границы. Цаля эту информацию пока не комментирует. Британское управление морских торговых операций сообщило об инциденте у берегов Катара. Сухогруз, находившийся примерно в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, был поражен неустановленным снарядом. По данным управления, на борту возник небольшой пожар, который был потушен. Капитан сообщил, что пострадавших нет, ущерба окружающей среде не зафиксировано. Власти выясняют источник запуска. Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность при проходе и сообщать управлению о любых подозрительных активностях. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе вокруг Ормузского пролива после войны США и Израиля с Ираном и введения американской морской блокады. Система раввинских судов Израиля может в ближайшие дни лишиться доступа к электронной почте и архивам документов из-за долга перед Microsoft. Об этом сообщает информационный портал ICE и издание «Идиот Ахаранут». Договор на использование почтовых сервисов не был продлен из-за накопившейся задолженности примерно в 700 тысяч шекелей. И теперь существует риск окончательного удаления учетных записей, переписки, внутренних документов, договоров и обращений граждан. Речь идет о системе, через которую проходят в частности дела о разводах, гиюрах и управлении религиозными фондами. Сотрудники раввинских судов опасаются, что срочный переход на бесплатные почтовые сервисы вроде Gmail приведет к потере архива, накапливавшегося годами. В марте Кнессет утвердил закон, дающий раввинским судам полномочия рассматривать гражданско-финансовые споры в качестве арбитров при условии согласия сторон. Недавно в руководстве системы раввинских судов произошли кадровые изменения. Раввин Эли Бен Даган завершил работу на посту гендиректора. Его сменил раввин Эйаль Йосеф. Именно ему теперь предстоит решить кризис с угрозой блокировки и удаления аккаунтов. Раввинские суды официально ситуацию пока не прокомментировали. Более 100 человек заболели норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess, совершающем рейс по Карибскому морю. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы заболевания зарегистрированы у 102 из 3116 пассажиров и у 13 из 1131 члена экипажа. Рейс начался 28 апреля, должен завершиться 11 мая возвращением судна во Флориду. По данным Центров по контролю, основными симптомами стали диарея и рвота, а возбудителем признан норовирус. Компания Авиакомпания Princess Cruises ввела на борту усиленные санитарные меры. Заболевших изолируют в каютах, у пациентов взяты образцы для лабораторных анализов. После возвращения судна в порт Канаверал планируется полная дезинфекция лайнера. Норовирус вызывает острый гастроэнтерит, рвоту, диарею, боли в животе, иногда жар, головную боль и слабость. Он быстро передается от человека к человеку через зараженную пищу, воду и поверхности, поэтому вспышки норовируса нередко фиксируются именно на круизных судах, где много людей находится в замкнутом пространстве. Главный риск при заболевании – обезвоживание, особенно у пожилых и ослабленных пассажиров. Случай на Caribbean Princess не связан со вспышкой хантавируса на другом круизном судне MV Hondius. В обоих случаях речь идет о заболевании на корабле и изоляции заболевших. Однако инфекции разные. Норовирус – распространенная кишечная инфекция, обычно проходящая за несколько дней, тогда как анский штамм хантавируса, выявленный в истории с MV Hondius, является редким и потенциально тяжелым заболеванием, которое может передаваться от человека к человеку при тесном контакте и часто приводит к летальному исходу. В Греции состоялся 9-й чемпионат Европы по карате. Чемпионами стали израильтяне Офир Абрамович и Лепас Ашта. Серебряные медали завоевали Офир Абрамович, Янай Барух Элиас, Алексей Пожарский, Руслан Жувага и Рон Купер. Бронзовые медали завоевали Янай Барух Элиас, Лепас Ашта и Итай Мор. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждуде 25, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начало новой недели, начало второй декады мая, сегодня 10 число, или окончание первой декады мая. Йом Ришон, воскресенье, 9 часов и 6 минут. Мы, первое радио 89.1 FM, начинаем нашу следующую программу, которая выходит в эфир 4 дня в неделю с воскресенья по среду с 9 до 10, «Колесо обозрения». И в течение этого часа знакомимся с содержанием сегодняшней израильской печатной прессы. Ивритоязычной прессы, которая, в свою очередь, знакомит нас с событиями конца закончившейся недели. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в нашей студии. И вместе с нами газета «Идет Ахронот» Аарец и Исраэль Айом. А они, в свою очередь, со своими приложениями. Начнем с ними и знакомиться с приложениями. Они традиционные для воскресенья. Спорт приложения газете «Идет Ахронот», «The Marker» и «Галерея». Соответственно, экономика и культура газете «Аарец». Я периодически обращаю внимание, что газета «Аарец» — единственная газета, в которой выходит ежедневное приложение, обозревающее различные культурные события. Музыка, театр, книги, архитектура, кино, рецепты, все, что хотите, все, что мы относим к культуре. Прежде чем отложить в сторону спортивное предложение, «Итхалев Баадом» сменился на красный, вот такой заголовок в нем, футболисты команды «Апоэль Бершева», которые победили в конце недели «Апоэль Петахтыква» со счетом 4-2, а «Бейтар» был фактически разгромлен на стадионе «Офер» в Хайфе и проиграл со счетом 3-0 и уступил первое место чемпионата. То есть, поэтому сменилось на красный. Лидерство сменилось на красный цвет. Это цвет маек команд «Апоэль». И «Бершева» сейчас у нас на первом месте 72 очка, у «Бейтара» 70 очков, «Макаби» Тель-Авив 62 и «Апоэль» Тель-Авив 56 очков. «Макаби» Хайфа, которая победила команду на первом месте вчера со счетом 3-0, у нее 48 очков. Вот смена лидера у нас, хотя до конца чемпионата осталось, по-моему, 4 или 5 туров, и борьба будет особенно напряженной. Никто не должен не будет проигрывать, но вот «Бейтар» взял да и проиграл. Показал, было какое-то количество моментов у них, которые они ни один из них не реализовали. С проблемами в защите в результате получили 3 гола. Вот, а это главное событие в приложении «Спорт». Мы после этого можем посмотреть на главные темы на первых полосах всех наших трех газет. Что и сделаем. Итак, газета «Исраэль Айом», которая, как всегда, у нее первое место вопросом безопасности, а вопросы безопасности у нас, они, скажем так, постоянные, поэтому газете есть о чем писать, и сегодня ее заголовок звучит следующим образом. Соединенные Штаты взвешивают возможность переноса своих сил из района Ближнего Востока в Израиль. То есть, ну, наверное, речь идет о какой-то, может быть, военной базе или еще о чем-то, непонятно что конкретно имеется в виду. В подзаголовке написано: укрепляется кооперация между в США вообще и американской армией, и она взвешивает возможность, потому что в Израиль это они могут действовать вообще без всяких ограничений. В Израиле не накладывают никаких ограничений. И поэтому для того, чтобы этих ограничений не было, они, ну, наверное, я делаю вывод, что речь идет о создании какой-то военной базы американской. А как еще можно перенести свои силы сюда, где они будут располагаться? Конечно, какой-то американской военной базе. Вот, но это заголовок в газете «Исраэль Айом». Дальше ссылка на высокопоставленного офицера. Вот такая. Есть силы, военные силы, которые отсюда не уйдут, потому что обнаружили, что Израиль — это такая крепость на Ближнем Востоке, которой можно пользоваться. Ну, это в продолжение развития вот этого намека, скажем так, на первой полосе газеты «Исраэль Айом», что американцы собираются здесь какой-то военный форпост создавать на территории нашей страны. Над этим главным заголовком строчка: еще 6 наших бойцов получили ранения от беспилотников «Хизбаллы». 2 из них в тяжелом состоянии. Беспилотники продолжают наносить ущерб нашим войскам, продолжают У нас продолжаются и раненые, и убитые периодически, и, как пишут материалы в газетах, ответа пока не найдено нашей армии. Сегодня на эту тему есть тоже несколько материалов, мы до них дойдем. Ну, давайте мы закончим с первой полосой газеты «Исралем». Сегодня пойдем по такому пути, посмотрим на все материалы, которые на первых полосах всех трех газет. Следующий материал сегодня 10 мая, начинается весенне-летняя сессия Кнессета. Это будет последняя сессия Кнессета, 26-й у нас, по-моему, созыв, потому что в конце июля, самый поздний срок, у нас должна будет начаться предвыборная кампания. И газеты пишут о том, значит, с сегодняшнего дня и до выборов блиц ХКК, то есть блиц принятия разных законов, которые Кнессет постарается принять до своего роспуска. Значит, сегодня у них открытие летней сессии, наверное, Кеннес Кайтс, так он называется, летней сессии, последнего для этого правительства. И в то время, которое осталось до дня выборов, коалиция попытается провести разные законы, о них уже подробнее на внутренних полосах газет. Дальше газета анонсирует свою статью о том, что 22 молодых друза с голландских высот участвуют в «Махинак дам свои», то есть подготовительное к армии отделение такое. И офицеры, которые там преподают, говорят, что это другое поколение. Они фактически, они полностью израильтяне. Вот такой материал про них. Дальше вот такой заголовок, который адресует нас к материалу о всем том, что происходит с Ираном. Выясняется, что безработица в Иране прошла планку 50%. Вот такой заголовок в газете, которая посылает нас еще к одному материалу на внутренних полосах. Родители Ямана Залка, убитого в День независимости, требуют дать максимальный срок наказания его убийце и тем, кто участвовал в этой драке со смертельным исходом. И еще один баннер. В Британии прошли местные выборы муниципальные, и, значит, правая партия Найджела Фриджа — историческое достижение. Это тоже заголовки, на которые газета подробно, скажем так, расшифровывает на своих внутренних полосах. Это «Исраэль Айом». Теперь давайте посмотрим «Аарец». «Когда дым рассеется», вот такой заголовок, фотография взрыва с огромным клубом дыма. Где это? Это Южный Ливан, разъясняет газета. Что имеется в виду? Значит, понять, что имеется в виду, мы, наверное, можем только из подзаголовка. Вот сейчас давайте почитаем его. Соединенные Штаты сообщили, что новый круг переговоров между Ливаном и Израилем должен начаться в Йом-Хамиши, в четверг на этой неделе. Тем не менее, продолжаются фактически боевые действия, к северу от нашей страны или в Южном Ливане. Цаль продолжает атаковать позиции Хизбаллы. 6 солдат были ранены в конце недели. И один из них, резервист, говорит: на данный момент у нас нет никакого ответа ударом беспилотников. Нам остается только прятаться и молиться. Вот такая ситуация с ними. И газета говорит о том, что по сообщениям иностранных источников, утверждают о том, что ЦАЛЬ создал базу команду спецназа нашего в Ираке для обеспечения атак на Иран. Вот такая информация появилась в прессе в конце закончившейся недели. Кнессет Хозера, то есть возвращается Кнессет к своей работе, и быстро они должны будут принимать какие-то важные для них законы. Родители Имана Залка здесь тоже на фотографии сидят, держат портрет своего сына. Вот такие материалы в газете «Идет охранот» на первой полосе. Теперь газета «Аарец». Значит, «Аарец» сегодня разместила главную фотографию. можно сказать, из фильма ужасов, я бы так сказал. Это фотография избитого полицейскими прокурора, арабского прокурора, которого, значит, там была ситуация такая, что вроде бы соседи пожаловались, что у него в квартире слишком шумно, приехали туда полицейские, по их утверждению он оказал им сопротивление, по утверждению его отца, который тоже адвокат, не было никакого сопротивления. В общем, он избит был до такой степени, которую мы видим на этой фотографии. Все лицо окровавленное, разбитые губы, огромный синяк под глазом. Вроде бы у него был сломан нос, повреждение ребер какое-то. И, значит, под этой фотографией вот такая подпись. Свидетельство. Полицейские избили арабского прокурора или адвоката, который не нападал на них. И его лицо, пишет газета, это лицо сегодняшней полиции израильской. Вот такая подпись. Я вот Кристине показываю. Это вот фотография из фильма ужасов. Вот она вытаращила глаза и правильно сделала. Это первая реакция. Человека избили до... состояние неузнаваемости. Лицо все в крови. Так, это вот главная фотография на первой полосе газеты «Аарец». Заголовок главный. Трамп, значит, подает надежды на договор с Ираном, но... А Иран тем временем не торопится выровнять КАФ, то есть выровнять линию, выйти на какую-то договоренность. То есть Иран тянет время, другими словами. Это статья Амоса Ореля. В подзаголовке он пишет, что несмотря на надежды на переговоры, там тоже продолжается ситуация примерно как в Ливане у нас. Вроде бы у нас есть прекращение огня, в то же время Хизбалла атакует нашу армию, мы атакуем пункты Хизбаллы. И там, в Иране, в частности в Ормузском проливе, такая ситуация. То есть прекращение огня, иранцы атакуют какие-то корабли, американцы атакуют иранцев и какой-то порт в Иране, и говорят о том, что прекращение огня продолжается. Вот две подобных ситуации у нас сейчас здесь на Ближнем Востоке. Дальше следующий заголовок. Йоси Вертер, политический обозреватель газеты. Два года и семь месяцев после 7 октября 2023 года Нетаньяху вспомнил, что безопасность страны находится только... ответственность, скажем так, последняя и ответственность лежит на главе правительства. Откуда взялась эта фраза? Нетаньяху, видимо, послал письмо в БАГАЦ, который будет рассматривать вопрос о назначении Романа Гофмана. Мы знаем, что там были поданы апелляции против его назначения на пост командира Моссада. А как бы он выбор Нетаньяху, напомню, Роман Гофман пока еще военный советник главы правительства. И Нетаньяху в своем письме объясняет, что ответственность за безопасность страны лежит только на мне, на главе правительства. За эту фразу уцепились, конечно же, и Йоси Вертер, и Нехама Дуик, и они пишут о том, что Нетаньяху наконец-таки признал, что ответственность за 7, они тут же провели параллельно 7 октября, что ответственность за 7 октября лежит на нем. Потому что, по его утверждениям, ответственный за безопасность страны главный человек — это премьер-министр. Вот они так увидели вот эту строчку в письме Нетаньяху. Дальше. Фотография с военного парада в Москве. Здесь ряды солдат, видимо, они кричат «Ура!», потому что у всех открыт рот. С автоматами Калашникова и в белых перчатках. Вообще, я вот обратил внимание, что автомат, который создан для убийства людей, и в белых перчатках, когда его держат, это какой-то нонсенс вообще, вот это не соответствует. Но, видимо, на парадах для красоты надевает белые перчатки. Рядом с фотографией вот такой текст. Трамп объявил о том, что стороны Украины и России ответили на его предложение, согласились на перемирие там на 2-3 дня, на время парада. Россия отметила День Победы над нацистской Германией в сокращенном виде под сильной охраной, противовоздушные средства и так далее. Но надо сказать, что газеты не обратили, значит, ту вещь, которая обошла, по-моему, все русскоязычные и украиноязычные социальные сети, интернет. Это когда Владимир Зеленский, вспомнив о том, что он был когда-то участником, как это называлось, «Квартал 95», да, юмористической программы, он выпустил указ президента Украины о проведении парада 9 мая на Красной площади с указанием географических данных этой площади, что она не будет атакована, и он разрешает провести парад. Это вот такой тролль такой был Владимира Путина и России. Так, что еще? Пентагон обнародовал документы, связанные с неопознанными летающими объектами. Там несколько непонятные, нечеткие фотографии какого-то непонятного тела, которое летит в небе в необычной форме. Мы таких форм не видели. И вот что хотите, то и думайте, я бы так называл. Что это и кто это к нам прилетал? Еще один текст. Продолжается насилие поселенцев. Газета предпочитает писать поселенцев, другие предпочитают писать Ноар-Гваот, да, то есть это вот подростки с холмов, которые заставили одну арабскую семью вытащить тело похороненного их родственника из могилы и перенести ее в другое место, потому что там должно начать строиться поселение Санур, которое было эвакуировано во время выхода из Газы. А сейчас там, видимо, возобновляется заселение этого поселения. Вот такой тоже материал в газете «Аарец». Причем поселенцы это сделали при сопровождении солдат нашей армии, пишет газета. Мы делаем здесь остановку, реклама, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3849.
8: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. +3414. +3414.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: Центркар Азур.
1: Реклама.
13: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
14: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
15: Первое радио.
14: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
17: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
18: Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой. Альберт Камю.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая. Продолжаем, господа. Ну, я, прежде чем обратиться к важным материалам, которые на первых полосах газет, давайте сообщу, а он хоть и на последней полосе газеты идет «Охронот», но мне кажется, он в этот день особенно важный. Здесь фотография Леонида Шварцмана, ветерана войны. Человек отметил несколько дней тому назад 99 лет. Здесь его фотография, грудь, пиджак увешан медалями, орденами. И газета пишет о том, что тысячи ветеранов, героев той войны, Второй мировой войны, отметили в пятницу победу над нацистской Германией, когда в других странах бывшего Советского Союза этот праздник был в субботу, но в нашей стране в субботу трудно было отмечать. И Леонид Шварцман, который несколько дней тому назад отметил свое 99-летие, отметил эту победу в специальной церемонии, которая прошла в городе Нов-Агалиль. Леонид, он мой прадедушка, говорит Италь, который 25 лет. Он настоящий герой, которого мы все любим и уважаем. И когда я делала Авудат Шорашим в школе, то есть следовала корни своей семьи, он мне очень помог своими рассказами о том,

последней полосе газеты идет «Акронот», а мы возвращаемся к первым полосам. Теперь «Исраэль Айом», мы с нее начали. Про Иран первый материал. Иран, экономика Ирана рушится, и она в смысле страна или он, в смысле Иран, должны проявить гибкость переговоров, но это надежды на это. Что из этого будет, неизвестно. Йоав Лемор в своем материале, военный обозреватель газеты, пишет, что мировой порядок Трампа не всегда соответствует интересам Израиля. То есть Йоав Лемор выражает опасение то, что Трамп подпишет какой-то договор с Ираном, который оставит режим у власти, из-за которого, видимо, будут сняты какие-то санкции, будут какие-то денежные вливания в экономику Ирана. И Йоав Лемор считает, что это худший вариант из трех вариантов, которые могли бы быть. Это возобновление войны, это перемирие без всяких обязательств, просто перемирие, и перемирие без договора и договор. Вот договор, он считает, что это... к которому, судя по всему, стремится Трамп, для Израиля это худший вариант из тех, которые могут быть. Следующий разворот газеты, 4-5 полоса, наша внутренняя политика. Кнессет возвращается к работе, летняя сессия начинается. Ну и газета пишет, какие самые громкие и значимые законы Кнессет попытается провести. Это разделение функций юридического советника правительства. Цафули и Ткадем. Здесь около каждого закона такая печать. То есть ожидается продвижение этого закона. Хок Минуй Бахирим. То есть закон о назначении высокопоставленных людей. Этот закон говорит о том, что новое правительство сможет в течение 100 дней увольнять всех людей, которые занимают высшие места в разных наших системах, в том числе и военных. Безопасности. Это Моссад, это Шабак, это армия. Увольнять без всяких комиссий и назначать своих людей. Вот такой закон. Закон тоже написано «Цафуилит Кадем», то есть может продвигаться. Закон о Котеле, о стене плача. Там ужесточается поведение около него, что только главный раввинат будет решать, кому там можно молиться, кому нельзя молиться. И будут уголовные санкции против тех, кто будет решать, нарушать эти законы. Здесь на этом законе басафеком и явор, то есть проблематично, что такой закон пройдет. Реформа в области СМИ Шлома Карри тоже проблематично, что она пройдет. И Хок Птор Мегиус, закон о предоставлении отсрочки в службы в армии, тоже проблемный и вряд ли будет принят. Вот такие принципиально важные законы, которые газеты отмечают. Дальше газета пишет еще об одном новом лице в нашей политике, Деди Симхи, который стал известен, ну, широким массам израильтян. Он был постоянным участником панели в пятницу в главном выпуске новостей 12-го канала, Деди Симхи. По субботам он там заседал. В основном выражал про позицию, близкую к позиции правительства, коалиции и так далее. И говорили, что он наверняка оттуда пойдет в политику. Как до него, так был Боас Бисмут, который тоже был участником вот этой панели, круглого стола по субботам. И потом пошел в политику. Сейчас является председателем комиссии по иностранным делам и обороне. И Деди Симхи тоже, видимо, пойдет по такому пути. Во всяком случае, на мероприятии «Шаббат Тарбут», которое было в субботу, он заявил, что да, он собирается участвовать. Это, в стране нужно навести порядок, и он собирается принять участие в изменении лица страны. Правда, он не сообщил, в рамках какой партии он собирается баллотироваться. Ну, те, кто по пятницам смотрел новости 12-го канала, знают, что такое Деди Симхи. Надав Шрага, здесь вот такая колонка, который он критикует Авигдора Либермана. Либерман сказал, что пусть мир перевернется, но я никогда не буду в одном правительстве, которое будет возглавлять Нетаньяху. И автор пишет, что господин Либерман, мир уже перевернулся. Он перевернулся 7 октября, он перевернулся во время войны с Ираном, когда нужно было подставить плечо коалиции и правительству. Вы этого не сделали. И вы так как вы говорите о Нетаньяху, вы не говорили даже о Мансуре Аббасе или Яире Голане. Ну, вот такая критическая статья в адрес Авигдора Либермана здесь размещена. Следующий

0: полоса тоже на тему политики. Лиран Авишар Бен-Хурин, который присоединился к партии Беннета, 49-летний, значит, отвечает на вопросы журналистов. И ее ответы, материал с ее ответами озаглавлен следующим образом. Лапид не изменит позицию Беннета. Знаете, что правые избиратели после соединения Лапида с Беннетом опасались, что Беннет станет более левым. А левоцентристские избиратели Лапида опасались, что Лапид станет более правым. Ну, от имени Лапида пока никто не говорит, а вот от имени Беннета выступает Лиран, который сказал, что позиция Лапида не повлияет на позиции Беннета. Нахама Дуик пишет о том, что если вы не обратили внимания, что Нетаньяху впервые взял на себя ответственность за 7 октября. Ну, это в своем письме в Багац, в котором он написал, что ответственность за битахон, за безопасность страны лежит прежде всего на премьер-министре. Следующий материал — это 8-9 полосы. Исраэль Айом. Значит, предположение, Соединенные Штаты оставят в Израиле свои силы на длительное время. Значит, фотография взлетной полосы, ну, не взлетной полосы, территории нашего аэропорта Бен-Гурион, видели фотографии, когда десятки самолетов серого цвета, на которых написано US Air Force, то есть американские воздушные силы, ну, говорят, что это самолеты-заправщики прежде всего, стоят на поле аэропорта. В общем, и газета говорит, что, значит, усилится военное сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами, причем оно усилится на территории Израиля. Вот об этом пишет газета. Новый способ террора в Иудее и Самарии. После того, как наши силы безопасности, значит, перекрывают пути поставок оружия в Иудее и Самарии. Там террористические организации начали сами производить оружие. Кто-то у себя дома, кто-то в поле, кто-то в подвале пытается производить там что-то, автоматы или еще что-то, сами производить, не дожидаясь поставок. Значит, если вы соскучились по новым шпионам в пользу Ирана, которые обнаружены в Израиле, то вот вам, пожалуйста, не скучайте. Три солдата и гражданский обвиняются в том, что фотографировали различные объекты нашей страны для Ирана, получили 1000 шекелей в криптовалюте. И Иран даже просил от них снять различные виды вооружений, место расположения Кипат Барзель и так далее. Вот сейчас им будут предъявлены обвинительные заключения. Международная полоса газеты «Исраэль Айом», фотография Питера Мадьяра, который принял присягу, подписал все необходимые документы, и вот он с букетом цветов возлагает, наверное, их к национальному символу Венгрии. Он теперь стал официально новым премьер-министром этой европейской страны. В Вашингтоне была церемония, КНС, симпозиум, конгресс, не знаю, как перевести, на котором собралось около 500 религиозных деятелей и раввины, и священники христианские, и другие представители религии, и это было в поддержку Израиля. В последнее время не часто встретишь такие вещи. Они высказали поддержку Израиля. Значит, в Британии усиливается давление на Кира Стармера уйти в отставку. Значит, британская правая партия Reform UK, то есть реформа Соединенного Королевства, выиграла более 1400 мест в муниципальных советах по всей территории страны, получила большинство и в парламентах местных, получила большинство в Уэльсе, укрепила свои позиции в Шотландии. И, значит, по опросам, которые были проведены в Британии, около 70% граждан этой страны недовольны действиями премьер-министра. Кир Стармер заявил, что он не позволит начаться хаосу в стране, и он никуда не уходит. А господин Фридж, лидер партии Reform UK, заявил, что это историческое изменение. Наша партия Реформа побеждает на выборах, и мы настоящая национальная партия. Это партия, которая против эмиграции Великобританию. Ну, на этой волне многие партии как мы знаем, добивается успеха. Дальше большой материал, целая статья на 15-й полосе о друзах молодых, которые учатся в подготовительных курсах израильской армии. И преподаватели, офицеры говорят, что они настоящие израильтяне. И это говорит о союзе Израиля и с дружеской общиной, укреплении этого союза. Так. Международная компания, кредитная компания, это у нас кто? S&P, значит, высказался по поводу кредитного рейтинга Израиля. Не увеличила и не уменьшила. Он остался на уровне A. А там есть A, A+, AA, 3A, по-моему, и так далее. В общем, это невысокий уровень, но, тем не менее, она не снижает, несмотря на то, что у нас были огромные расходы на войну, как вы знаете. И ожидается, что, может быть, даже и будет в ближайшем будущем увеличен, потому что ожидается, что рост израильской промышленной экономики может составить 5,9%. Это довольно высокий показатель, несмотря на большие расходы на оборону. Вот такие неплохие новости из области экономики. Дальше, вот тот скандал, который был недавно с зерном из России, про который Украина утверждала, что это краденое зерно, собранное на полях, захваченных Россией, украинских полях, захваченных Россией. Как вы знаете, что давление Украины оказало действие, и компания «Цинципер», который, вот последний корабль, который стоял на рейде, ожидал разгрузку, решила не разгружать его в порту Хайфы и предложила российским поставщикам искать другого покупателя на это зерно, опасаясь, может быть, не столько реакции Украины, сколько реакции Евросоюза, который тоже грозил санкциями, конкретными против этой компании, а им надо торговать. Вот, и сейчас пытается найти выход из этой ситуации. Значит, импортеры зерна израильские пытаются найти какую-то общую формулировку, которая позволит им привозить сюда зерно без опасений попасть на какие-то санкции. Они работают вместе с украинскими коллегами для того, чтобы не было вот этого недопонимания, которое было в последнее время. Так, что еще в этой газете интересного? По-моему, все основные материалы я... Значит, я смотрю на... Давайте мы закончим, начнем, точнее, идет охранот, и пойдем послушаем второй рекламный блок. Мифхан Аббас, Михаил Мельштейн. Здесь вторая, третья полоса — это колонки и карикатура. На карикатуре, кстати, изображены израильские солдаты, которые из рогатки стреляют по беспилотнику Хизбаллы. Но это по следам их заявления о том, что у нас нету противоядия никакого против. Вот стреляем из рогатки. Понятно, что это карикатура, но в какой-то степени отображает ситуацию. Михаил Мельштейн разместил статью «Мифхан Аббаса». Мансур Аббас, экзамен Аббаса, он говорит, что присоединение партии РАМ Мансура Аббаса – это не идеальный вариант. Но, с другой стороны, если наши политики будут заявлять о том, что они не признают и отказывают в праве, в полномочиях и дискриминирует 20% населения нашей страны, а арабский сектор это примерно 2 миллиона, то есть пятая часть 20%, значит, если будут такие заявления звучать о дискриминации 20%, это вызовет, тогда не надо будет нам удивляться, что это вызовет соответствующую реакцию в международном сообществе, что в Израиле дискриминируют граждан своей собственной страны. То есть, да, присоединение Мансура Аббаса может быть не лучший вариант, но дискриминация еще более худший вариант, пишет Михаил Мельштейн в своей заметке. А Шимон Шифер здесь восклицает, почему мы не научились после 4 с лишним лет войны в России и Украины бороться с беспилотниками. Что мы думали, что до нас это не дойдет, эта проблема. Вот она дошла, из-за нее получают ранения, иногда и гибнут наши солдаты. Почему Израиль не перенимал опыт борьбы с беспилотниками? Это риторический вопрос, который он здесь размещает в своей заметке. Перерыв, реклама и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
9: Реклама.
10: Второе управление телевидения и радиовещания желает приятного прослушивания слушателям регионального радио. Рашут Шния. Всегда для
11: самые
10: вас.
11: Интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
12: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
13: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
14: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
15: Первое радио.
16: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
17: Имейте совесть! 2:00 ночи!
16: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
18: Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Библия.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем. Газета «Идет Охронот». Листаю ее. Ну, она пишет... Вот анонс, который был на первой полосе, что согласно сообщениям зарубежных СМИ, Wall Street Journal в частности, Израиль на территории Ирака создал базу нашего спецназа, командос, которые помогали в войне против Ирана. Естественно, это была секретная, а теперь вот это дошло до прессы. Ну, не знаю, что это означает, что этой базы уже нет, или кто-то слил в прессу эту информацию. Каэт Шель Нетаньягу, то есть лето Нетаньягу, вот так газета называет начало работы Кнессета и те законы, которые он попытается провести Кнессет для того, как распустится максимум до конца июля. Айзенкот. Все задаются вопросом, что будет с партией Яшар Гади Айзенкота после того, как Лапид и Беннет объединились. Была информация на прошлой неделе, что Айзенкот встречался с Либерманом, но вся информация в политике, господа, пока там не поставлены печати и подписи, ничего не означает, а иногда не означает даже после печати и подписи, вы знаете, в частности, коалиционные соглашения, которые зачастую не выполняются. Ну, все подумали, что они собираются объединяться, а сейчас Айзенкот, Гади Айзенкот высказался, сказал вот такую фразу. На фоне сообщений о том, что он встречался с Либерманом, и они обсуждали объединение, значит, глава партии Яшар заявил, что тройное объединение Беннет, Лапид и я – это идеальный вариант, оптимальный вариант для того, чтобы пойти на выборы. А когда его спросили, как вы отреагировали на то, что Лапид объединился с Беннетом, и как бы без вас не поставили в известность, не предлагали, он сказал, что так не строят партнерские отношения, но я не особо обиделся на это. Вот такая его реакция была. Ну, если здесь еще одна ситуация, вот я уже говорил, что главная фотография в газете «Арес» — лицо избитого арабского адвоката, которого избила полиция при задержании. «Идет Охронот» пишет еще о одном, что бойцы Магава, резервисты, застрелили жителя города Рат, то есть это бедуин, без того, что он был вооружен. То есть, а тоже была речь какое-то была о задержании. Его отец, по-моему, говорит, если вы хотите задержать человека, надо стрелять в ногу, а вы стреляете для того, чтобы убить. Ну, вот и такое было в конце этой недели. Дальше родители убитого, зарезанного, скажем так, в День независимости, Бениамина Залка требует максимального наказания его убийцам. Прошла демонстрация с требованиями. Дальше. Get или Microsoft. То есть развод Microsoft или Microsoft. Это что обыгрывается? Дело в том, почему Get? Потому что, значит, Microsoft, оказывается, образовался, у главного равината образовался долг в 700 тысяч шекелей Microsoft. И Microsoft говорит, если вы не выплатите деньги, мы сотрем вообще всю переписку, которая есть на наших базах, связанные с вашей работой. А это разводы через равинаты, это какие-то документы мужа и жены, адвокатов и так далее. То есть это огромная вещь, которая может нанести урон просто-напросто каким-то процессам, которые идут. И поэтому обыгрывается, потому что равинатский суд у нас, ну, в основном гражданским известен, что он когда или женит, или разводит людей, больше когда разводит. Вот Microsoft может нанести такой удар по этим документам по разводу, что вот названо это развод по-майкрософтски, я бы так это перевел. Какое решение импровизационное перенести все в Gmail, всю эту переписку и спасти это там надо. Или, ну, есть еще решение выплатить долг, правда, но здесь о нем почему-то не указывается. Одинокий человек на параде. Вот такой заголовок про Владимира Путина и про парад, который был вчера в Москве. Значит, что он был довольно скромный, он был без военной техники. Небольшое количество мировых лидеров, которые вот дружат, скажем так, с сегодняшней Россией, прибыли. Вот здесь такая фотография, Путин стоит в каком-то зале. Она как бы сделана снизу вверх, и лестница, красный ковер, и он там один в этом зале стоит. И газеты пишут о том, что есть все больше и больше слухов, что российская элита недовольна действиями Путина и чуть ли не готовит переворот. И Путин опасается за свою жизнь. Так, Кристина вот показывает, что она очень переживает за это. Волнуется за судьбу Владимира Владимировича. А газета пишет... Ищем новую полосу движения. Что имеется в виду? Дело в том, что в Кнессете сейчас будут обсуждать некую поправку, связанную с транспортом нашей страны, потому что до этого, до сегодняшнего дня, всякие изменения каких-то остановок, изменения маршрутов, даже внутри городов, были с разрешения министра транспорта. Кнессет обсуждает предложение, чтобы это отдать муниципалитетам, мол, им лучше, они лучше знают, что на территории их города надо туда перенести, поменять или направить, и, возможно, это будет передано от Минтранса к муниципалитетам, и это будет более эффективно и поможет бороться с пробками. Экономическая полоса идет охранот, говорит о том, что мэр Герцли заявил, Яриф Фишер, что мы в последние годы, нас тут обгоняют, то есть Глилот. Там построен огромный торговый центр БИК. Снаружи и внутри очень красивый. Тель-Авив. Строят тоже какие-то новые центры и все такое. А Герцли как-то отстала. И сейчас там принято решение о строительстве парк МАДА. То есть, ну, центр, технологический центр, центр информации, который будет возведен в ближайшие годы. Новое брендирование Герцли, тем самым, значит, утроится технологический количество квадратных метров под компанией высоких технологий. Туда переедут различные кулинарные бренды и, значит, фешенебельные гостиницы там будут построены. И глава города надеется, что это позволит Герцли в этом соревновании вырваться вперед. Странички лайфстайла газеты «Идет охранот». Ну, во-первых, напоминает нам о том, что Ноам Битен, значит, откроет Евровидение своим участием, ну, в смысле, в первом полуфинале. По-моему, во вторник, да, 12 числа, послезавтра первый полуфинал, в котором участвует представитель Израиля. Газета также пишет, что несмотря на то, что Мик Джаггер отмечает скоро 83-й день рождения, Rolling Stones выпустили новый альбом своих песен, и они звучат как песни молодых исполнителей. Так что Rolling Stones не устает. Вот такой тоже материал здесь. Дальше. Арц, что я успею здесь пролистать. Ну, спортивные приложения напоминают то, с чего я начал, что сменился у нас лидерство в футбольном чемпионате. Бершева выиграла, Битар проиграла. Бершева переместилась на первое место. Фотография парада в Москве. Путин и рядом с ним офицеры в праздничной форме несут венки. Значит, Россия и Украина договорились о прекращении огня на 3 дня. Трамп заявил, что это они ответили на его просьбу. Так, ну и вот этот парад, так как он был проведен, сокращенный парад свидетельствует об ослаблении Путина, пишет газета. Ну у нас есть такая сага, связанная с начальником управления тюрем, которому должно быть предъявлено скоро обвинение по помехе следствию, и который заявил о том, что следователь Махаш, следовательница, у нее роман с одним из свидетелей, который против него свидетельствовал и так далее. И газета пишет, что когда обвинительное заключение все ближе и ближе, он пытается сотрясти систему всю, и это отдается и на нашей полиции. Так, что еще? Давайте мы... Ну, газета «The Marker» пишет «Напротив пустых ворот». Ну, шар-рейк — это не ворот, а курса доллара. Она спрашивает, почему государство и банк не вмешиваются в падение курса доллара. Он уже, по-моему, опустился ниже 3 и там держится. Значит, те, кто, по-моему, экспортирует у нас товары, теряют огромные деньги. Недавно была информация до 7 миллиардов шекелей. И газета вопрошает... что есть шаги, которые могли бы спасти ослабление доллара, но в Иерусалиме отказываются вообще что-то предпринимать по этому поводу. Вот такой материал. Значит, дальше газеты подозревают, что та реформа, которая говорит о том, что выплачивающим мошканты из высокого ребита будет оказана помощь в 1000 шекелей выплаты, ее называют уже предвыборной экономикой, то есть это перед выборами принято такое решение. Ну, а галерея ставит довольно неплохую 3 звездочки из 5 к новому фильму с Бобом Одеркирком, Оденкирк, по-моему, так его зовут, который начал свою карьеру в кино как адвокат в фильме «Breaking Bad». Потом про этого адвоката был отдельный сериал «Звоните Салли», по-моему. То есть он играл адвоката. А последние фильмы, ну, там, они очень жестокие. Он там все время дерется с кем-то или кого-то убивает. Такой супергерой. И вот сейчас новый фильм в ивритском варианте называется «Асаким Карагиль». То есть «Business as usual». 3 звезды из 5 поставлены ему здесь в приложении галереи. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Нам всем хорошей недели и желательно хороших новостей. Всего всем доброго. Спасибо за внимание. Бай.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
5: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт.
6: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, 2 упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
8: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
13: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
14: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
15: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут».
14: Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
16: Я это...
17: Шо? Опять?
14: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
18: «Снова Вергунова».
17: Сейчас спою.
14: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
17: Спасибо.
14: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
17: Ты заходи, если что.
19: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
20: Первое радио. Новости.
21: 40 объектов Хизбаллы были атакованы за минувшие выходные. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщил, что в пятницу и субботу силы 91-й дивизии нанесли удары по более чем 40 объектам Хизбаллы в Южном Ливане и ликвидировали более 10 боевиков. Среди атакованных целей – здания военного назначения, из которых действовали боевики, склады вооружений, пусковая установка и другие инфраструктуры. В армейской пресс-службе заявили, что эти объекты использовались Хизбаллой для подготовки и осуществления атак против сил ЦАЛЯ в Южном Ливане. Тем временем ЦАЛЬ сообщает о перехвате еще одной воздушной цели, обнаруженной в районе действия израильских сил на юге Ливана. Цель не пересекала израильскую территорию. В соответствии с установленными правилами, тревога ЦВАДОМ активирована не была. По данным иранского информационного агентства ТАСНИМ, иранские СМИ, связанные с корпусом стражи исламской революции, призвали взимать плату за защиту западных стран за подводные интернет-кабели, проходящие через Армузский пролив. Тегеран опирается на 34-ю статью Конвенции ООН по морскому праву. Иран, судя по публикации, намерен ввести первоначальные лицензионные сборы и ежегодные платежи для иностранных компаний, а также обязать технологических гигантов, таких как Meta, Amazon и Microsoft, соблюдать эти требования наряду с предоставлением исключений прав на обслуживание и ремонт кабелей. По данным информационного агентства Reuters, 12 полицейских погибли при взрыве автомобиля на северо-западе Пакистана. Инцидент произошел после столкновения полицейских с боевиками в городе Банну. Трое полицейских выжили после взрыва и были доставлены в больницу. В Париже полиция задержала 46 человек, в том числе троих несовершеннолетних, во время несогласованных акций ультраправых и их противников. По данным французской полиции, ультраправые активисты вышли на демонстрацию, а напротив них прошла акция антифашистов под лозунгом «Нацистам не место в Париже». Задержанным вменяют участие в группе, созданной для совершения насилия или актов вандализма, нападения при отягчающих обстоятельствах и незаконное ношение оружия. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кеннерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом время Романовой.
2: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Мечтать. Время танцевать.

9:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и, надеюсь, старт этой недели будет для всех, для нас положительным во всех смыслах. Музыка будет соответствовать нашему настроению, надеюсь. Ну и, надеюсь, мы сможем его разделить, и это настроение, и это начало недели, и вообще всю неделю проведем вместе. Вот такие планы. Но начнем с, наверное, все-таки самого главного, что на ближайшие два часа будет нас занимать, с музыки, которая, надеюсь, вас вдохновить. Легкого утра нам и традиционное. В начале эфира мое любимое, ну, я бы даже сказала, неповторимое традиционное салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время начать эту неделю. И, конечно же, я буду не одна это время проводить здесь, в эфире Первого радио. Ко мне присоединяется консультант по здоровью компании Beaker Laser Нета Васильев. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Итак, мы говорим на этой неделе о возможностях Beaker Laser, о самого аппарата, раскрываем его возможности, ну и, конечно же, о возможностях компании Beaker Laser, которая предоставляет нам на этой неделе особые условия. Все поподробней?
2: Да, конечно, расскажу поподробней. Beaker Laser – это домашний аппарат для лечения боли. Он может вылечить боль и хроническую, и острую. Кроме того, он может даже заживлять воспаление, ускорять заживление ран, совершенно менять вид вашей кожи, на котором есть воспаление. В общем, это один аппарат, в котором есть сразу несколько лечебных функций. Этот аппарат одобрен нашим Министерством здравоохранения. Он прошел более 8 клинических исследований по всему миру, которые доказали его эффективность. Суть его заключается в технологии холодного низкоинтенсивного лазера. Сама по себе технология уже не новая, ей около 80 лет. Просто раньше она была доступна только как бы в больших медицинских учреждениях. Нужно было ехать в больницу или в какой-то реабилитационный центр, проходить там эти процедуры. Теперь, благодаря израильским ученым, это израильский аппарат, все то же самое можно делать у себя дома, не выходить никуда, не ждать, как мы знаем, наших бесконечных бюрократических очередей по несколько месяцев и делать все то же самое у себя дома. Технология заключается в том, что лучи этого холодного лазера проникают глубоко в ткани нашего тела и включают как бы те части клеток, которые отвечают за регенерацию и энергию. То есть со временем, с возрастом, после травм, после особенно заброшенных травм, которые давно не лечились, эти части клеток начинают хуже и медленнее как бы работать, не давая нам достаточно восстановиться. Лазер включает эти клетки, включает эти части клеток, и таким образом восстановление ускоряется, воспаление снимается, снимается отек, например, который может давить на нервные окончания, и таким образом как раз снимается болевой синдром. Неважно, он сиюсекундный, потому что боль острая, или это боль, которая уже с вами какое-то продолжительное время. Над всем, над этим работает Beaker Laser быстро, удобно и прямо у вас дома.
1: Да, это такое, ну, я не знаю, как сказать, это изобретение, да, оно же в свое время было весьма революционным. Сейчас мы к нему уже привыкли и думаем, ну, можно подумать, что за чудо, да, а с другой стороны, если вдуматься, вот я до сих пор не могу понять, вот сколько бы информации не изучала, до сих пор не могу понять, как летают самолеты, правда?
2: Я, если понимаете? Честно, тоже, да.
1: Ну, вот поэтому, вот точно, да, но мы садимся в эти самолеты и взлетаем, и летим, и 3 часа, и 16, и 20 часов, да, летим. Вот здесь то же самое. Мы берем маленький прибор, 300 граммов весит он всего, да, и, пожалуйста, пользуемся им, но если делаем это регулярно, точно так же достигаем своих целей, как самолет в Нью-Йорк, например, да?
2: Достигаем свои цели, да.
1: Определенно. Итак, сейчас особые условия. Звездочка 3414, номер телефона, воспользовавшись которым, вы можете узнать, конечно же, все подробности, все показания, сравнить свой диагноз с возможностями прибора Beaker Laser. Может ли вам в данной вашей ситуации этот прибор помочь? Ну, я уверена, специалисты смогут, конечно же, все вам рассказать, больше того, и показать, как пользоваться. Вся информация здесь. Звездочка 3414. Да? Встречаемся через несколько минут для того, чтобы узнать еще подробностей о волшебном приборе Beaker Laser. Нета, спасибо.
2: Да, спасибо большое, Яна.
1: До встречи.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт!
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и, конечно же, в середине часа традиционно появляется у нас Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Да, привет, Яночка, привет всем, кто слушает Первое радио. Сегодня я в командировке, сегодня я в компании Beaker Laser, и скажу вам так, боль умеет заметно забирать качество вашей жизни. Но сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладываем поездки, встречи, спорт, любимое занятие, а со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль не решение. Beaker Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при боли и воспалении. Технология одобрена Министерством здравоохранения Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановление тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от боли утоляющих. Прибор удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов по клиникам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Beaker Laser Pro сегодня можно приобрести по специальной цене 1890 шекелей. 1890 вместо 3480 шекелей. Уникальная цена, огромная скидка. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Друзья, будьте здоровы, живите без боли. Яна, тебе огромное спасибо.
1: Спасибо, все, до встречи в эфире. Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь приветствую я, Нетту Васильев, консультант по здоровью компании Bigger Laser. Мы говорим о возможностях этой недели. Итак, Нетта, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро еще раз, Яна.
1: Конечно же, продолжаем говорить о нашем самолете, да, о нашем приборе Bigger Laser. 300 грамм здоровья, да, который помещается в любую сумочку, даже дамскую, совершенно
2: да.
1: Компактный, удобный, но мощный при этом прибор. Причем, как я понимаю, это прибор Pro, да, последняя модель, которая у вас просто топ. Ну, рассказывайте нам про нее.
2: Давайте, наверное, расскажу сегодня чуть-чуть про себя, если можно, в смысле, поделюсь немножко личным опытом. Потому что мы, когда говорим про BQ Laser, мы чаще всего, конечно, говорим про боль в первую очередь, потому что, ну, как бы это основное его назначение — лечить боль, но оно не единственное на самом деле, и это совершенно удивительно. Полтора года назад я попала в тяжелую аварию, сложно сломала кисть левой руки. Мне понадобился не просто гипс, а полноценная операция. Мне поставили металлическую конструкцию в руку. В общем, было все довольно серьезно. И, конечно, после этого минимум год я пыталась вообще заново научиться пользоваться своей рукой, потому что была, ну, практически отсутствовала мобильность, ей было очень сложно пользоваться. Все бытовые задачи делались с очень большой сложностью и так далее. Конечно, никто не отменяет полноценную физиотерапию. Конечно, мне нужно было ее проходить вместе с врачом и так возвращать мобильность. Но если бы у меня тогда под рукой был BQ Laser, все бы как бы сильно-сильно ускорилось, потому что BQ Laser — это не только про боль, но и про заживление. Конечно, да, нашему организму самому нужно время, всегда на все такие вещи нужно время, нужно, чтобы организм восстановился и так далее. Но если бы у меня был тогда способ ускорить все это, мобильность моей руки была бы сильно-сильно раньше мне возвращена, потому что BQ Laser — это не только избавление от боли, но и ускорение буквально заживления ран, снятие воспаления, которое, кстати, тоже у меня в какой-то момент произошло с этой металлической конструкцией, это снятие отека, что тоже очень сильно влияет на восстановление мобильности и вообще избавление от боли в том числе. Этот отек может, например, давить на нервные окончания, которые вызывают боль. В общем, это целый как бы спектр действия, который не только про то, чтобы сиюминутно как бы снять боль, но и про то, что работать даже с такими вещами. Совершенно, мне кажется, удивительная вообще штука. Очень жаль мне, конечно, что тогда у меня не было под рукой его. Наверняка это бы очень-очень сильно ускорило мое восстановление. Но, в общем, да, я хочу сказать, что BQ Laser — это не только про боль, но и даже про раны, про сложно заживающие раны, диабетические, например, раны, которые очень сложно заживают. Да и даже про какие-то более простые вещи, бытовые раны. Мы там как-то сильно порезались на кухне или, не знаю, там что-то случилось на прогулке с собакой и что-то такое. BQ Laser — это не только боль, но и ускорение заживления, восстановление тканей, снятие воспаления. Это целый-целый большой спектр вещей, с которым он может помочь. Совершенно удивительный аппарат.
1: Ну да, мы чаще всего связываем BQ Laser именно с болью, а ведь он борется не просто с болью, а с природой ее, то есть с ее причиной. Итак, звездочка 3414, сейчас особые условия на приобретение, как я понимаю.
2: Да? Яна, можно я скажу, какие условия? Да, конечно. Хочу подчеркнуть, потому что очень классные условия. Да, только на этой неделе у нас есть совершенно огромная скидка. Вместо нормальной цены на BQ Laser 3480 шекелей, только на этой неделе вы сможете приобрести его по цене 1890. Это почти в два раза меньше. Огромная скидка. Пожалуйста, спешите позвонить по номеру звездочка 3414, успеть схватить это предложение. Плюс к этому, это еще не все. Каждому, кто приобретет BQ Laser на этой неделе, мы даем подарок стоимостью 400 шекелей. Также пробный 30-дневный период, после которого, если что-то вас вдруг не устроит, вы сможете абсолютно бесплатно вернуть его назад. Конечно же, всем доставка бесплатная прямо до двери. И как я мы с тобой в прошлом эфире обсудили, конечно, наши консультанты всегда на связи. Вы сможете получить полноценную консультацию, там, как использовать, как правильно использовать. Если, например, вы дарите его своему пожилому родственнику, бабушке, дедушке, они сами смогут всегда позвонить нашим консультантам и спросить, если что-то непонятно. В общем, торопитесь скорее. Отличное предложение. Звездочка 3414.
1: Мне даже добавить нечего на это. Только проанонсирую в следующий час, где мы также выйдем в эфир для того, чтобы обсудить возможности Bigger Laser. Спасибо большое. Все, до встречи в эфире.
2: Спасибо. До встречи.
1: Напомню нашим слушателям особые условия только на этой неделе. Сегодня воспользуйтесь ими непременно, потому что зачем оттягивать момент, когда вы сможете жить без боли. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. *9246.
6: Работаем в субботу.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Подано обвинение по делу об убийстве Ману Залки в Петах-Тикве. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоди обвинительное заключение по делу об убийстве Ману Залки в Петах-Тикве в канун Дня независимости. Главный подозреваемый, запечатленный на видео в момент нанесения ножевого удара, обвиняется в убийстве по безразличию, менее тяжкой квалификации по сравнению с другими вариантами обвинения в убийстве, которые рассматривались прокуратурой. Еще 15 несовершеннолетних обвиняются в причинении тяжкого вреда с отягчающим намерением. Трое из них также обвиняются в воспрепятствовании правосудию. Родные убитого резко критикуют прокуратуру, утверждая, что нападение было заранее спланировано. По словам брата и сестры Залки, на видеозаписях видно, как участники конфликта угрожали ему, ждали его после закрытия пиццерии и пришли подготовленными. Накануне полиция объявила, что завершила расследование убийства Бениамина и Ману Залки. По данным полиции, в ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пытались скрыться. Также были задержаны дополнительные фигуры по подозрению в содействии и воспрепятствовании расследованию. В интервью радиостанции 103FM министр культуры и спорта Микки Зор заявил, что резня 7 октября, хотя и произошла во время работы нынешнего правительства, но была спланирована во время правления Беннета и Лапида. Синуар спланировал это в то время, когда увидел слабость правительства, и в конечном итоге, к сожалению, это произошло, заявил Зор. По его словам, радикальный ислам распознает слабость, когда ты не ведешь себя однозначно перед лицом врага. Микки Зор дал собственное толкование политической подоплеки случившегося. Если завтра возникнет такое же правительство, которое опирается на арабские партии, следующее 7 октября уже не за горами. Бывший премьер-министр и председатель партии Байяхат Нафтали Беннет раскритиковал слова министра Микки Зоара, заявив, что уходящее правительство начало очередную кампанию по уклонению от ответственности за кровь убитых 7 октября. Это не поможет. С критикой также выступил лидер оппозиции Яир Лапид. Круизный лайнер MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса, прибыл в Тенерифе через месяц после того, как на его борту скончался первый пациент. На корабле находится 150 человек из 23 стран, как пассажиров, так и членов команды. На борту они будут проверены на наличие симптомов. Если таковых выявлено не будет, людей на шлюпках доставят в порт группами по 5 человек, а оттуда эвакуационными рейсами в изоляции доставят на родину. Им разрешено взять только ручную кладь. На Канарских островах прибытие лайнера вызвало значительное недовольство. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия утверждает, что риск заражения низок. Распространение паники и неверной информации противоречит базовым принципам сохранения общественного здоровья, сообщила она. В парламенте Венгрии прошла церемония приведения к присяге нового премьер-министра страны, лидера партии ТИСА Петра Мадьяра. На последних парламентских выборах ТИСА получила 141 из 199 мандатов, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана. После долгого перерыва над парламентом был поднят флаг Евросоюза. «Я буду не править Венгрией, а служить ей», заявил глава правительства, принимая присягу. Ранее Мадьяр заявлял, что остановит процесс выхода страны из Международного уголовного суда, инициированный его предшественником. Ожидается, что новое правительство развернет борьбу с коррупцией, которая расцвела при Орбане, захватив и высшие эшелоны власти. Будет создано специальное управление для возвращения похищенного имущества. Власти заявляют, что это принципиальный вопрос, а не сведение счетов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате, на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. В этом часе я вновь приветствую консультанта по здоровью компании Бекир Лейзер, Нета Васильев. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Итак, у нас есть сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Вопрос цены. Давайте, наверное, сразу с самого начала перейдем к цене, которую специально подготовила компания Бекир Лейзер для того, чтобы каждый из наших радиослушателей имел возможность прибор приобрести. Итак.
2: Цена только на этой неделе вместо обычной цены в 3480 шекелей 1890. Это почти в два раза меньше. Мне кажется, что это очень доступная цена для аппарата, который гарантированно прослужит минимум 10 лет, который может помочь вообще всей семье, потому что у него нет возрастных ограничений. Только на этой неделе вместо 3480 1890 шекелей.
1: Отлично. Сейчас концентрируйтесь на этом. Звездочка 3414. Можно позвонить прямо сейчас во время нашей беседы. Лучше, конечно, позвонить после, для того, чтобы узнать все подробности. Однако же мы ведь будем говорить о том, для чего применяется Бекир Лейзер. Но если вы очень хотите узнать все прямо сейчас, подходит ли конкретно под вашу ситуацию этот прибор, да, потому что показания у него разные, вы можете набрать номер этот сейчас. Звездочка 3414. Ну, а мы говорим о том, насколько Бекир Лейзер эффективен, допустим, при лечении зубной боли. Я знаю, что, вернее, не зубной боли, а для восстановления после, допустим, трансплантации, да, какой-то. Или когда человек действительно занимается зубами, есть проблема, нужно, чтобы быстрее заживало это все, потому что не есть, не пить, не спать, не жить, да, когда что-то болит. Но прибор Бекир Лейзер может помочь и в этом.
2: Да, да, удивительным образом и в этом, поэтому я все время так восхищаюсь широтой спектра его действия, потому что даже эта ужасная, чудовищная зубная боль, которая, к сожалению, мне кажется, всем из нас знакома, неважно, это какой-то сложный кариес или это, да, имплант, который требует кучу времени для того, чтобы прижиться и зажить, и с этим BQ Laser тоже может помочь. Принцип, в принципе, как будто бы один и тот же, зуб это или голова, или это, вот как я в предыдущем эфире сказала про свою сломанную руку, принцип тот же, то есть это лазерные лучи, которые проникают глубоко в ткани, а зубы, как бы, ну, они достаточно близко как бы находятся, то есть это не внутренние органы, например, до которых BQ Laser не достает. Это достаточно близко к поверхности, лучи лазера проникают в ткани и заставляют те клетки, которые как раз отвечают за восстановление, за выработку энергии, которая нужна для восстановления, включают эти части клеток и как раз заставляют все это происходить значительно быстрее, чем могло бы быть без него. То есть или это как раз, да, имплант, или это восстановление после лечения сложного кариеса. У меня фан факт, когда-то было вылечено 14 зубов практически подряд. Вау. Я очень понимаю, как хочется, да, как хочется все это ускорить, потому что, конечно, ну, просто жизнь практически на паузе, нормально питаться невозможно, это влияет на все, от больных зубов начинает болеть голова, ну, то есть это все, конечно, очень неприятно, поэтому, да, BQ Laser сможет помочь и с этим, то есть, конечно, да, мы идем к стоматологу для того, чтобы лечить причину того, что происходит, будь то воспаление или проблема даже с деснами, например, но, конечно, мы хотели бы, чтобы у нас была возможность ускорить весь этот процесс, ускорить заживление, снять воспаление, помочь ему лучше, как бы, сняться. И BQ Laser в этом случае тоже наш лучший помощник. Как огромный спектр того, что может делать BQ Laser. И да, конечно, зубная боль и восстановление после каких-то сложных манипуляций, это тоже туда, это тоже к BQ Laser удивительным образом.
1: У нас есть еще одно сообщение. Написала его Люба, она спрашивает. Всем доброго дня, скажите, пожалуйста, как узнать, что прибор работает? На лазер смотреть нельзя. Как узнать?
2: Да. Он загорается, когда мы прикасаемся им к своей коже, он загорается таким приятным зелененьким светом. При этом у него есть такой режим, нам нужно нажать кнопку, которая сбоку, где как бы он работает сам по себе без нажатия дополнительного на кожу. Например, если это какое-то место, к которому неудобно как бы держать его эти 6 минут, которые положено его держать, не знаю, там поясница, например, не очень удобно сидеть и держать это в пояснице. Да. Есть такой режим, когда мы его включаем и просто как бы сидим рядом с ним, И он работает сам по себе. Ну, конечно, да, по нему понятно, что он включен, потому что он загорается таким приятным зеленым светом. Для этого прям направлять его в глаза не нужно. Это все хорошо видно и без этого. Да, все будет очень ясно, когда вы его как бы приложите к себе, он загорится зелененьким, и будет все видно.
1: Поскольку это холодный лазер, он не должен излучать никакого ни тепла, ничего, да?
2: Для того, чтобы понять. Абсолютно. Вот, да, пожалуйста.
1: Итак, звездочка 3414, нужный номер телефона, 1890 шекелей, красивая цена, 891 да. наша частота, я напомню, да, и вот такие, из таких цифр, можно сказать, сложенная цена, 1890 только сейчас. Звоните, узнавайте все подробности, приобретайте на это. Спасибо большое, скоро встретимся
2: спасибо
1: в эфире.
2: Спасибо большое.
1: Да, ну и напомню номер телефона еще раз, звездочка 3414, Бикер Лейзер, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
6: Только в Центркар.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся мы в эфир. В середине часа у нас традиция услышать Игоря Красковского. Игорь, привет.
2: Да, привет, Яночка. Отличная традиция. Я сегодня в командировке в компании Beaker Laser. Расскажу вам вот что. Боль умеет незаметно забирать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, встречи, спорт, любимые занятия. А со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль не решение. Beaker Laser Pro. Современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при боли и воспалении. Технология одобрена Министерством здравоохранения Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от обезболивающих таблеток. Прибор удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов по клиникам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Итак, друзья, Beaker Laser Pro можно приобрести сегодня по специальной цене. Вместо 3480 шекелей сегодня уникальная цена 1890 шекелей. Уникальная цена, поэтому бросайте все дела и звоните Beaker Laser, звездочка 3414, звездочка 3414. Спасибо, Яна, вам, друзья, здоровья и живите без боли.
1: Самое главное, да, в нашем деле, это, конечно, все сделать вовремя. Так что пользуйтесь возможностью. Игорь, спасибо большое. Все, до встречи в эфире.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую Нэт Васильев, специалиста по здоровью, да, можно сказать так.
2: Привет, привет еще раз.
1: Консультанта определенно. Итак, Big Your Laser, компания, которая представляет Нэта в нашем эфире. Доброе утро вам еще раз, да. Конечно же, мы говорим о том, что на этой неделе проходит акция, но, между тем,
2: да,
1: нужно же поподробнее, мне кажется, рассказать о том, как этот прибор можно использовать, Big Your Laser Pro, для всей семьи. Про взрослых мы проговорили уже, да, про какие-то серьезные случаи тоже, пользуясь вашим примером, да, поговорили даже про зубы. Но у нас есть дети, у всех у нас есть дети, не только взрослые родители. А дети находят приключения везде, дома, на площадках, в школе, в детских садах. Приходят то с ушибами, то с синяками. И что в этих ситуациях, как может нам помочь Big Your Laser?
2: Я смеюсь, потому что ты рассказываешь про ушибы, про синяки, как будто про меня, если честно. Мне 32 года, а я прихожу так же иногда домой, в какой-нибудь прогулке с собакой, регулярно происходит то же самое. Да, да, это удивительно, что Big Your Laser, как бы, одна из основных, мне кажется, самых главных вещей, которые можно о нем сказать. И я вообще не помню, когда я последний раз такое говорила про что-нибудь. Это то, что у него абсолютно нет возрастных ограничений и противопоказаний. Мне кажется, просто у всего есть противопоказания, какие-то возрастные ограничения. У простых самых таблеток от головы есть возрастные ограничения и противопоказания. У Big Your Laser их просто нет, потому что это такая технология, которая абсолютно безопасна, она абсолютно универсальна. И поэтому, да, ее можно, конечно, использовать и на детях тоже. Как раз, мне кажется, ты практически все перечислила. Синяки, ссадины, какие-то подвернутые ноги, тоже моя регулярная проблема. Это абсолютно все можно лечить Big Your Laser тоже. То есть как именно? Big Your Laser работает на клетки, которые отвечают за ускоренное как бы восстановление каких-то ран и травм. Эти лазерные лучи проникают глубоко в ткани и включают как бы такие клеточные электростанции, которые заставляют наш организм лучше работать и лучше восстанавливаться. Поэтому все вот эти классические детские проблемы и травмы про подвороты ног, про синяки и ссадины, это все тоже работа как бы Big Your Laser. Это и заживление непосредственно ран, которые касаются как бы поверхности кожи, и воспаленные суставы от какого-то падения, травмы какой-то. И как раз, например, заживление каких-то серьезных гематом, синяков, потому что нужно разогнать отек, нужно пригнать кровь к этому месту, чтобы она быстрее разогнала эту гематому. Абсолютно, абсолютно безопасно, и да, можно использовать Big Your Laser и для детей тоже.
1: Да, причем, как я понимаю, для того, чтобы еще успешнее был результат, еще быстрее он наступил, нужно пользоваться несколько раз в день. То есть любые несколько минут взяли, посветили, так иди сюда.
2: Ты пойдем лечиться.
1: Синенький, а ну иди сюда. Нет, я почему об этом думаю? Потому что у меня младшая дочь, она гимнастка, и у нее очень много спортивной гимнастики, много травм разных. У нее сейчас ноги все там, от турников у нее какие-то есть ушибы, травмы. И я все время думаю, а насколько можно применять в данных ситуациях? И мне кажется логичным, совершенно логичным взять и не подорожник приложить, а Big Your Laser технологию.
2: Да, да, да, абсолютно, да. То есть мы понимаем, что как бы в случае твоей дочери травмы избежать не получится, она спортсменка, это все равно будет продолжать происходить. И ты как мама думаешь, как я могу, что я могу сделать, 100%. Чтобы ей было лучше, чтобы это быстрее зажило. И вот Big Your Laser это как раз то, что действительно будет ей помогать, да.
1: Надо взять себе. Звездочка 3414, сейчас особые условия, специальная цена, озвучим ее.
2: Да, только на этой неделе вместо 3480 шекелей вы можете приобрести Big Your Laser по цене 1890, плюс получить подарок стоимостью 400 шекелей, конечно же, бесплатную доставку прямо до двери, и также 30-дневный пробный период, по окончании которого вы сможете вернуть Big Your Laser, если он почему-то вас не устроит. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: На это спасибо большое, до встречи в эфире завтра.
2: Пока-пока.
1: Счастливо. Напомню, номер телефона звездочка 3414. Воспользуйтесь им непременно для того, чтобы узнать всю интересующую вас информацию. Личные истории ваши, конечно же, должны прозвучать для специалистов, чтобы специалист мог подобрать вам верные протоколы использования прибора Big Your Laser Pro, который на этой неделе по специальной цене предлагается всем вам. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

11:55 на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и сегодня, конечно же, желаю вам легкого дня. Проведите его с нами под нашу музыку. Всем отличной недели и традиционно салют.

0: Så säg vad.
1: Время романовой. Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра в соответствии с условиями мероприятия.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
6: Новости.
7: Баров Миара настаивает на отмене назначения Гофмана. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Юридический советник правительства Гали Бараф-Миара представила в БАГАЦ ответ на петиции против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. Она призвала суд отменить назначение, полагая, что дело о вербовке Урия Эль-Макиаса бросает тяжелую тень на назначение. По ее мнению, комиссия по назначениям не провела достаточного и исчерпывающего фактического расследования. Заместитель председателя иранского парламента Хамид Реза Бабаи заявил, что Иран официально стал четвертой сверхдержавой в мире. Ормузский пролив отныне навеки будет принадлежать великому иранскому народу. Никто не сможет пройти через него без нашего разрешения, заявил он. Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Абулфази Шакарчи заявил, что на любые действия, направленные против Исламской республики, иранская армия даст решительный ответ. Противник столкнется с новыми видами оружия, доктринами и аренами конфликта, добавил он. Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани сообщил, что экипажи, действующих в районе пролива легких подводных лодок иранского производства, держат руку на спусковом крючке. Подлодки долгое время находятся на глубине и готовы уничтожить вражеские корабли. Прокуратура подала в мировой суд Бершевы обвинительное заключение против 24-летнего Бадра Хасаната из Рахата, обвиняемого в подстрекательстве к террору и поддержке террористических организаций. Согласно обвинительному заключению, в последние месяцы на фоне войны после нападения Хамаса 7 октября Хасанат публиковал в соцсетях материалы, содержащие восхваление террористических организаций, поддержку вооруженной борьбы против Израиля и подстрекательские высказывания. В частности, он разместил изображение ликвидированных лидеров Хамаса, поставив фоном песню, в которые они называются героями, не сдававшимися и не униженными. В другой публикации были показаны лидеры разных стран, включая премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина под песню со словами «Твое убийство, мое исцеление, вы не будете жить в мире». По данным прокуратуры, Хасанат также публиковал ролик с традиционным йеменским танцем на флагах Израиля и США и подписью об ответственности Йемена, а также фрагменты выступлений лидера Хамаса Яхьи Синуара, председателя Хамаса и иорданского парламентария с посланиями, поддерживающими насилие. КНДР внесла в Конституцию изменения, обязывающие вооруженные силы нанести ядерный удар в случае убийства главы государства Ким Чен Ына. Поправка была принята после ликвидации Израилем и США высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи. Как сообщают западные СМИ, и в частности британская «Телеграф», изменения были внесены на сессии Верховного народного собрания, которая открылась 22 марта в Пхеньяне. О поправках не сообщалось официально, но доступ к документу получила разведка Южной Кореи. Если командная система ядерных сил окажется под угрозой в результате вражеской атаки, ответом на это станет автоматический и немедленный ядерный удар, говорится в новой редакции основного закона КНДР. Отметим, что из Конституции убрана 9-я статья, декларировавшая стремление воссоединить Родину на основе принципов независимости, мирного объединения и великого национального единства. Южная Корея впервые признана отдельным государством. Измененный статус председателя Государственного совета КНДР, на этот пост занимает Ким Чен Ын. Ранее он назывался верховным лидером, теперь официально признан главой государства. Документ закрепляет ядерный статус страны и называет председателя Госсовета командующим ядерными силами. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 25, на Голландских высотах, Твери и на побережье Зеркинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате и на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает PM.

Джастин Бибер открыл сегодняшний выпуск программы PM. Сегодняшний хорош тем, что он первый на этой неделе. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 10 мая, Йом Ришон, воскресенье. Сегодня 23 ияра, Кав Гимел в еврейском летоисчислении, месяце Ияр. У нас традиционное двухчасовое путешествие. В рамках Которого. На этой неделе компания, выпускающая замечательные приборы BQ Laser, вы знаете, она у нас рекламируется во многих программах. Эта неделя будет рекламой в программе в PM. BQ Laser, мы будем говорить с представителем компании Нета Васильев, так зовут ее, буду ей звонить, и она будет нам рассказывать о замечательных качествах этого прибора, который помогает нам бороться с болью. Во втором часе я вам загадываю загадку, конечно же. Я надеюсь, вы ее отгадываете. Мы с вами будем общаться, потому что мы трое суток не виделись, не слышались. И пора восстановить контакты. И поэтому я предлагаю всем нашим радиослушателям запомнить два канала связи, которые помогут вам написать нам в эфир что-то, что вы считаете нужным, важным именно для вас. Первый канал — Facebook, страница программы PM. Второй канал — наш WhatsApp-овский номер, конечно же, 054-2070-800. 054-2070-800. Правила на всякий случай напомню. Не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Какие еще правила-то есть? Подписываться в каждом сообщении. Или представляться в голосовом сообщении, конечно же. Значит, пожалуйста, не реагируйте особенно как-то иронично, с сарказмом на сообщения и мнения других радиослушателей. Хвалить можно, ругать можно в программе PM только одного человека. Ну, из тех, кто здесь присутствует. Даже не ругать, а критиковать, если вы чувствуете разницу. А что еще? Еще какие правила? А, ну, голосовое сообщение должно быть не более полминуты. И зато два можно прислать. Все, все просто. Правила простые. Еще раз номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Любого нашего радиослушателя, который меня сейчас слышит, я приглашаю стать активным, радиоактивным, в хорошем смысле этого слова. То есть не только слушать, но и высказывать какие-то свои мнения, чувства, эмоции. Как всегда в программе PM. Которая продлится до 14, потом программа «Без выгоды», взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. В общем, эфир в воскресенье продолжается по плану. Поехали.

0: Это Данте просит не останавливать его. «Не вздумай», так называется его песня. До него была группа «Бандерас». Время почти 19 минут 13-го. Звоним на это Васильев, компания BQ Laser, которая помогает нам бороться с болью, когда другое не помогает. Нета нам рассказывает подробности. Нета, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, вперед. Вам слово. На этой неделе будем с вами часто разговаривать. Напоминайте нам о том, что за такой замечательный прибор BQ Laser.
1: Да, BQ Laser, с удовольствием про него расскажу. Совершенно, правда, чудесный прибор. Это домашний прибор для лечения боли. Он одобрен израильским министерством здравоохранения. Он прошел множество клинических исследований по всему миру, которые доказали его эффективность. Основа его – это технология холодного низкоинтенсивного лазера, и она работает так. Этот лазер проникает глубоко в ткани нашего тела и воздействует на те части наших клеток, которые такие как бы электростанции в наших клетках, которые отвечают за как раз ускоренное восстановление, за снятие воспаления, за энергию, которой часто нам не хватает для того, чтобы восстановиться или после какой-то травмы, или даже с хронической болью. BQ Laser способен пробудить как бы эти клетки для того, чтобы снять воспаление, снять отек, снять давление на нервные окончания и таким образом как раз воздействовать на болевой синдром. То есть мне кажется, важно всегда подчеркивать, когда я рассказываю про BQ Laser, что это не какое-то поверхностное облегчение боли, это не очередная обезболивающая таблетка, это работа непосредственно с причиной боли, поэтому он так хорошо с ней помогает, потому что это не просто маскировка, это на самом деле работа с причиной боли, а чаще всего в разных вариациях, будь то мышечно-скелетные какие-то сложности или даже раны, например, или воспаление на коже, первопричина боли – это именно воспаление. Так как этот лазерный прибор снимает воспаление, соответственно, снимается и боль. Вот это вот основа BQ Laser.
0: То есть это не какая-то обезболивающая таблетка, а это борьба с источником боли, вот как я понимаю.
1: Да, да, просто... да, да, именно так, именно так.
0: Значит, скажите нам, пожалуйста, тут мне сказали, что у вас сейчас специальное мероприятие есть какое-то по приобретению BQ Laser. Телефон мы напомним позже, если кто-то интересует. Да. Скажите подробности об этом мероприятии.
1: Да, да, только на этой неделе BQ Laser можно приобрести по очень приятной, очень замечательной цене вместо 3480 шекелей, что является его обычной нормальной ценой, по цене 1890 шекелей, плюс каждому, кто приобретет его на этой неделе, конечно, полагается подарок стоимостью 400 шекелей, бесплатный пробный период в течение 30 дней, если вдруг вас что-то не устроит, вы всегда сможете вернуть его в течение 30 дней абсолютно бесплатно, конечно же, абсолютно бесплатная доставка прямо до двери, и также очень важно, особенно если вы приобретаете его, например, для пожилых родственников или для людей золотого возраста в любом случае, да и для себя тоже на самом деле. Конечно, всем, кто приобретает, это не касается этой недели, это в целом наша политика, полагается обязательно постоянный как бы контакт с нами, консультация с нами, вы всегда сможете позвонить, уточнить, как работает, все ли вам понятно, можно ли, например, применить его для какой-то другой проблемы, не для той, с которой вы изначально обратились, в общем, пожизненно. Мы доступны для всех, кто приобретает BQ Laser, чтобы позвонить, что-то уточнить, спросить, проконсультироваться. Всегда здесь для вас. Давайте, друзья, пожалуйста, прекращать терпеть боль. Боль – это не норма, жизнь с болью – это не норма. Этот такой замкнутый круг боли можно прервать, и BQ Laser, собственно, для этого нам и создан. Срочно, пожалуйста, звоните по номеру *3414*3414 и успевайте поймать BQ Laser по самой-самой приятной цене.
0: Нета Васильев, спасибо, будем еще беседовать. У меня есть вопросы, как обычно, а вы на них, я знаю, знаете ответ.
1: Обязательно.
0: Спасибо, всего доброго, bye-bye.
1: До связи.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
7: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Земфира с песней «Почта». Еще одна фраза здесь в этой композиции, которая лет 30-40 тому назад могла бы быть понята неправильно. «Как обычно, утром я вычищу всю почту». Кто-нибудь подумал, что готовится ограбление почтового отделения, если бы это было тогда? Так, давайте я почитаю первые сообщения, которые пришли сегодня. Наш радиослушатель... который подписывается «Батька Махно». Да, он написал вот что. «Доброго времени суток, Павел Михайлович, уважаемые радиослушатели. Хорошей недели. Сегодня, как всегда, внимательно слушал ваш перевод еврейской прессы. И опять возник вопрос. Вы коснулись вскользь темы ужасного убийства Авраама Залка, но не объяснили нам, нашим вашим верным слушателям, из-за каких тонкостей судебных манипуляций семья погибшего начала протест перед зданием суда. Слушайте, ну я не могу вдаваться в подробности. Если я буду слишком подробно говорить об одном, я не успею пройтись по другим темам. Тонкости судебных манипуляций, что приписывают не убийство первой степени, там самое жестоко наказуемое, которое имеется в виду, что планировалось заранее подготовленное убийство, а второй степени, которое мягкое наказание, но тоже может быть там до 20 лет, если вам это важно. И второй вопрос, он футбольный, пишет «Батька Махно». На страницах социальной сети Facebook я вам в пятницу, по-моему, предложил посетить в субботу футбольный матч между нашими командами. Даже предложил вам проехаться со мной, дабы в перерыве вы могли попить пиво на стадионе и не утруждать себя проблемами, как вернуться. Но вы, по всей видимости, знали, что в Хайфу вам не стоит ехать. Ха-ха-ха! Какие людишки нас слушают, как издеваются, а? Речь идет о матче Бейтара, за который я болею, Макаби Хайфа, за который болеет батька Махно. Могли бы мне в личку сообщить о ваших опасениях по поводу иерусалимского Бейтара, я бы хоть отправил виннер на эту игру. В смысле, деньги поставил. Шутка, с уважением, батька Махно. Слушайте, ну, я не мог по техническим причинам в любом случае поехать. За приглашение вам спасибо. Он мне предлагал на его такси ехать на матч. Тра-та-та-та-та. Правильно сделал, что не поехал. Правильно сделал, что не поехал. Игорь из Германии. Здравствуйте, Павел. На западе Ирака в пустыне шел пастух. И вдруг он увидел взлетающий военный вертолет, который не принадлежит, по всей видимости, иракской армии. Сообщил, куда следует. Прибыли иракские военные, вступили в стычку с военными, находящимися в этом месте. Я отступили. Тут написано так. Я отступили. Думая, что это американцы. На самом деле, вы сами понимаете, кто это был, пишет Игорь. Я не понимаю, вообще не знаю, о чем речь. Вообще не понимаю, зачем вы разглашаете военные тайны, о которых намеком написано сегодня в израильской прессе. Но только намеком. А вы тут впрямую, Авраам, тут полунамеком. Марк 1. Солнечным весенним деньком, уважаемые дамы и господа. Мира и здоровья. С праздником победы над нацизмом. Но мне кажется, что это день скорби и воспоминаний по погибшим и тех, кто делал эту победу. Больше день памяти для всего человечества и благодарности странам антигитлеровской коалиции, без участия которых все было бы по непонятному нам сценарию. А теперь резюме нынешнего мироустройства. Миром сейчас правят негодяи, хмыри, упыри, отморозки, дядя Паша. Я не понимаю противоречия. Вы сначала написали «С праздником победы», а потом пишете, что это не праздник для вас, а день скорби. Вам надо как-то определиться, Марк. Я понимаю, что у многих советских людей по инерции им хочется поздравить друг друга с праздником победы. Но многие в то же время, когда задумываются, говорят, что слово «праздник» здесь неуместно. Как может быть праздником? Вы видели, наверное, это видео... Оно смешное и грустное, когда в каком-то городе брали интервью у одной женщины, журналистка телевидения, говорит: «Здравствуйте, а вы почему здесь?» Она говорит: «А у меня сын пропал без вести, на СВО». И журналистка ей отвечает, ничего не подумав: «Так у вас сегодня двойной праздник», говорит она, представляете? И обратите внимание, путинская власть постепенно, а дает все больше и больше в этом празднике, который вы считаете праздником, победа над нацизмом, все больше и больше уделяет внимание СВО. То есть агрессии России против Украины, там участники, матери, сестры маршируют, корейские какие-то солдаты там и так далее, которые участвовали в СВО.

0: и так далее. Обратите внимание на снижение, на смещение акцентов, которые производит эта власть постепенно и плавно. Я надеюсь, что вы обратили. Ну да ладно, Бог с ними. Точнее, нет, Бог не с ними. Бог в другом месте находится в данном случае. Ну да ладно, я имел в виду, что непонятно, почему в студию пришла Катя Вергунова, села на стул, надел наушники перед микрофоном. Значит, я включаю. Катя, привет.
1: Здравствуйте.
0: А, сегодня же воскресенье.
1: Я думала, мне придется объяснять все-таки, что сегодня воскресенье, первый рабочий день, а значит, мы встречаемся не только с вами, но и со слушателями, и не только утром, и днем, и вечером, и, в общем-то, здесь и всегда.
0: Только не только за кадром, скажем так, за эфиром, в котором ты находишься, вот за стеклом от меня и от всех наших ведущих практически весь день, но сегодня еще и программа снова Вергунова.
1: Да.
0: Рассказывай,
1: да.
0: Что там будет такого?
1: Я, как всегда, по-еврейски зайду с вопроса. У вас есть очень много красивых маек, в которых вы приходите на работу, и
0: у
1: на
0: меня...
1: одной... Да.
0: Всего две.
1: Ну, на одной написано репортер, реальный репортер, на второй я журналист, да, вот про это?
0: Нет, у меня есть майка, которую я купил в Вашингтонском музее новостей, на которой написано «Trust me, I'm a reporter», то есть доверяйте мне,
1: да,
0: я репортер, журналист, да.
1: А у вас есть майка, на которой написан какой-нибудь год? Вот
0: нет.
1: В тренде. Нету. Ни разу никогда не было. Вы обращали внимание на эти майки?
0: Да.
1: Не только майки, да, есть толстовки такие, различные куртки, на которых написаны разные года.
0: Да, и мне стало интересно. В интернете все время их рекламируют, типа, мы лучшие, родившиеся в этот год, вообще не сравнится
1: вот
0: с нами.
1: Вот почему мы носим на себе чужие даты, я хочу сегодня поговорить в программе снова Вергунова, что это означает с точки зрения и психологии, и с точки зрения тех самых дизайнеров, которые пишут эти даты. Для себя я поняла, что какая-нибудь дата приурочена, наверняка, к первой варке пельменей удачной, или там бутерброд, который не упал, в конце концов, маслом вниз, да, а просто упал. То есть, ну, какая-то дата интересная. Мне будет интересно пообщаться с нашими слушателями, какие даты на себе они носят, скажем так, и что у них есть в этих майках. Ну и самое главное, что сегодня в программе «Снова Вергунова» у нас завершающий эпизод, выпуск со Светланой Карабут «Евровидение 2026». Подведем свои мини-итоги перед началом, вот так вот скажем. Итоги перед началом.
0: Что там Света говорит, кто победит?
1: Света тоже очень надеется, как... Вот я не буду раскрывать эту тайну, мы поговорим об этом как раз сегодня в программе «Снова Вергунова». Приходите, программа начинается в 16.00, ну а в 16.15 Светлана присоединится к моему эфиру.
0: «Снова Вергунова» сегодня в 4 после новостей. Катя, спасибо.
1: Бай.
2: Первое радио.

0: Вот у авторов песен, исполнителей песен, у них, я бы так сказал, у них ограниченные возможности. Вот у него 3,5 минуты на песню, он должен туда вложить главный месседж. У радиоведущих возможности больше. Я могу что-нибудь не то ляпнуть, а через 2 минуты исправиться или через 5. Сказать, извините, ляпнул не то, не подумал. На самом деле надо вот так вот, вот так вот. У музыкантов нет этого. Песня записана, все. И поэтому закладывается в песню главный месседж. Брайан Эдамс заложил в эту песню главный месседж для любого человека. Shine a light. Распространяй свет вокруг себя. Точка.
1: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Так, продолжаем, господа. Сегодня Игорь Красковский у нас опять в командировке, начинает свою командировочную неделю, и мы с ним созваниваемся. Игорь, привет.
6: Да, Павел Михайлович, привет. Я совершенно верно. Я в командировке сегодня компании Бикюр Лезер. Итак, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова что-то прострелит, потянет или, скажем, заклинит. Бикюр Лезер Про – это мощная израильская технология, которая действует не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, зависимости от обезболивающих таблеток и без лишней траты времени. Именно сейчас действует шикарное предложение, от которого возможно отказаться. Бикюр Лезер Про, его на 3380 шекелей. А сегодня прибор можно заказать по уникальной цене. Всего лишь 1890 шекелей. Поэтому звоните, звездочка 3414. Звоните и заказывайте, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор жизни без боли и без ограничений. Этого и я вам желаю. Бикюр Лезер, звездочка 3414. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Слава в Фейсбуке написал нам вот что. Всем привет. За пару дней до Эль Классико на Камп Ноу. Эль Классико, напоминаю... А почему Эль Классико? Ну, Эль Классико это... А, то есть это Реал Мадрид с Барселоной Эль Классико. Сейчас я чуть не спутал с дерби. Окей, на Камп Ноу. В раздевалке Реала произошел конфликт между ведущими игроками, в результате чего эти двое игроков, не буду упоминать их имена, выбыли до конца сезона. Ничего себе конфликт. Причем один из них с черепно-мозговой травмой. Скажу прямо, меня очень беспокоит настроение игроков Реала. Даже не знаю, кто в этом виноват. То ли зазвездившийся игрок, то ли поведение президента Реала Переса. Но все равно желаю Реалу удачи и победы над вечным соперником Барселоны. Всем хорошей недели, написал нам Слава в Фейсбуке. Радиослушатель, который в Фейсбуке подписывается «Заклинатель Кураги», написал: «Добрый, пока на свете существуют дураки, нам обманывать с руки». Ну, уважаемый заклинатель, хотелось бы, чтобы вы писали что-то от себя, а не всем известные фразы. Марк 1, ты прав, Михалыч, я клоун, сделал описку, конечно. Это по поводу праздника Дня Победы. Ну, с кем не бывает, Марк 1. Павел Михайлович, привет, страна, здравствуйте. Вот я стал вместо Феди дедом Федей с 8 на 9 мая. А вот сейчас ищем имя по Торе. Я скромно предлагаю назвать моего внука Пашей. На иврите Паша как будто звучит дед... Как будет звучать дед Федя? Так и будет звучать. Он, правда, добавил 5 смайликов. Поэт обязан быть лохматым, иначе кто же его поймет? В прическе есть великий разум, а в алфавите много слов. Написал дворник. Я не понял этого к чему. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Сегодня в нашей большой... В семье большой светлый день. Сегодня моему внучику ровно 3 года. Я ему желаю здоровья, мира, счастья, удачи, радости, успеха во всем. Бесконечной любви, расти на радость всем нам и только позитива. Саба Алекс и Савта Елена. Фотография внучика прилагается. Уже в костюме ходит, между прочим. Приличный молодой человек. Все те работники Первого радио и Девятого канала, которые поздравили вчера свою аудиторию с Днем Великой Победы, вы молодцы. Те же, кто не поздравил, делятся на 3 группы. Те, кто это Антиарсова. Те, кто не знал, те, кто забыл, и те, кто умышленно не поздравил. Тем, кто не знал, что вчера был День Победы, ничего страшного, всего знать нельзя. Тем, кто забыл, окей, бывает, но будьте в следующий раз повнимательнее. А вот тем, кто знал, но умышленно не поздравил, скажу следующее. Вы русофобы, либералы, всем с Днем Победы, Антиарсова. Выразил свое мнение. Приклеил. Есть люди, у которых дома полно ярлыков, и они рады их приклеивать. Людям, которые занимают позицию, отличную от их позиции. Вот он приклеил. Русофобы. Причем здесь русофобы, когда воевал весь Советский Союз? Все национальности Советского Союза воевали. Причем здесь русофобы, Антиарсават? Смените ярлык в данном случае, он не подходит. Идем дальше.
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
0: Алоэ Блэк. Nothing left but you. Ничего у меня не осталось, кроме тебя. Так называется песня.

0: Алло, Блэк был в нашем эфире. Продолжаем, господа. Время 54 почти минут. Скоро закончится первый час программы PM. Снова звоним Нета Васильев, компания BQ Laser, и она нам рассказывает еще что-то про прибор BQ Laser. Нета, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Да, я немножко начну издалека на этот раз и предложу всем нашим слушателям вспомнить ситуацию, которая наверняка, к сожалению, всем из нас знакома. Это ситуация, когда мы попадаем в больницу с какой-то острой болью, неважно, это зубная боль, это боль в желудке, это боль после какой-то травмы, совершенно неважно, какая именно. И когда мы попадаем таким образом в больницу, первое, что делают врачи, это спрашивают, как мы оцениваем свою боль от 1 до 10. Почему это происходит? Почему до сих пор нет никакой волшебной машинки, которую можно было приложить бы к человеку, и машинка бы нам сказала, что боль сейчас на 56, а завтра там на 74? Потому что боль субъективна. Наше восприятие, ощущение боли очень-очень сильно отличается от... не отличаются, а зависит от разных факторов в нашем организме, во внешней среде и так далее. И, конечно же, в первую очередь на наше восприятие боли влияет стресс, гормон кортизол, который буквально, есть огромное количество исследований об этом, который буквально усиливает ощущение боли. То есть в спокойный день, в день, когда у вас все в порядке, вы можете чувствовать боль по одному, завтра, когда у вас что-то случилось, вы чувствуете боль от одного первоисточника, совершенно по-другому, в несколько раз сильнее. И таким образом получается такой замкнутый круг. Мы чувствуем боль, происходит какой-то стресс, мы чувствуем ее сильнее. От того, что мы чувствуем ее сильнее, мы еще больше стрессуем, потому что нам с ней приходится как-то прорываться через эту жизнь, делать дела, работать свою работу и так далее. И получается такой замкнутый круг, и совершенно непонятно, как из него выйти. Вот выйти из него поможет как раз BQ Laser, потому что он не просто временно обезболивает и маскирует эту боль, но работает непосредственно с первоисточником боли, с воспалением, с отеком, с давлением на нервное окончание и так далее. Этот круг можно прервать, перестать терпеть очень-очень нужно и важно, и BQ Laser может нам с этим помочь реально по-настоящему и уже завтра.
0: Нета, у меня, знаете, если будут приходить какие-то вопросы, мне кажется, которые важны нашим радиослушателям, я буду переадресовывать. Угу. Вот где-то 1:20 тому назад радиослушательница, которая подписалась Люба, спрашивает, расскажите, нам кажется или вам кажется, что всем известно, как работает прибор, особенно те, кто уже приобрели. А есть люди, которые не знают, не приобрели, она спросила, а как работает прибор? Ведь лазером в глаза светить нельзя. Расскажите, вот можете ответить на это?
1: Да-да-да. Да, лазером действительно в глаза светить нельзя. Еще конкретно нашим прибором желательно не светить в сторону щитовидной железы. Людям, у которых онкологические заболевания, нужно проконсультироваться с врачом, и также беременным девушкам важно не направлять его непосредственно на живот, но во всем остальном теле его абсолютно можно использовать. Это абсолютно безопасно. Наверное, есть некоторая как бы сконфуженность в том, что мы привыкли, что лазер — это горячее что-то, лазерные делают хирургические операции, лазеры используют в строительстве. Это наш аппарат, это другой вид лазера, то есть есть горячий, есть холодный. У нас это холодный, низкоинтенсивный лазер. Применять его абсолютно безопасно. Это не больно, ничего не жжет, ничего не вызывает никаких болезненных ощущений. Суть в том, что лазерные лучи проникают глубоко в ткани и заставляют их вырабатывать энергию, которая помогает справляться с болью и воспалением.
0: Я бы даже добавил к тому, что ничего не жжет, даже ничего не нагревается от воздействия.
1: Да, это очень важно. Это как раз, делает этот прибор таким универсальным, потому что не везде нагревание уместно, не везде нагревание возможно, врачи не везде рекомендуют это, поэтому, BQ Laser такой универсальный и уникальный в своей безопасности. Да, и только сегодня я хотела вам как раз-таки рассказать самое главное, что сегодня мы дарим всем, кто позвонит по номеру 3414, нашу последнюю возможность приобрести нашу самую последнюю модель Pro со скидкой 40% и дополнительно еще 18%, конечно же, с бесплатной доставкой прямо до двери, конечно же, с пробным периодом 30 дней. Только сегодня, пожалуйста, торопитесь, скидка 40% плюс еще 18%. По номеру 3414. Не бойтесь, не переживайте. Если у вас еще будут какие-то вопросы, всегда можно задать их нашим консультантам. Пожалуйста, будьте на связи. Да, и торопитесь приобрести BQ Laser.
0: На это спасибо. Поговорим в следующем часе еще. Всего доброго. Бай-бай. Угу.
2: Реклама. Первое радио.

0: Реклама.
1: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе сообщают о двоих убитых полицейских. Подробнее через несколько секунд.

13:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство внутренних дел Газа и структура Хамаса сообщают, что двое полицейских были убиты в результате авиаудара Цааля по автомобилю в районе Аль-Амаль к западу от города Хан-Юнис. Названы имена убитых: подполковник Уиссам Фаэз Абдель-Хади, который был начальником следственного отдела полиции Хан-Юниса, и сержант Фади Абдаль-Муати Хайкал. Цааль эту информацию пока не комментирует. Полиция Газа является одной из военизированных структур террористической организации Хамас. Бывший заложник Хамаса Эйтан Мор и его отец Цвика Мор выступили у здания Верховного суда в Иерусалиме, где Багац рассматривал петиции против проверки госконтролера Матаньяо Энгельмана по поводу провалов 7 октября. Семья Мор выступает против ограничения работы госконтролера и требует полного расследования обстоятельств нападения и провалов, приведших к похищениям. «Мне положено знать правду, что они пытаются помешать нам узнать», — заявил Эйтан Мор. Его отец добавил, что прекращение или ограничение проверки фактически мешает выяснить, почему его сын провел в плену 2,5 года. Решение Багаца было опубликовано в ответ на апелляции, поданные Движением за качество власти и военной адвокатурой. Авторы апелляции утверждали, что государственный контролер превышает свои полномочия, и его проверка подменяет собой государственную следственную комиссию. В Иерусалиме на строительной площадке в районе улицы Дерех-Бейт-Лехем в результате несчастного случая погиб иностранный рабочий, мужчина в возрасте примерно 35 лет. Судя по сообщению МАДА, он получил смертельную травму головы. Начато расследование. В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, которые снимали в еврейском районе Лондона видео антисемитского характера, а затем публиковали их в социальной сети TikTok. Они обвиняются в преследовании при отягчающих обстоятельствах на религиозной почве. Инцидент произошел вечером 7 мая в столичном районе Клэптон-Коллинз. В диспетчерскую полиции поступил сигнал о людях, которые досаждают евреям, снимая это на видео. 5 человек были задержаны, но только двум из них предъявлены обвинения. Это 20-летний Адам Бедуи и 21-летний Абделькадр Амир Буслуб, жители района Уэст-Драйтон на западе Лондона. Они признали свою вину. Наши сотрудники действовали оперативно, и обвинение было предъявлено в течение 2 суток. Мы относимся к преступлению со всей серьезностью, заявил представитель полиции Оливер Рихтер. Участившиеся антисемитские инциденты заставили лондонскую полицию создать специальное подразделение по защите еврейских сообществ города. Оно отчиталось о 50 задержанных и 8 подозреваемых, которым предъявлены обвинения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной, малооблачно. Возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, на голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 33, в Бершеве 30, в Эйлате на побережье Мертвого моря 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.

0: Это группа Fleetwood Mac, Everywhere. I wanna be with you everywhere. Так, эта композиция открыла вторую часть программы PM. Время 8:14, 10 мая, ем решен воскресенье. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для сообщений в сегодняшний эфир программы у вас 20 с небольшим минут, потому что дел много, скоро загадка. Мы тут активно рекламируем прибор BQ Laser, то есть времени останется не так много, поэтому поспешите. Я хотел бы, чтобы вы написали, но желательно, чтобы это было сделано вот в ближайшие 22-23 минуты. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправили сообщение на номер 054-20-70-800. Тематика не ограничена. О чем хотите, о том и напишите. Главное, не зацикливаться на одной теме. Идем дальше. Значит, наш постоянный автор, рыбак-охотник из Афулы, прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Всех поздравляем с праздником Победы, 9 мая. Это популярный шумер против марокканца. Всем удачи, хорошего дня. На связи охотник.
0: Значит, как я понимаю, охотник, вы записали того, что было обращено к вам. После того, как вас назвали несколько раз дебилом, вы поздравили всех с праздником Победы. Или я ошибаюсь? Но лучше бы нам присылали сообщение с матом. У нас это не принято, у нас тут интеллигентные люди собрались. Примите это, пожалуйста, к сведению. Дальше, сержант. Пишет нам, никого не хочу обидеть, но согласитесь, забавно звучит сочетание имени и фамилии Нета Васильев. Забавнее только Ивана Рабиновича. Не знаю, мне кажется, давно привыкли. А депутат израильского парламента Ксения Светлова, как вам звучит? Ну, все нормально. Дед Изя нам написал. Вот дед Изя нам показывает то смешанное отношение к Дню Победы, которое есть у многих. Мы сейчас это увидим в его сообщении. Шалом, Павел. Я из поколения тех, кто в 65-м, сидя у папы на плечах, глядя на салют, кричал «Ура!» Я тот, кому в 83-м перед окончанием училища сказали: «Слушай, еврей, хочешь продвигаться по службе? Надо в командировку съездить». И меня уехали за речку отдавать, мать его, интернациональный долг в Шиндант, в ад, на год. Я тот, кто в 91-м во время снятия военного учета зафигарил в ухо одному прапору, когда он хотел меня заставить отдать награды. Я из мира правды и силы. Вся хрень, которая сегодня клянет мою бывшую страну, ту из 65-го, а не эту из 26-го, это пусть горит в аду, пусть они молчат, уроды, с Днем Победы из 65-го года, дед Изи. Я надеюсь, вы поняли мысль его, которую он пытался до нас донести в этом сообщении. Голосовое сообщение короткое от кого-то.
2: Добрый день. Меня мучает один вопросик. Куда вы пропали с севера? Почему вас там не слышно? Бродяга.
0: Ну, бродягу уточнили бы, где конкретно. Север большой, страна большая. Где именно, надо уточнять. В каком месте мы пропали? И были мы там до этого, там, последние недели? Изи Московский, скажу я вам за антиарсовата, обычная совдеповская вата. Изи Московский, в стихах не смогу, но, пожалуйста, не наезжайте на наших радиослушателей. У нас это не принято. Я понимаю, что у нас в районе 9 мая всегда обострение в общении между радиослушателями, но надо держать себя в руках. Все тело ломит и болит, обида раздирает душу, прибор лейзер все стоит, и не хватает нам рекламы «Дворник». Это стихи у вас? Если это были стихи, то они у вас не получились. Думаю, мой внук будет знать историю, кто кого победил во второй, кто и кому помогал, и даже тувинцы и монголы. А вот с Японией, Павел Михайлович, американцы скинули две бомбочки, но японцы сражались, пока Красная Армия не раскромила Квантунскую армию. А вы, Павел Михайлович, помните, когда сдался последний японский солдат? Японцы воевали бы до, если бы Красная Армия не сломала хребет Квантунской армии, дед Федя. Дед Федя, Я вам советую все-таки получше подучить историю и понять, когда император объявил Японии о том, что они капитулируют. С Квантунской армией это не было связано. Здравствуйте всем. Можно переадресовать вопрос к Нете по поводу Big Your. А, окей, ну тут не буду его сейчас озвучивать, я его задам Нете. Дальше. Антиарсабат во втором сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский любезно разрешил России провести парад 9 мая. Я вчера узнал, что Алла Пугачева в начале марта каждый год разрешает весну. Я тут подумал, а я что, хуже? Итак, внимание, я, Антиарсабат, официально разрешаю Международной Федерации Футбола, она же FIFA, провести ближайший Кубок Мира по футболу на территории США, Канады и Мексики. Все, уважаемые любители футбола, может быть, спокойны, всем здоровья, Антиарсабат. Я не буду комментировать сообщение сегодняшнего антиарсовата. Подождем, пока шлейф после 9 мая у него пройдет, и мы вернемся к другим темам. Лопух, Шавуатов, Паша. Несколько дней назад один бушменский пастух пас двоих коров. Ага, Лопух пишет пародию на сообщение другого радиослушателя. Читать я ее не буду, эту пародию. Лопух знает почему. Что еще? WhatsApp говорит, что Аншель записывает аудио. Подождем, когда оно прилетит. А пока вернемся к музыке. Сарит Хадат, известная израильская певица, записала и отправила на радио с помощью своих продюсеров свою новую песню «Хамизрах Арахок». Дальний Восток в другом переводе, но у нас при словах «Дальний Восток» возникают другие ассоциации. По-моему, «Хамизрах Арахок» больше подходит к тематике этой песни. Она романтическая. Новая работа от Сарит Хадад. Давайте послушаем.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Так, продолжаем, господа. Аппликация помогает слушать вам Первое радио в любой точке земного шара, где есть интернет, напоминаю. А мы... Время 18,5 минут 14-го. Продолжаем созваниваться с Нетой Васильев и говорить про BQ Laser. Нета, еще раз приветствую вас в этом часе.
3: Привет, привет еще раз.
2: Слушайте, хотите сразу вопрос?
3: Да, конечно. Обожаю вопросы.
2: Хотя мы не договаривались. Тут одна радиослушательница написала, что ее мама, видимо, пожилой человек, у нее есть BQ Laser, но что-то случилось, кто-то в доме выбросил зарядное устройство. Пропало оно, нет его, выбросил, не выбросил, исчезло, испарилось. Что делать людям в этой ситуации? Можете им подсказать?
3: Конечно. Абсолютно нормальная ситуация. Регулярно я лично теряю вещи вообще постоянно. В моей 40-метровой квартире все теряется регулярно. Очень понимаю. Конечно же, самое простое — это просто позвоните на нашу горячую линию к нашим консультантам, и мы, конечно же, вам поможем, пришлем вам новую...

0: Говорит про квартиру 40-метровую.
1: Да.
0: Ну, давайте про Бики Лейзи рассказывайте нам.
1: Да, да, как раз хороший вопрос, мне кажется, про людей золотого возраста. Хорошо, что вы про это напомнили, потому что, конечно, да, это одна из основных наших как бы аудиторий, потому что ну, часто люди золотого возраста — это люди, которые терпят боль годами. Годами и годами — это хронические боли.
0: Это и они думают, что это возраст, и ничего с этим уже не сделаешь.
1: Да, да, да, да, да, именно так, именно так. Да, это уже возраст, ну куда мне уже, ну что же уже с этим можно сделать, потому что, ну как бы, чем дальше, тем сложнее организму справляться со стрессами, с физическими, с психологическими. Меньше как бы как раз вот происходит это заживление, восстановление, все медленней. Абсолютно понятно, откуда берется эта мысль, но я хочу сказать, что BQ Laser как раз может стать вашим выходом из этой ситуации. И, к сожалению, я тоже, несмотря на то, что я пока еще не золотого возраста, очень хорошо это понимаю, мне достался очень проблематичный позвоночник, и я как раз живу с хронической болью много-много лет, и как раз очень понимаю, что если мы ничего не будем с этим делать, к сожалению, оптимистично дальше не будет, дальше будет только хуже. И BQ Laser — это наш выход из ситуации, потому что он действительно способен, несмотря на то, сколько лет длится эта боль, прекратить этот цикл, потому что он воздействует на первопричину. А первопричина — это чаще всего воспаление. Это воспаленные суставы, это воспаленные ткани. И так как это лазерный аппарат, который включает как бы возможность самого организма восстанавливаться снова, как раньше, BQ Laser может помочь даже людям золотого возраста, которые достаточно давно страдают от хронической боли.
0: Окей, напоминаем, тут у вас мероприятие и номер телефона остался, напомните.
1: Да, да, конечно, конечно, да, напоминаю, что только на этой неделе у нас действует совершенно замечательная акция, скидка на BQ Laser 40%, плюс дополнительные еще 18%, плюс 30 дней бесплатного пробного периода, после которого вы, если вас что-то вдруг не устроит, сможете вернуть аппарат нам обратно абсолютно бесплатно. Конечно же, доставка по всей стране, в любую точку нашей страны, прямо до двери абсолютно бесплатно. Звоните по номеру звездочка 3414, спешите ухватить BQ Laser по самой-самой вкусной цене. Звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Это Васильев, спасибо, всего доброго, еще услышимся.
1: Спасибо,
0: bye-bye.
1: Спасибо.
2: Реклама.
0: Так, я подозреваю, что сегодня загадка будет легкая. И вы на нее ответите. Хотя вы отвечаете на загадки легкие, средние и тяжелые тоже. Значит, предыстория такая. Вот по средам мы включаем рубрику «История городов нашей страны». Мы ее расширили в этом году. Скоро услышим истории городов, которые до этого не были. Но в одной из этих рубрик, я помню, там говорится, что города Израиля делятся на три типа. По возрасту. Исторические, которым тысячи лет. Города, которые были созданы на основе поселений, созданных 100 лет назад, 120, 130, в конце 18-го, начале 19-го, и совсем молодые, которые были уже созданы после основания государства Израиль. Так вот, оказывается, в нашей стране есть такой, ну, я сейчас не знаю, курьез, не знаю, как это назвать, когда один муниципальный совет объединяет в себе два города, одному из них 5 с лишним тысяч лет, а второму чуть больше 100 в одном муниципальном объединении. Как такое может быть? Скажите вы мне, назовите этот муниципальный совет, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. А я пока буду читать ваши сообщения. Значит, заклинатель Кураги прислал нам: мы, русские, не обманываем друг друга, с уважением, Аншель. А при чем здесь Аншель? Зачем вы крадете псевдоним другого человека, уважаемый? Значит, когда говорят, мы, русские, не обманываем, значит, имеется в виду, что другие обманывают. Это вы имели в виду? Надо было так прямо и написать. Всем привет, ПМ. Это не я, это марокканец-папуас против русского охранника. Популярное видео в Израиле на 9 мая. Вчера смотрел, 9-я рота, шикарные, как по мне, с уважением, охотник ПМ. Я не знал, что блин — это мать. Там не слово «блин» было сказано, а другое слово было. Смотрите, вот вы сказали, что вы в русской школе, скажем так, в российской, в советской не учились. То есть вы с детских лет находитесь в Израиле. То есть у вас больше... израильской идентификации. И тем не менее вы употребляете то, что употребляют самые человеки, люди с неизраильской, называя, говоря, марокканцы-папуасы. Ну, не надо так говорить о людях, которые приехали из Марокко. Если вы не хотите, чтобы что-нибудь наподобие говорили о тех людях, которые приехали из СНГ, из СССР. Зачем же оскорблять людей, уважаемый рыбак и охотник из Афулы? Так, у нас звонки. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вас как зовут?
3: Павел Михайлович, это Миша из Кириат-Гата.
0: Здравствуйте, Миша из Кириат-Гата, слушаем вас.
3: Ну, это же Тель-Авив и Яффу.
0: Ну, правильно вы так как-то растянули. Конечно же, Яффа основан в 4-м тысячелетии до нашей эры, а Тель-Авив в 1909 году, ему всего 117 лет вот недавно исполнилось. Ну, я же сказал, что легкая загадка. Миша, но вы все равно догадались. И правильно, дали нам правильный ответ. Мы готовы выполнить вашу музыкальную заявку, Миша.
3: Ну, я сейчас в дороге.
0: Так.
3: И песню хочу про дорогу. А группа РГДТ, а песня называется «Она».
0: У них есть песня под названием «Она», да, у ДДТ?
3: Да, про дорогу.
0: Значит, мы ее найдем и включим после рекламного блока. Миша, спасибо вам.
3: Спасибо.
0: И вам зеленых светофоров на дороге, безопасной езды на дорогах нашей страны.
3: Спасибо, Павел Михайлович.
0: Спасибо, всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Лидский квас. Любимый квас.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, внутри. Надо брать.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
2: Реклама.
0: Ну что ж, Миша из Кириат-Гата попросил песню. Я думаю, она подойдет и всем тем, кто сейчас в дороге. Таких у нас очень много слушателей. Песня называется «Она». ДДТ.
8: Она за дверями вагона последнего. Она небеса провожает.

Это была Деми Ловато, ее новая песня «Low Rise Jeans». Я так понимаю, означает «джинсы с низкой посадкой». Ей нравятся ее джинсы с низкой посадкой. Так, еще сообщение. Сержант написал, что дед Изя навеял воспоминания. Когда я в 90-м году, продолжает он, пришел в наш военкомат сниматься с воинской обязанности в связи с отъездом в Израиль, в кабинете сидел подполковник летных войск, он еще хромал. Говорили, что получил ранение в Афганистане. Узнав причину моего

0: визита этот советский офицер выглянул в коридор, удостоверил, что там никого нет, очень тихо сказал: «Если бы ты знал, как я тебя завидую». А потом уже громко добавил: «Ну, давай твои бумаги, подпишу, сержант». Виталий из Батьяма. Сержант написал в Фейсбуке, Виталий в WhatsApp. «Здравствуйте, уважаемый Павел, радиослушатели. Благодарю команду Первого за ваш труд. Слушаю вас много лет и буду продолжать слушать дальше. Вот что я хотел сказать по поводу 9 мая. Я не украинец, я никогда не был гражданином Украины, но я низко склоняю свою голову перед этим героическим народом. Слава незламному, написано, народу Украины, Виталий из Батьяма». Аншель прислал нам своих два голосовых сообщения. Слушай.
1: Шалом. В пятницу мы собрались с друзьями и по традиции утром устроили день памяти о наших фронтовиках, героически сражавшихся с фашистами. Практически в каждой еврейской семье есть погибшие и пропавшие без вести. Лично я вспомнил дядю Аншеля, в честь которого меня назвали, который героически погиб в Белоруссии. Дядя Мордух без вести пропавший. Остальные дядя Мейер и дядя Арон были тяжело ранены, но в дальнейшем дошли до Берлина, где получили радостную новость о полной победе над фашистским врагом. Меня очень обрадовала информация, что израильтянка Ревиталь Валах победила на Всемирной олимпиаде по физике. Лучшая среди лучших в мире. Выросла она в многодетной религиозной семье. У нее 10 братьев и сестер. Закончила религиозную школу. Это достойный ответ тем, кто считает, что в религиозных школах не изучают математику и физику. Можем смело гордиться успехами нашей еврейской молодежи. Зай Гизун, Шуватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Уважаемый Аншель, никто не говорит, что просто в религиозных школах не изучают математику и английский. Говорят, что в некоторых ешивах ультраортодоксального сектора не изучают эти предметы. И это на самом деле правда. Теперь, значит, пожалуйста, можете на досуге посмотреть, что означает слово «дисторшн». Есть такой термин у звуковиков. Для того, чтобы его не было, у меня к вам просьба. Чуть дальше телефон держите от рта, когда записываете свои сообщения. Потому что перегрузка, слышали, там иногда до треска раздается. Чтобы не было вот этой дисторшн, это перегрузка фактически. «Первый раз в Кирьят-Ата я поймал ваше радио. Печально, что не слышно у нас». У кого у нас? Где у вас? Подписи нет, никаких данных нет. Так. Сет. Это подпись. Сет. Голосовое.
2: Павел, добрый день. Это Серджу 74. Насчет прибола Бекулезер, это, честно говоря, это реклама только. Это он неэффективный вообще. Так что...
0: У вас неэффективный, а у других эффективный. Пожалуйста, не надо нам писать такие вещи про товары, которые рекламируются на нашей радиостанции. Мы не можем это транслировать, потому что это субъективное мнение одного человека. А нам писали люди, которым он помог. И что теперь? Не надо нам про рекламирую на Первом писать. Можно их только хвалить. Мы коммерческая радиостанция. Марк 1, ты предложил писать на любые темы, дядя Паша. Сегодня напишу на ненравящуюся тебе тему, но обещаю долго ее не касаться. Так вот, главный лгун, по совместительству главный подстрекатель Америки, лоханулся с Ираном. Наш горячо любимый подсудимый нарцисс лоханулся с Хамас и Хизбаллой, а бункерный сиделец лоханулся с Украиной. Даже приказал чиновникам не надевать часы, идя к нему на ковер. Вот цирк, а, Михалыч? Уважаемый Марк 1, так как на тему этих господ, про которых вы писали уже десятки раз, я уже все вам сказал. Надеюсь, что вы выдержите, сдержите свои обещания, в котором сказали, долго теперь ее не касаться. Сегодня коснулись, дайте им отдохнуть. Так. Всех с прошедшим великим праздником Победы. Вчера был высший митинг в честь победы на мемориале «Крылья Победы». Было шествие бессмертного полка, очень трогательно. Насчет радиовещания на севере, сначала исправьте в соседние Рамле сплошные помехи, невозможно слушать. Это произошло с появлением новых антенн. Что такое новый антенн? У нас новый антенн какие-то? Я не знаю. Рамлавчане, поддержите меня. В Бер-Якове слышно лучше. Ригас Балс. Подпись. кошерный свин. Это подпись. А рыбак, охотник из Афулы, молоток. При помощи старого популярного видео напомнил всем непомнящим, не знающим и мысленно забывшим о 9 мая, кто они есть на самом деле. Дебилы! Слава советскому народу, народу-победителю, спасшему мир от коричневой чумы и еврейский народ от истребления. Казалось бы, здесь есть лозунги, с которыми мы могли бы согласиться. Советскому народу, который воевал, да, но завершает свое сообщение «Кошерный свин» приветствием, которое рубит на корню все, что он написал до этого. Последняя строчка его сообщения такая: «Светлая память товарищу Сталину». Я хочу напомнить «Кошерному свину» и всем остальным нашим радиослушателям, что товарищ Сталин убил граждан своей собственной страны больше, чем господин Гитлер, которому «Кошерный свин» отдает светлую память. Больше граждан своей собственной страны, чем Гитлер. Это сделал товарищ Сталин. Но «Кошерному свину» это знать не хочется. Мишаня. Здравствуйте, Павел Михайлович. Весь Фейсбук забит фотографиями, как во многих городах Израиля празднуется 9 мая. Везде красные русские флаги, других там нет. Радость и счастье. Автопробег по дорогам Израиля с такими же огромными триколорами на машинах. По-моему, в этом году победобесие в нашей стране вышло на новый уровень. Мои два деда воевали, один даже по рассказам расписался на Рейхстаге, и они точно не воевали за триколор. Я не могу понять, как так у нас всех одна... Как так у нас всех одна страна приватизировала победу? И еще больше не понимаю, что в головах тех русских израильтян, которые это устраивают, гордо поднимает свой флаг, как будто дружбы России с Ираном, Хамасом, Хизбаллой и прочей шушерой им ни о чем не говорит. Простите, накипело, Мишаня написал нам. Ну, смотрите, у кого-то накипело, а у кого-то вот кричит светлая память товарищу Сталину. Это еще раз доказывает, что у нас слушают совершенно разные порой радиослушатели.
3: Реклама. Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
0: Так, продолжаем. Сейчас звоним Игорю Красковскому. Очередь его рассказать там о том, что в командировках происходит с людьми, которые отправляют в командировки. Игорь Красковский с нами. Игорь, приветствую.
6: Да, Павел Михайлович, привет, привет. Я сегодня, конечно же, в командировке. Сегодня я в компании BQ Laser. Итак, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от воли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или заклинит. BQ Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, но на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости, без обезболивающих и без лишней траты времени. Итак, друзья, сегодня предложение, акция только для вас, совершенно уникальная акция, и так, от которой невозможно отказаться. BQ Laser Pro сегодня со скидкой 40%. И это еще не все. Есть дополнительная скидка 18%. Поэтому откладывайте все дела и звоните прямо сюда, прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Будьте здоровы, не болейте. Павлович, тебе огромное спасибо.
0: Игорь, взаимно. И ты тоже не болей. Всего доброго. Бай-бай.
5: Реклама.
7: Первое радио. всегда с тобой.

0: Пух был такой итальянский исполнитель, Пикколо Кэти, то есть маленькая Кэти, как я понимаю, так называется эта песня. Идем дальше с вашими сообщениями. Кстати, время отправки сообщений уже прошло, поэтому, пожалуйста, сегодня уже больше ничего не надо присылать. Голосовое сообщение прислал кто-то, слушаем.
1: Павел Михайлович, с легкими загадками вы оскорбляете наш интеллект. Что-нибудь посложнее, пожалуйста.
0: Напоминаю, во-первых, вы не представились. Во-вторых, и загадка иногда служит для того, чтобы поговорить с кем-то за жизнь. Чтобы кто-то позвонил, мы с ним пообщались, выполнить его музыкальную заявку. Никаких планов оскорблять вас интеллект у меня точно не было вообще. Я всегда говорил, что наши радиослушатели в общей своей массе знают больше, чем любая Википедия. Как я могу при этом оскорблять интеллект? Так, голосовое сообщение кто-то слушает, прислал, слушаем.
2: Говорят, что кто девушке платит, тот и танцует. Конечно, платит Сорос, а девушка это Ксения Светлова, которая через тыквенное латте пытается повлиять на неокрепшие умы вновь прибывших за израильскими паспортами русских ребят. Она их учит правильно голосовать, за кого надо, за палестинское государство, против сионистского государства. Так что пропаганда идет в полную силу. Ксения Светлова танцует.
0: Пропаганда будет все больше и больше со всех сторон. Дизингов, вы нам что, Америку хотели открыть? Вас что-то удивило? У нас год выборов. До них осталось меньше полгода. Чего удивляться? Вацлав, вчера смотрел церемонии 9 мая в Натании и в Хайфе. Везде со знаменем Победы, с красным. Согласен, но причем тут, там везде триколор. Что, одни русские воевали? Спрашивает Вацлав. Лев, голосовое сообщение.
3: Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Лев. Вот вы знаете, я просто не успел в начале передачи отправить сообщение. Извините за позднее. Я бы хотел сказать, что вчера я был в Натании возле памятника крыльев и держал красный флаг, флаг Советского Союза. А тем товарищам, а тем гражданам государства Израиль и вообще любым другим, я бы хотел напомнить, что они, возможно, не были бы на белом свете и не родились бы, если бы не победил советский народ в той страшной войне. Всего доброго.
0: Ну, вы знаете, я к такому заявлению всегда добавлял бы, что если бы не победил советский народ вместе с народами других стран, которые воевали против гитлеризма, так было бы честнее и объективнее. Можно ли... это вопрос к Нете по поводу BQ Laser здесь от кого-то. Сейчас мы его... вот еще одно. Кто-то прислал видео. Ой, зачем вы прислали видео? Я не знаю, кто. Какое-то видео. Бессмысленно вообще. Я напоминаю, что из правил я не напомнил, конечно, сегодня. Ну, потому что каждый день не напоминаю. Но никакие ни линки, ни фотографии, ни видео, ничего мне, пожалуйста, не присылайте, господа. Я их просто-напросто пролистываю. Прохожу мимо. Ну, потому что у меня нет возможности открывать видео. Тем более, что я-то могу его посмотреть, а наши радиослушатели его посмотреть не могут. Еще какой смысл присылать мне видео? Это будет нечестно по отношению ко всем другим нашим радиослушателям. Различные визуальные изображения. Вот, поэтому давайте займемся честными делами и поговорим с Нетой Васильев о BQ Laser, то, что будут слышать все наши радиослушатели. Нета, я вновь вас приветствую в эфире.
4: Привет-привет еще раз, да.
0: Слушайте, хотите вопрос?
4: Да.
0: Вы сказали, что вы любите вопрос, я вам буду периодически их подкидывать. Значит, кто-то спрашивает, можно ли пользоваться прибором, если есть прибор Коцер-Лев. То есть это, видимо, кардиостимулятор, который встроен у человека, как я понимаю.
4: Отличный вопрос. Да, прекрасный вопрос, отличный вопрос. Да, это одно из, мне кажется, самых главных вообще преимуществ BQ Laser, его универсальность и отсутствие противопоказаний. Да, у большинства приборов от боли есть внутри или магнит, или электрическое воздействие, поэтому люди с кардиостимулятором не могут их использовать, это небезопасно. У BQ Laser нет ни того, ни другого, поэтому да, люди с кардиостимуляторами абсолютно могут безопасно использовать BQ Laser, да.
0: Все, ответ на вопрос получен, поэтому давайте продолжайте, что нам хотели еще рассказать про объектив лазер.
4: Да, я хотела, да, в завершении нашей сегодняшней истории рассказать еще немножко про то, что мы в основном говорим, когда про объектив лазер, мы имеем в виду боль в первую очередь, это как бы основное такое, о чем мы рассказываем, но на самом деле из-за того, как он работает, из-за того, что он работает в первую очередь на воспаление, на источник воспаления, на то, чтобы выработать энергию, которая позволяет организму справиться лучше с какими-то проблемами, на боли все не ограничивается. Во-первых, сначала немножко еще разобью боль на категории. Есть боль острая, есть боль хроническая, BQ Laser подходит и для того, и для другого. Есть боль, например, мышечная, есть боль суставная, есть боль головная, есть боль зубная. Все это можно лечить BQ Laser. Есть даже менструальная боль, к сожалению, очень многим женщинам знакома в разной степени ужасности и интенсивности. Это тоже входит в список того, что лечит BQ Laser, но на боли все не заканчивается. Также BQ Laser совершенно можно и нужно применять в случае ран и травм, послеоперационные раны, диабетические раны, которые плохо заживают, кожные заболевания самых разных категорий, псориаз, подагра, дерматит, экзема. Все это тоже абсолютно как бы радиус действия BQ Laser. Более 250 заболеваний могут быть вылечены или как минимум значительно облегчены с помощью BQ Laser. То есть дело не только в боли, и дело не только, например, в вопросах мышечно-скелетного здоровья, артрозах, артритах и так далее, хотя это очень-очень тоже важная часть, но и даже кожные заболевания, воспаления и раны – это все тоже BQ Laser. Вот, поэтому, пожалуйста, да, я как раз под завершение расскажу про то, что мы сегодня предлагаем. Спешите только на эту неделю, у нас действует замечательная акция. Вы сможете приобрести BQ Laser со скидкой 40%, плюс дополнительно еще 18%, плюс, конечно же, абсолютно для всех бесплатная доставка прямо до двери по всей стране и 30-дневный бесплатный период, по завершении которого, если вдруг что-то вас не устроит, вы сможете совершенно бесплатно вернуть BQ Laser к нам обратно. Звездочка 3414 – это наш номер, звоните на эту неделю, успевайте схватить его по самой приятной цене. Звездочка 3414.
0: Это Васильев, следующее наше свидание в эфире завтра будет. Спасибо вам большое за информацию. Всего доброго.
5: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Эврил Лавин с песни «17». В переводе литературном на русский «Прекрасный возраст». Так, мы у финиша, господа. Последнее сообщение от сержанта пришло вот такое. Абсолютно спокойно отношусь к этим автопробегам, посвященным 9 мая в Израиле. И даже красным серпом и молотом флагу. Но не могу понять, как там же можно махать трехцветной тряпкой страны, которая в открытую поддерживает наших врагов, Иран, Хизбаллу и Хамас. Написал сержант. Сержант, смотрите, как я уже говорил, у многих смешанные чувства. Казалось бы, подвиг советского народа, в том числе и других народов, которые воевали. И наши деды у многих там воевали. И погибли у многих. Это святое дело, конечно же. Но нынешний режим России подлинно примешивает к этой победе войну в Украине. И в параде участвуют те, кто там воюет сейчас, и матери, и разные там корейские войска. И смешивает все в одну кучу. И тогда многим людям мешает это. Это святая память о 9 мая. Получается, что мы поддерживаем парад, мы поддерживаем СВО в Украине. А этого нормальному человеку себе позволить не может, как вы понимаете. И вот тут вот возникает такой дисбаланс. Чтобы у нас поменьше было дисбаланса в жизни, уважаемые радиослушатели, всех благодарю за внимание. Всем нам хорошей недели, которая переведет нас во вторую половину мая уже. И вообще, спокойствие за рулем и терпение к близким. Всего доброго, бай-бай.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Люблю Лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.

0: Радио. Новости.
1: Прокуратура представила обвинительное заключение в отношении подростков, подозреваемых в убийстве Иману Залки. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Прокуратура Центрального округа сегодня представила в окружной суд Лода обвинительное заключение в отношении 16 подростков, подозреваемых в причастности к убийству Иману Залки в пиццерии в Петах-Тикве накануне Дня независимости. Среди обвиняемых главный подозреваемый – 15-летний юноша, который нанес Залке удар ножом в пах. Сам момент нападения попал на видео. Молодой человек обвиняется в убийстве по неосторожности. 15 других несовершеннолетних, принимавших активное участие в жестокой драке, приведшей к смерти Залки, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах, а трое из них в препятствовании правосудию. Члены семьи Залка были возмущены и заявили, что обвинения слишком мягкие. Они утверждают, что главный подозреваемый должен предстать перед судом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и остальные подозреваемые также должны быть обвинены в убийстве. Семья заявила, сегодня утром обвинение встало на сторону преступников. Вместо того, чтобы понять серьезность ситуации и предъявить обвинения с беспрецедентными пунктами, которые предотвратили бы следующее убийство, они предпочли отнестись к этому легкомысленно и отпустить сегодняшних убийц на свободу. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара представила сегодня Багасу свою позицию по искам против назначения Романа Гофмана главой Моссада. В письме сказано, что назначение крайне неразумное, его следует аннулировать из-за ряда юридических проблем. В первую очередь речь идет о причастности Гофмана к скандалу с вербовкой подростка Ури Эль-Макаиса. По ее словам, это дело бросает тяжелую тень на безупречность Гофмана. Иски были поданы против решения комиссии Груниса по назначению высокопоставленных чиновников. 12 апреля она одобрила кандидатуру Гофмана. Трое членов комиссии поддержали назначение, однако председатель комиссии, бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, выступил против. Министерство обороны Кувейта сообщило, что сегодня ранним утром в воздушное пространство страны проникло несколько вражеских беспилотников. Были приняты меры согласно утвержденной процедуре, говорится в сообщении. Катар подтвердил информацию, что в его территориальных водах было атаковано торговое судно. В результате удара беспилотника на нем возник пожар, пострадавших не было. Ранее британское управление морских торговых операций сообщило об инциденте у берегов Катара. Сухогруз, находившийся примерно в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, был поражен неустановленным снарядом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Виткоф и американский бизнесмен Джаред Кушнер достаточно скоро прибудут в Москву. «Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Виткоф и Кушнер приедут в Москву. Мы продолжим с ними диалог», — сказал Ушаков. Он отметил, что Вашингтон не бросает вопрос урегулирования конфликта, о чем свидетельствует активность телефонных контактов между США и Россией. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 23, в Бершеве 30, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: 14 часов и 4,5 минуты. Замечательное время, практически середина дня, и с удовольствием говорю всем вам здравствуйте и добрый день. Меня зовут Влад Зерницкий, и этот музыкальный час будет не музыкальным, а будет традиционно добрым и бескорыстным. Называется программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений, в которую могут позвонить абсолютно все. И не только из Израиля, но и из любой страны в мире, для того, чтобы предложить помощь тем, кто, например, живет в Израиле, или для того, чтобы попросить. Самое главное, что здесь нет покупки и продажи, здесь нет обменного курса валют, здесь все делается от доброго сердца и души. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, вы можете или позвонить, или написать. Что касается написать, то это мессенджер WhatsApp. Номер его 054-2070-800. 054-20-70-800. Мессенджер WhatsApp. Туда сообщения, я их читаю. И там даже порой мы с тем автором, кто написал сообщение, уточняем детали. Так что это тоже очень эффективно. Почему тоже? Потому что у нас еще есть номер телефона, на который можно позвонить в прямом эфире, уже более детально объяснить свою просьбу или предложение. В том числе мы говорим о том, что у нас есть прекрасная возможность искать людей. Да, с помощью объявления, сделанного в нашей программе, мы нашли очень много людей, причем порой с разорванными связями на протяжении 30-40 лет. Поэтому обратите внимание, что если вы позвоните или напишите нам, а если напишите, то подробно напишите, мы попробуем найти вам и ваших родных, и одноклассников, и однокашников, и, может быть, случайно встреченных людей. Такое тоже у нас было. И вот номер телефона для того, чтобы поговорить в прямом эфире о вашей просьбе или предложении, он не меняется уже годами. Номер следующий 07-52-891. Вы можете позвонить сейчас, прямо сейчас или через минуту, через две. Но, знаете, программа идет час, и чем ближе к завершению, тем меньше шансов, что вот в этой определенной своего рода приятной толкучке вы доберетесь до эфира. Поэтому чем раньше, тем лучше. 07-52-891, номер нашего телефона в этом эфире. У нас сегодня работают с программой Дарья Достоевская, наш продюсер. Здесь рядом с нами Екатерина Бергунова. Мы готовы начать работу. Начнем мы ее, разумеется, не со звонков, а с телеграм-канала Первого радио. И я бы хотел, чтобы вы подписались на него. И это будет, на мой взгляд, качественным действием сегодняшнего дня. То есть воскресенье 10 мая вы сможете отметить как подписка на телеграм-канал Первого радио. Он так, кстати, и называется — Первое радио Израиль. Итак, скажу, что мы постоянно с помощью телеграм-канала изучаем социальное мнение, то, как вы относитесь к разным темам. В данном случае на прошлой неделе, а правильно сказать, в ту вторую половину недели, мы выясняли, как вы решаете проблему с транспортом в шаббат. Потому что на этой проблеме многие политики сделали себе карьеру. В том числе это постоянная тема для распри, для обсуждений в Кнессете, на различных уровнях в общественных организациях. Так вот, мы дали 5 вариантов ответа, как решить проблему с транспортом в шаббат. То есть, я даже не буду перечислять их, я скажу, как распределились ответы. Значит, самый непопулярный вариант, 2% сказали: беру машину в аренду, и 5% вызывают такси. 5% договариваются о поездках с друзьями, 25% сидят дома, и 70% сказали: у меня есть машина. Эти 70% составляют вот то количество автомобилей, которые запруживают трассы и улицы по субботним расписанием. Новый опрос в нашем телеграм-канале посвящен кино, которого становится все больше, и фильмов, и сериалов, и мы об этом много говорим, в том числе наш коллега, ведущий Андрей Смертенко, по пятницам очень интересно рассказывает о новых фильмах и сериалах в программе вечерком.com. Его программа выходит с 17 до 20, то есть если вы куда-либо едете, вы можете включить, в том числе быть в курсе новых новинок, новинок кинематографа. Так вот, в новом опросе мы спросили: если вы хотите посмотреть кино, что предпочтете? И дали опять же 5 вариантов. Вариант кинотеатр, Второй вариант – стриминги. Это как Netflix и прочего разного рода стриминговые сервисы. Третий вариант – телевидение, кабельное или спутниковое, на котором тоже, соответственно, много фильмов. Четвертый вариант – онлайн-сайты, торренты, YouTube. И пятый вариант – кино не смотрю. Я даже боюсь смотреть результат. Неужели есть человек, который не смотрит кино? Но я тоже проголосовал. Я еще тот киношник, должен сказать. И я вижу, что 10% сказали, что кино не смотрят вообще. Не знаю, что сказать. Я даже потерял дар речи. Но об этом в другой раз, в другой программе. А пока я хочу сказать, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Первое радио Израиль» и подписывайтесь на наш YouTube-канал, который называется тоже «Первое радио 891 FM». На нашем YouTube-канале, скажем так, достаточно документальных фильмов, потому что все наши программы социальные, актуальные, мы публикуем там, все наши интервью мы публикуем там, стриминги. Вот завтра, например, у нас будет звонок и трансляция в Венецию на Биеннале. Там находится наш корреспондент, и мы поговорим, соответственно, о том, что там происходит интересного. И помимо интересного, есть какие-либо скандалы, все-таки Венеция, все-таки Биеннале, и Израиль там представлен. Так что завтра в 16:15 вы сможете в YouTube смотреть прямую трансляцию из Венеции. Я сегодня, кстати, в своей социальной сети Threads поставил видео скорой помощи в Венеции. Вот как вы себе ее представляете? Это огромный желто-красный катер, который носится с сиреной со скоростью в 3-4 раза превышающей скорость остальных катеров. Все его пропускают. Он, конечно, как скутер, как гоночный катер несется, но ничего не поделаешь. Надо спасать жизни людей, и это смотрится завораживающе. Ну а пока я возвращаюсь в программу «Без выгоды». Воскресенье, 10 мая, и сейчас я начну озвучивать сообщения, которые, во-первых, мне дал рекламный отдел, без них тоже никуда. Во-вторых, я вижу, что в WhatsApp начинают писать, правильно, номер WhatsApp 054-27-800, ну и звонки. Есть первый звонок, мы начнем с него, да. Здравствуйте, Борис.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Борис. Что вы, где вы, откуда вы?
1: Я из Тель-Авива.
0: Так, какая вам нужна помощь?
1: В прошлый раз я вам давал это самое памперсы
0: так.
1: На липучках экстраланс. Ну, мне приходили двое-трое, сказали, это для них большой. Они так и лежат.
0: Угу. Так, то есть так называемый подгузник, подгузники для взрослых, да?
1: Да, да, на липучках.
0: На липучках. Размер экстра-ларч?
1: Да.
0: Угу. Как вам позвонить, Борис?
1: Вот мой номер телефона 053.
0: Так.
1: 662.
0: Да.
1: 15-128.
0: 128. Итак, Борис предлагает несколько упаковок подгузников для взрослых, то есть так называемые памперсы, размер extra large. Они совершенно новые, две упаковки или несколько, там, я не знаю сколько. Но можно
1: три
0: упаковки позвонить Борису. Причем позвонить можно прямо сейчас 053-62-15-128 и договориться, когда вы заберете. В любом случае, я благодарю вас еще раз за этот звонок и за это предложение.
1: Спасибо.
0: До свидания, Борис. Повторю номер телефона Бориса 053-62-15-128. 128. В середине часа нас ждет в том числе рубрика «Живой уголок». Мы поговорим с Кристиной Кипнис и узнаем, о каком животном в этот раз пойдет непосредственно речь для того, чтобы найти ему новую семью. Так, в нашем WhatsApp пришло сообщение. «Прошу прощения», пишет нам Максим. У вас два канала в Телеграм, на которые подписываться. Максим, давайте сделаем так. Во-первых, мы сейчас вам пришлем линк на канал. Во-вторых, у нас нет двух каналов. Это ошибка. Наш канал называется «Первое радио» и в скобочках «Израиль». Вы найдете этот канал даже не по надписи, а по нашему красивому логотипу. это фиолетовый кружочек, внутри которого есть желтая единичка. Это и есть канал Первого радио. Ну вот продюсеры мне говорят, что вам уже отправили линк на наш телеграм-канал. Подписывайтесь и делайте правильно на самом деле, потому что помимо опросов, самые свежие новости публикуются там. Линки на комментарии, на обзоры израильских и арабских газет. Все, что только может вас сориентировать в нынешней обстановке. Поэтому спасибо, Максим. И я еще раз хочу сакцентировать внимание на название телеграм-канала. Он у нас один, мы не открывали их несколько. Если даже есть какой-нибудь канал Первого радио еще, то есть несколько радиостанций, которые так называются. Например, одна, если я знаю, в Краснодаре Первое радио. И где-то еще. Но мы Первое радио в скобочках Израиль. Фиолетовый кружочек, желтая единичка. Все. А вот мне Максим показывает... все, я понял. Значит, то, что вы мне показываете, Максим, вот первая строчка — это наш телеграм-канал, а вторая строчка — это чат. Это та площадка, где можно обсуждать все, что написано в телеграм-канале. И если вы приняты в чат, то вы можете совершенно спокойно писать там свое мнение, спорить. Единственное, только не переходить на нецензурную лексику. Бывает иногда в запале люди начинают друг друга оскорблять. Мы этого не приветствуем, администраторы жестко поступают. Поэтому подписывайтесь на канал Первое радио, а Первое радио Израиль, видите, в скобочках написано «чат». Это означает, там можно общаться. И мы его не закрываем, заходите, кому удобно. Так, я вижу, что Кристина Кипнис нам уже доложила, что у нас будет животное. И сразу сделаю анонс. Сегодня мы отдаем щенка. Щенка просто чудесного такого цвета кофе с молоком. Я не знаю, откуда такие прелести берутся. Но пока я принимаю звонок. Здравствуйте.
2: Это я в эфире.
0: Да, Михаил, вы в прямом эфире. Слушаю вас.
2: Здравствуйте. У меня дочка поменяла мультимедию в машине.
0: Так.
2: Так бы осталось. Кому надо, я могу отдать.
0: Минуточку, давайте... определимся. Давайте так, мультимедиа. Когда вы называете мультимедиа, чтобы наши радиослушатели понимали, что это означает?
2: Ну, коробка с экраном, я не знаю, сколько дюймов, наверное, 9-11. Можно смотреть YouTube, может звонить, можно радио ваше слушать, как я делаю. Там много...
0: То есть вот этот блок, который вынимается, да. Например, там место, ну, где магнитол...
2: Ну, камера с ней подключается задняя.
0: Ага.
2: Она показывает. Ну, весь блок.
0: Окей. Хорошо. Там единственное, что мы не знаем размеры, соответственно, мы не понимаем, для какой машины это дапан.
2: Сейчас, вы знаете, на машине, у меня вот в машине стоит совсем не от нее, но сейчас меньше в мастерских это делают. Машина была Mercedes, скорее Mercedes.
0: Так.
2: Volkswagen Jetta. Немецкого производства и мультимедиа немецкие.
0: Угу. Ну, в общем, в любом случае мы понимаем так, что вы отдаете мультимедиа.
2: Да.
0: Тот, кто хочет заинтересоваться и понять более детально, он с вами или спишется, или созвонится, а вы нам дадите сейчас номер телефона, правильно?
2: Единственное только, ну, потому что они поменяли, сняли, а все провода у них остались. Но я думаю, там, где их устанавливают, это не проблема, там у них всегда комплект.
0: Наверное, да. Наверное, да. Ну, в любом случае, дайте мне номер вашего телефона, Михаил.
2: 050.
0: Так.
2: 718.
0: Есть.
2: 3194. Решен лицом.
0: Решен лицом. Окей, я повторю номер вашего телефона. Вы отдаете мультимедиа в автомобиль, и речь идет о номере телефона 050-718-3194. Звоните Михаилу, да, или напишите Михаилу. Договоритесь и забирать, потому что Михаил слушает с помощью мультимедиа Первого радио. У вас тоже есть такая возможность, она вот практически сейчас вот на поверхности.
2: GPS на ней взять, она...
0: Да, и GPS в том числе. Действительно, это очень удобно. Самое главное не увлекаться мультимедиа, следить за дорогой всегда.
2: На радио ваше.
0: Тем более сейчас, вы знаете, да, штрафы увеличились, камер стало больше, так что ой-во-ой.
2: Да.
0: Все, спасибо, Михаил, за звонок вам. Хорошего дня. Повтори номер телефона Михаила 050-718-3194. Все, с Максимом мы тоже разобрались. Он подписался. И я предлагаю послушать вам рекламу на Первом.
3: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама.
0: Продолжается программа «Без выгоды». Здравствуйте. Каждое воскресенье мы с 2 до 3 днем принимаем ваши звонки и помогаем каждому из вас, если нужна таковая помощь. То есть программа некоммерческих объявлений. Вы можете понять, сказать, что я ищу то-то, или я ищу того-то, или мне нужно вот это, или у меня есть проблема, объясните. Вплоть до того, что могут найтись люди, которые, соответственно, вам помогут. Которые вам помогут сориентироваться в той или иной теме, проконсультируют. Все это не стоит денег. Или наоборот, вы звоните и говорите, есть помощь. Вот кому нужно помочь, мне кажется, это нашим израильским авиакомпаниям, потому что буквально вчера известный сайт, называется он Canstar Travel Insurance, представил исследование по поводу авиакомпаний, которые вкусно кормят на борту пассажиров. Причем исследование основано на мнениях более чем 125 тысячах отзывов пассажиров. И из рейтинга были исключены авиакомпании, у которых было меньше 50 отзывов. Ну и после того, как все про это проанализировали, пронормализовали, сопоставили, на первом месте оказалась греческая компания Aegean Airlines, которая, кстати, выполняет рейсы в Израиль, она получила из 10 возможных баллов, точно как у нас на 101-м, 7,82. Меню Aegean Airlines основано на греческой кухне и региональных продуктах. Пассажирам всех классов предлагают блюда с греческими вкусами, и они заняли первое место. Кстати, в пятерке на 2-м Qatar Airways, на 3-м Asiana Airlines, на 4-м Eva Air и на 5-м Singapore Airlines. В основном азиатские переводчики, как вы увидели. Ну и, наверное, вы хотите спросить, а что El Al, Israel, Arkia? А их нет вообще в этом списке. Даже близко. Даже близко. Из тех, какими вы летаете, например, Azerbaijan Airlines на 21-м месте. Вот. Американцы тоже, кстати, упали. Самая такая передовая компания, которая заняла всего лишь навсего 18 место, это JetBlue. Вот. Что касается Delta, American Airlines, United Airlines, даже не спрашивайте, это за 2-й сотней. Вот. Ну, про первый класс мы не говорим, потому что в первом классе, например, у тех же греков там шеф-повара и сомелье. Вот. Но, что вам сказать, я уже однажды по этому поводу писал, по поводу этого хлеба, намазанного пастой из туны в Эль-Аль. Заложников и то лучше кормили, я имею в виду, на борту, которые оказались. Да, но это все, надеюсь, будет меняться в лучшую сторону, потому что компания в любом случае претендует на звание качественных, я говорю про наших, израильских. Но в любом случае аэропорт, насколько я понимаю, там сейчас меняется директор, наш аэропорт имени Бен-Гуриона вводит новую систему сдачи багажа. Все, кто собирается в отпуск в ближайшее время, знайте, это будет, вернее даже не будет, а началась масштабная трансформация системы регистрации, и теперь она будет соответствовать мировым стандартам, то есть тому, как вот во всех ведущих аэропортах происходит. То есть теперь вы самостоятельно будете маркировать и отправлять багаж. На первом этапе эта система работает в терминале 3, в секторе G. Вот, а в дальнейшем ее поставят и в терминале номер 1. Вот. То есть вы проходите онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт, соответственно. Потом идете к цифровым киоскам. Вот. Сканируете штрих-код посадочного талона, который вы получили на онлайн. Вот. После чего получаете багажную бирку, наклеиваете на чемодан, все. И, как говорят во Франции, литраут. Чемодан уезжает. Полетели. Вам не надо стоять в этих очередях. Вот. Я таким сервисом в Европе пользовался уже много лет назад, но теперь и мы тоже решили, скажем так, пойти в ногу с мировыми стандартами. Ну, а теперь вернемся к программе «Без выгоды». У нас приходит сообщение. Так, начнем с сообщения, которое мы получили от Леонида. «Добрый день, Влад. Прошу помочь в рекламе моего малого бизнеса». А, Леонид нам уже писал, кстати. Это Кадима Цуран, так называется Мошав. И Леонид занимается мелким и средним ремонтом обуви. Должен сказать, что мы сделали исключение для владельцев бизнеса на севере, потому что, во-первых, начали туда вещать и решили протянуть руку бизнесменам, которые находятся сейчас в не самом простом положении в связи с обстрелами, в связи с тяжелой ситуацией в сфере безопасности на севере. И вот Леонид сказал, да, я бы хотел, чтобы вы мне помогли. Он одновременно и предлагает свой небольшой бизнес. Он у него, как я и сказал, мелкий и средний ремонт обуви. В том числе он ремонтирует сумки, чемоданы, ремни. Он затачивает ножи. Даже занимается ремонтом уздечек для лошадей. Это Мушав Кадима Цуран. Я сейчас дам номер телефона Леонида. Ну и он отдает подгузники для собаки. Размер medium или small на маленькую собаку. И в том числе головку швейной машины Brother. У него тоже она есть. И он дополняет, что для военнослужащих армии обороны Израиля все бесплатно абсолютно. И для офицеров, и для солдат все бесплатно он делает. Поэтому и звоните, и приходите. Номер телефона Леонида 054-635-0516. Поддерживаем вас, Леонид. Протягиваю вам руку. И еще раз говорю, приезжайте. Нужно вам починить обувь? Пожалуйста. Нужно чемоданчик перед полетом, когда вы будете сдавать уже в новой системе регистрации багажа в нашем ведущем аэропорту. Пожалуйста, 054-635-0516. Леонид, удачи вам. И спасибо за отношение к солдатам и офицерам нашей армии. Так, далее. Нам пишет Леон. Добрый день, хотел сделать объявление. В Мигдаль-Эмеке есть 4 котенка. Они сами кушают, ходят в туалет. Папа британец, мама смешанная британка. 2 черненьких, 2 серых в полосочку. Они находятся у девочки, которую зовут Евгения. И можно уже забирать, соответственно, бесплатно, но только в хорошие руки, с чем мы совершенно согласны непосредственно с Леоном. Сейчас я назову номер телефона Евгении. У меня есть фотографии 4 котят. Можете и фотографии попросить, и одновременно позвонить Евгении и забрать 4 котят, 2, 3, 1, как вам удобно. Телефон Евгении 052-756-03-57. Повторяю. 052-756-03-57. 4 котенка, папа британец, мама смешанная британка. 2 черненьких и 2 серых в полосочку. Вижу их, что вам сказать, красавцы, красавчики такие. Прям удовольствие одно смотреть на них, а уж взять их вообще. Это еще до того, как мы вам предложили «Живой уголок». Кристина Кипнис только готовится появиться в эфире. Так. Олег решит спамить. Олег, будете спамить, мы просто вас забаним. Ваш юмор здесь неуместен. Мы здесь принимаем объявления и помогаем людям. А хихи-ха-ха – это в другое время. Так, дальше. Уважаемый магазин в городе Ашдод, вам надо обратиться в рекламную службу, и мы вам поможем. Мы сразу найдем все, что вам требуется, и даже не успеете моргнуть глазом, как зазвонят телефоны. Но обратитесь в рекламный отдел, пожалуйста. Так, сейчас мы отправимся непосредственно... Секунду. Да, сейчас мы с вами непосредственно отправляемся в живой уголок.
7: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Напомню, что на прошлой неделе живого уголка у нас не было. И сегодня с двойным рвением мы хотим помочь еще одному животному. Я приветствую ведущую рубрики

0: прекрасные два мальчика и прекрасная одна девочка. И вот даже я подготовила такое интро, что иногда счастье приходит не в сообщении, а на четырех лапах. И вот дом ищут трое малышей, два мальчика, которых зовут Данте и Дизель, которые находятся в приюте «Мой лучший друг», это возле Ашдода, и девочка по имени Лола, сейчас она на передержке в городе Ариэль.
1: А я думал, это один малышей... щенок, а это, оказывается,
0: нет,
1: три.
0: Трое разных.
1: Какие
0: да,
1: милые.
0: Да, трое разных. Возраст у щенков примерно 3 месяца. Они уже получили по возрасту первые прививки. И даже можно предугадать их рост. Примерно вырастут среднего размера, около 25 килограммов. Все трое очень ласковые, игривые, любопытные и очень тянутся к человеку. И вот почему многие все-таки советуют брать именно щенка, потому что это колоссальная возможность вырастить собаку под себя, со своими привычками, правилами и образом жизни. Щенок с детства учится именно вашей семье, вашему ритму, вашим границам и, соответственно, вашей любви. Но важно понимать, что щенок – это не игрушка, а маленький ребенок на лапах.
1: Да.
0: И сейчас я бы хотела дать несколько рекомендаций для тех, у кого уже, может быть, есть щенок, и для тех, кто сейчас нас слушает и хотят взять этих малышей к себе домой. Так вот, в этом возрасте, то есть вот где-то от 3 месяцев до 7 месяцев, малыши могут входить в туалет до 5 раз в день, поэтому первое время, ну, как бы потребуется терпение. Воспитанием нужно заниматься сразу, спокойно, последовательно и, самое главное, без агрессии. Щенки лучше всего учатся через похвалу, ласку и повторение. Чем больше будет общения, игр и социализации с детства, тем стабильнее и увереннее собака вырастет. Ну, конечно, погрызные тапки – это, конечно, тоже входит в базовую комплектацию. Но сейчас я хочу дать совет, как это можно искоренить достаточно за короткое время, без того, что щенок будет травмирован. Самое главное, когда щенок грызет тапки или мебель, не потому что он вредный, это нужно понимать, это для него способ изучать мир, чесать зубы во время смены зубов, снимать стресс и скуку, ну и, соответственно, привлекать внимание. Главное правило – это не наказывать агрессивно, не бить ни в коем случае, потому что щенок не свяжет тапок как наказание, а вот, ну, и, соответственно, забудет через пару секунд, а просто будет бояться человека. Вот это, конечно, бы не хотелось получить. Что реально помогает? У щенка должна быть альтернатива. Если нельзя грызть тапок, значит, можно грызть что-то свое. И тут уже, естественно, хозяин должен предоставить. Это маленькие канатики, специальные игрушки, безопасные жевательные вкусняшки, которые тоже продаются для щенков. Когда он начинает тянуться к мебели, щенок, да, то спокойно забирается предмет и сразу дается разрешенная игрушка. Хвалите за правильный выбор. Если он выбрал не грызть мебель, а свою игрушку, нужно похвалить. А когда вы забираете, например, тапок, нужно четко, не агрессивно, не криком, таким достаточно холодным тоном просто сказать нельзя. И когда он сделает правильный выбор, естественно, похвалить. Рекомендуется также убирать тапки, любые шнуры, чтобы не было никакого доступа. Это буквально на первое время. Щенок должен уставать. Для этого нужно часто с ним играть, потому что когда он начинает грызть что-то из мебели, это потому что ему скучно, не хватает прогулок, поэтому нужно чем-то это заменить. Спокойно нельзя, это коротко, спокойно и уверенно, без крика. То есть нельзя, забрали, дали альтернативу. Во время смены зубов грызть будут сильнее. Обычно в период примерно от 6 до 7 месяцев. В это время особенно помогают охлажденные игрушки или жевалки. И самое важное, когда вы воспитываете щенка, это последовательность. Если сегодня тапок нельзя, а завтра, ну ладно, он милый, щенок решит, что правило зависит от настроения человека. И тут тоже могут быть проблемы. Ну, а также хотелось бы сказать, долго не думайте, возьмите щенка, и взамен вы получите то самое чувство, когда маленький хвостик встречает вас так, будто вы лучший человек в этом мире. Если вы надумали взять кого-нибудь из этих милейших детей к себе домой, то не нужно откладывать в долгий ящик, позвоните по номеру телефона 054-934-0065. Еще раз, 054-934-0065. Также хочу напомнить, что сегодня я рассказываю про трех милейших малышей, двух мальчиков по имени Данте и Дизель, и девочка по имени Лола.

0: детям примерно где-то 3 месяца. Первые прививки, еще раз хочу повторить, что они получили, вырастут ориентировочно среднего размера около 25 килограммов. Я считаю, что это самый лучший выбор, если вы возьмете кого-нибудь из этих детей.
1: Ну что ж, во-первых, у нас есть фотографии Данте, Дизеля и Лолы, двух братьев и сестры. И, кстати, сразу по фотографиям видно, где мальчишки, где девочка. Это однозначно.
0: Очень это видно. Да.
1: Они преобладают, у них бело-бежевый цвет. Я даже затрудняюсь сказать в направлении какой породы эти собаки, но надо отдать должное. Может быть, это даже хнаананский? Нет, не хнаананский, нет? Нет, наверное, слишком вот мордочки крупноваты.
0: Вот Лола очень похожа на лабрадора.
1: Ну, в любом случае, у нас наши радиослушатели разбираются, и вот уже нас просят прислать фотографии. Мы с удовольствием это сделаем. Фотографии сейчас отправятся, вместе с ними отправится номер телефона. Амуты, мой лучший друг. Кристина Кипнес завершает рубрику «Живой уголок», правильно?
0: Совершенно верно, Влад. Огромное вам спасибо. Сегодня мы в очередной раз сделали великое дело.
1: А через вас я хочу благодарить всех, кто остается неравнодушным к судьбе животных, особенно маленьких, котят или щенят, и пытается им найти семьи и дать им возможность жить, выжить в том числе. Спасибо, Кристина.
0: Огромное спасибо, Влад. Хорошего дня. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
1: 14 часов 37 минут. У нас на данный момент получается 4 щенка от британцев, кота и кошки. И 4 котенка и 3 щенка. Да, мы сейчас отправим всем, кто попросил фотографии непосредственно щенят. Да, вы их получите, и вместе с ними я попрошу продюсера, в том числе, отправить номер телефона Амуты, где, соответственно, вам ответят, и в том числе, я знаю, на русском, а вы сможете договориться, как забрать животных. Но в любом случае, надеемся, что те, кто интересуется, это люди, которые с добрым сердцем и душой относятся с любовью к животным. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас... Сообщение. Сообщение приходит в WhatsApp на номер 054-2070-800. Татьяна нам пишет из города Ашдод. По-прежнему Татьяне нужен шкаф для белья. И если у кого-то есть, Татьяна будет благодарна. Единственное, что проблема, Татьяна не может его привезти. Она пенсионер, и у нее нет возможности оплатить перевозку, но она... будет благодарна, если откликнутся в том числе и ребята-перевозчики. Она говорит о том, что ей нужен трехстворчатый шкаф. Она живет в Ашдоде. И телефон Татьяны 054-621-4788. Поэтому, если есть шкаф, во-первых, позвоните Татьяне и скажите 054-621-4788. И если нас слышат ребята-гвардейцы, которые занимаются перевозкой и готовы помочь пенсионерке в Ашдоде, то дайте нам знать в WhatsApp или позвоните. Мы свяжем вас с Татьяной. И она вам не заплатит. А мы вам дадим возможность прорекламировать свой бизнес в прямом эфире. И это будет, мне кажется, достойный взаиморасчет. Телефон Татьяны 054-621-4788. Ей нужен трехстворчатый шкаф. Реклама на первом.
3: Реклама. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Реклама.
1: 14 часов и почти 41 минута в стране, в Израиле. В эфире вы слушаете программу «Без выгоды. Некоммерческие объявления». Вы можете звонить нам, так как это делали сегодня наши радиослушатели. Вы можете писать нам в WhatsApp. Если звонить, то это 07-5-2-8-9-1. А если писать, то это 054-20-70-800. Принимайте решение, подумайте, нужна ли вам помощь, или, может быть, вы хотите ее кому-то предложить, оказать. Может быть, вы и хотите найти кого-либо. Все здесь сконцентрировано. Пока я хочу обратить внимание на то, что у нас есть телеграм-канал, в котором вы тоже можете быть в качестве подписчика. Подписка совершенно бесплатная и вечная. Поэтому находите нас, он называется телеграм-канал «Первое радио», в скобочках «Израиль». И подписывайтесь. Вот пока я с вами говорил, уже я вижу, что 7 человек подписалось. Очень приятно. Очень приятно. А я, смотря на телеграм-канал, принимаю телефонный звонок. Спасибо Дарье Достоевской, нашему продюсеру. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Да.
6: Меня зовут Юля, я из Ришон-ле-Циона. Я по поводу отдачи вещей. Две вещи меня интересуют. Мне нужно срочно, чтобы забрали в отличном состоянии диван и буфет. Все в хорошем состоянии, как новые.
1: Это серьезный поступок, Юля.
6: Да.
1: Диван и буфет, причем срочно.
6: Да, срочно мне надо отдать.
1: Вам надо отдать. Хорошо. Давайте попробуем сейчас найти людей, которые позвонят и заберут. И вы сейчас дадите номер телефона?
6: Да, конечно.
1: Пожалуйста.
6: 054.
1: Так.
6: 618.
1: 618.
6: 9378.
1: 9378. Что ж,
6: значит... Это центр Тарисон, в центре Рисона прямо находится. Если надо будет, сообщу адрес.
1: Вы, конечно же, сообщите, потому что человек должен будет знать, куда приехать. Да, скажите мне, диван, я сразу уточню. Во-первых, две вещи. Первое, это двоечка, троечка?
6: Троечка.
1: Троечка. Теперь обивка, материя кожи? Кожезаменитель?
6: Материя.
1: Цвет, на всякий случай?
6: Цвет...
1: В какую сторону?
6: Темно-цвет. Серо-зеленый.
1: Серо-зеленый. Прекрасный цвет. У вас замечательный
6: вкус. Да, цвет замечательный.
1: А что касается буфета, он по высоте, по длине как?
6: Угу. Из дерева.
1: Так.
6: Он тоже такой цвет бежевый, сочетание с серым. Он новый, он буфет, который стоял под телевизором, очень вместительный. Там есть ящики, можно вложить вещи необходимые, он очень удобный.
1: Это то, что мы то, что мы называем мизнон, правильно?
6: То, что мы называем мизноном.
1: Туда.
6: Он в шикарном состоянии.
1: Итак, в центре Ришина Юля отдает диван и буфет. Диван троечка, очень красивый цвет, материя, буфет в прекрасном состоянии, то есть мизнон. Поэтому звоните Юле, ей нужно срочно это отдать. Договаривайтесь, забирайте и не прозевайте. Это шикарное предложение. 054-618-9378. Правильно сказал?
6: Правильно, абсолютно правильно.
1: Ну все, я вас отпускаю. Спасибо, Юля.
6: Вам большое.
1: До свидания. Давайте закрепим номер телефона Юли. 054-618-9378. Диван плюс буфет нужно забрать и желательно как можно быстрее. У нас остается 14 минут до окончания программы. Вы можете позвонить, можете написать. В нашем телеграм-канале «Новый опрос» мы выясняем, если вы хотите посмотреть кино, что предпочитаете. Там есть 5 вариантов. Заходите и проголосуйте. Кстати, проголосовать можно даже не подписавшись на канал. То есть мы вас не обязываем это делать. Это все вот, по вашему настроению. Но примите участие. Так, по поводу животных. Я напоминаю о том, что сегодня, во-первых, нам радиослушатель Лео написал, что в Мигдаль-Эмеке есть 4 котенка, и котята уже сами кушают и ходят в туалет. Папа у котят британец, мама смешанная британка. Это, вы знаете, это породы кошачьи, это не граждане Великобритании. Вот, поэтому два черненьких, два серых в полосочку. И можно их посмотреть. У нас фотография есть. И у нас есть номер телефона Евгении, у которой все четыре котенка на данный момент столуются. 052-756-0357. Или можете напрямую Евгении написать, она пришлет вам фотографии этих котят. И сегодня Кристина нам предложила трех щенят. И каждому из них по три месяца. Это два брата и сестра. Им дали клички Данте, Дизель и Лола. Они невероятно милы, красивы. Цвет белый с бежевым. Просто сладкие щенки такие, честно говоря. И играются с мячами. Они живут сейчас в Амуте «Мой лучший друг». И если вы захотите увидеть фотографии, чтобы взять одного из щенков, вы можете написать нам в WhatsApp. Мы тут же откликнемся. И мы пришлем номер телефона, чтобы вы его не запоминали дважды. В любом случае, эти щенки уже получили первые прививки. Чудные собаки. Они выросут в среднего размера таких собак. Но будут у вас дома настоящие друзья. Итак, со щенятами разобрались. Идем дальше. Получаем сообщение от Яны из города Мадиин. Она отдает две кровати. Не одну, а две кровати в хорошем состоянии. Двуспальная 1,60 м шириной и полуторная. В полуторной есть еще и ящики для хранения. Телефон Яны 050-79-22-30. Повторяю, 050-79-22-30. Две кровати. Одна двуспальная 1,60 м. И одна полуторная. Внутри кровати есть еще и ящики для хранения. С этим тоже разобрались. Напомню о том, что сегодня воскресенье. И сегодня, с точки зрения расписания программ, все остается так, как написано в ваших аппликациях и у нас на сайте. В 15.00 программа 101. Сегодня, кстати, будет исключение. Будет сегодня премьера. Далее, в 16 часов программа снова Вергунова с Екатериной Вергуновой. Катя, у вас есть тема? Будьте добры, я озвучу ее сразу в 16 часов. Так, я немножко ошарашен темой, но, судя по всему, вам, наверное, будет что сказать. Почему мы носим на себе чужие даты, будет спрашивать вас Екатерина Вергунова, с 16 до 17. Речь идет, например, о майках. А, точно, у меня есть майка, у меня там 83. Здрасте, ну конечно, вот я же знаю, почему я ношу 83, но я не скажу. Я просто в 83 решил выйти на пенсию. Я поэтому не хожу. На самом деле, вы скажете, почему вы ходите. Может быть, даже вы не задаетесь вопросом, что у вас написано на майке или что это за цифры. Поговорите об этом с Екатериной Вергуновой 16 до 17. В 17 Алина Дарк представит вам трехчасовую программу «Шестая передача». Вечерняя, музыкально-развлекательная. Кстати, в 18.30 сегодня новости культуры. Владлена Прешель всегда рассказывает об этом вечером, чтобы вы знали, чем заниматься на протяжении ближайшей недели. В 20.00 Александр Солнцев и программа «Мужчины не плачут». Почему я говорю только Александр Солнцев? Потому что Сава, соведущий Саши, судя по всему, сегодня уже улетел в отпуск. Да. Итак, это «Мужчины не плачут». Это такой музыкальный мужской журнал для женщин. Темы актуальные, гости приходят. Смотрите, слушайте эту программу с 20 до 21 часа на волне Первого радио. Будем вам за это признательны. Вот такое у нас сегодня расписание. А я скажу, что остается еще 9 минут до конца программы. И приходит сообщение от слушательницы Галюни. Галюня — это Галина, но это такое нежное обращение. Она, видимо, так и подписалась. Так вот, ей очень нужно специальное кресло, которое подходит для людей пожилых и для инвалидов. У этого кресла должно подниматься и наклоняться сиденье, чтобы было удобно с него вставать и было удобно на него садиться. Галюня живет между городами Ашкелон и Реховод, и она, и, судя по всему, за этим креслом приедет, да? Ну, пока мы не знаем точно, но, по крайней мере, в теории расчет таков. Телефон Галюни 052-38-08-841. Я повторю номер телефона 052-38-08-841. Специальное кресло для пожилых инвалидов. у него должно подниматься и наклоняться сиденье, чтобы было удобно вставать и садиться. Если у кого-либо есть такое, пожалуйста, позвоните непосредственно Галюне. Да, и судя по всему, так и можно к ней обращаться, да, Дарья? Да, так и можете говорить: Галюня, здравствуйте. Я думаю, шок не будет. 052-38-08-841. Так, получаем сообщение от Тамары. Она нам пишет следующее. Добрый день, ищу стульчик в машину, кресло в машину, да, для годовалого ребенка. То есть для ребенка в возрасте 1 года. И если у кого-либо есть такое кресло, а я знаю, что есть, просто когда ребенок вырастает, с этим креслом особо делать нечего. И они передаются вот так вот. И от бабушки к дедушке, от мамы к папе и так далее. От мамы к маме, от семьи к семье. И телефон Тамара свой дает. Ей нужно кресло в машину для годовалого ребенка. Телефон Тамары 054-21-65-456. 054-21-65-456. Позвоните и скажите, что у вас есть кресло для годовалого ребенка. Спасибо вам заранее. Теперь сообщение от рекламного отдела. В мебельный магазин в городе Ришон-ле-Цион требуются продавцы с опытом. Очень хорошие условия и гибкий график работы для подходящих. Если вы готовы, если вам интересно это предложение, позвоните 0526-12-24-94. 0526-12-24-94. Продавцы в мебельный магазин в Ришон-ле-Ционе с опытом. И условия хорошие, и график гибкий, так что есть смысл заинтересоваться и уточнить. Так что welcome, welcome, ребят. Так, наше общение привело к тому, что еще 2 человека подписались на наш телеграм-канал, что приятно радует. Я, кстати, забыл анонсировать рубрику проекта «Евровидение 2026». Дело в том, что первый полуфинал состоится через 2 дня, 12 мая. В этом первом полуфинале представитель Израиля, наш певец Ноам Битан, с песней «Мишель» будет выступать 10-м по счету. И в ожидании начала, так назвала сегодняшний выпуск, автор проекта «Евровидение 2026» Светлана Карабут. Ну, разумеется, она приходит к Екатерине Вергуновой. И эта рубрика выйдет в 16 часов 15 минут. Уверен, что многие из наших радиослушателей следят за международным конкурсом песни «Евровидение». И вам будет интересно еще дополнительные детали, нюансы, о которых Светлана Карабут очень здорово рассказывает каждое воскресенье и среду. Воскресенье 16.15, среду 15.15. Это мы со Светой встретимся после первого полуфинала. Да, 13 числа она придет ко мне. Потом в четверг второй полуфинал. И в субботу 16 мая финал. Вечером до часу ночи будем болеть. Болеть в хорошем смысле. Мы не можем голосовать за представителя Израиля, таковы правила. Но мы можем голосовать за исполнителей из других стран. И для этого Светлана Карабут нам рассказывает, кто, что, где, сколько и как. И, между прочим, мы эти рубрики публикуем тоже в нашем телеграм-канале, поэтому, если вы вдруг прозевали, вы можете заглянуть в канал и посмотреть, вернуться. Здесь есть все абсолютно, что актуально, я уже не говорю про новости. Так что подписывайтесь на телеграм-канал Первого радио и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Остается 3 минуты до конца программы. Я еще раз хочу уточнить, есть ли у кого-либо предложение, сообщение, пожалуйста, или WhatsApp, или телефон. Звоните 07-52-891 или пишите 054-20-70-800. С удовольствием поможем вам, поддержим, протянем руку. Значит, что касается бизнесов центра и юга страны, ребята, вам в рекламный отдел сразу скажу, без обид. Что касается бизнесов севера, мы временный период ввели, когда протягиваем руку, помогаем, поддерживаем, так же, как помогали бизнесменам юга, когда шла война, там в том числе и бизнесы несли убытки, безусловно. Сейчас у нас север под огнем, и им надо помогать. И мы не можем оставаться в стороне. Ну и я уже говорил о том, что в аэропорту Бен-Гуриона в терминале 3, в секторе G, ввели новую систему регистрации багажа. То есть теперь пришли, в смысле сделали онлайн регистрацию дома, пришли, просканировали полученный в посадочном билете штрих-код, вот, получили багажную ленточку, наклеили на чемодан и отправили его. Все. Забыли. Это первое. Ну и новость о том, что ни одна израильская авиакомпания не попала в рейтинг с хорошим питанием на борту. Наверное, когда-нибудь это случится. Когда-нибудь вместо хлеба, на котором размазана паста из тунца, заменить что-нибудь более вкусное, качественное. Вот. Тем более мы с вами летаем много, и у нас есть хороший опыт в том числе. Мы знаем, как правильно оценивать. И, кстати, сегодня вообще авиационная тема просто захлестнула все новостные каналы и наш телеграм-канал. Аркея буквально в эти минуты сообщает, что они запускают прямые рейсы из Тель-Авива куда? Дарья, вот как вы думаете, куда полетит Аркея? В Хошимин. В Хошимин полетят они, во Вьетнам. Помните, раньше еще в советское время это был Сайгон город, а сейчас это Хошимин, так что вы можете сесть на самолет Аркея. Вот, в четверг вылетает и улететь во Вьетнам. Совершенно спокойно. Кстати, говорят, шикарный сервис во Вьетнаме, гостиницы. Да, наверное, в Арки не будут вас так кормить, как бы вы хотели, но ничего страшного. Наедитесь потом во Вьетнаме, когда приедете. И кухни, и пляжи, и природа, исторические места. Вьетнам все это... Не знаю, как сказать, а-ля кейфак на их языке. Ну, клево. В принципе, я думаю, что будем завершать. Я смотрю, что сообщений вроде у меня больше нет. Да. Все. Значит, впереди новости. Я вижу, что Светлана Карабут дает отмашку и говорит о том, что новости готовы. Сейчас, Светлана, вы ведете прямую трансляцию в своем ТикТоке. Значит, я предлагаю вам подписаться на ТикТок диктора новостной службы Светланы Карабут. Он называется, мне все время хочется сказать, Bluebird, на самом деле Blackstone, да? Как там правильно точно на ушко мне? Вообще, нам надо было где-то букв 80 придумать, чтобы я каждый раз... Хорошо. Значит, TikTok Светлана Карабут, Smart Black Stone. Подписывайтесь на него. Да, некоторые, я вижу, хватаются за голову, но ничего. Smart Black Stone. Сейчас она прямо в прямом эфире будет читать новости. Быстро все рванули в TikTok, вот, а потом расскажете, как это было. А я предлагаю послушать рекламу.
3: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
10: Дельтаформа. Ателье матрасов.
9: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните +94 42.
11: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центркар Азур».
3: Реклама. Первое радио. Новости.
13: Глава Генштаба заявил о необходимости увеличения сил ЦАЛЯ. Подробнее через несколько секунд. В 15 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне заявил, что армии нужны дополнительные солдаты. «Я не занимаюсь политическими или законодательными процессами. Я занимаюсь боевыми действиями и победой над врагом. Чтобы продолжать это делать, ЦАЛЮ необходимы дополнительные солдаты немедленно», – подчеркнул Замир. Силы бригады КФИР продолжают зачистку района центральных районов Газы к востоку от желтой линии. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, военнослужащие совместно с инженерными силами дивизии уничтожили два подземных туннельных маршрута общей протяженностью около 2 километра. В туннелях были обнаружены помещения для пребывания боевиков и оружия. Кроме того, в ходе прочесывания района военные нашли десятки ракет и взрывных устройств. Министр финансов Бецалель Смотрич резко раскритиковал юрсоветника правительства Гали Бараф-Миару после ее несогласия с назначением Романа Гофмана главой Моссада. Министр назвал этот шаг уже в который раз направленным против правительства и премьер-министра и заявил, что данное назначение находится в исключительной компетенции премьер-министра. По словам Смотрича, это уже слишком для коррумпированной системы, которая захватила государство Израиль и наносит ему огромный ущерб. Он добавил, что Бараф-Миара не представляет должным образом избранное правительство. Юрсоветник, который неоднократно присоединяется к оппозиции, должен уйти в отставку и позволить правительству получать минимальные юридические консультации и защиту, как это принято в любой нормальной стране. Судно, попавшее под обстрел в воскресенье близ Катара, принадлежит США, утверждают иранские СМИ. По информации государственного телевидения Ирана, речь идет о грузовом судне, шедшем под американским флагом. Ранее британское управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что находящееся в Персидском заливе грузовое судно подверглось атаке вблизи Катара. Капитан Балкера сообщает о попадании неизвестного снаряда. Возник небольшой пожар, который был потушен. Жертв нет, говорилось в сообщении. Израильская авиакомпания «Аркея» расширяет полетную программу во Вьетнам и запускает прямые рейсы из Тель-Авива в Хошимин. Полеты должны начаться в октябре этого года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю. Компания также продолжит летать напрямую в Ханой. Гендиректор «Аркеи» Ос Берловец объяснил запуск нового направления высоким спросом на Вьетнам и растущим интересом израильтян к странам Юго-Восточной Азии. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 23, в Бершеве 30, в Эйлате 34. Это были новости. Эфир на Первом продолжает 101 километр.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: хорошие песни на 101-м километре.
1: 15:06. Добро пожаловать в программу «101 километр», программу авторской песни. Меня зовут Влад Зерницкий. А только что мы открывали программу «Песни львицы» в исполнении Марка Бартона. И должен сказать, что в сегодняшней нашей программе будет некое исключение. Дело в том, что вы помните, что премьеры у нас по четвергам. Мы их оцениваем по четвергам. А по воскресеньям слушаем те премьеры, которые оценивали по четвергам. Но в прошлый четверг у нас премьеры не было. И программа у нас была в записи, кстати. Поэтому премьеру четверга я переношу на сегодня. И получается, что у нас и сегодня, и в четверг будет две новых песни. И мы их оценим. Обе песни из Израиля. Поэтому тем более ответственно на все. И готовьтесь оценить. Да, рубрика «Кино на 101-м», да. И мы сегодня вспомним замечательного человека, поэта, прозаика, барда, который родился 9 мая. И послушаем его исполнение песни. Я его всегда, кстати, вспоминаю, но об этом чуть позже. Пока Елена Воробей в нашей программе.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, спасибо Елене Воробей за песню «Хочу колечко». Ну, а теперь я хочу вспомнить человека, творчество которого знакомо многим из вас. И сегодня будет звучать песня, которая называется «Грузинская песня». Он написал стихи для этой песни, и вообще это была не песня, просто были стихи в 1967 году, а музыка появилась на год или на два позже. Это пока точно не установлено, да и, в принципе, не имеет никакого значения. Песня посвящена его другу, грузинскому поэту Михаилу Квилидзе. И сначала Булат Акуджава написал несколько строчек, и на этом он, скажем так, остановился. Но потом он встретился с молодой, в будущем, грузинской поэтессой Дали Цаавой, и она инициировала продолжение этой песни. Более того, в тексте песни он упоминает ее имя, и в конечном итоге, когда появилась музыка, грузинская песня была записана на фирме «Мелодия» на долгоиграющей пластинке в 1976 году. Вот. Причем, надо сказать, если, может быть, вы поняли, немножко интерпретировали не совсем корректно встречу с молодой девушкой Дали Цаавой, то это было следующим образом. Акуджава выступал в Ленинграде, жил в гостинице рядом со своим другом Михаилом Квилидзе, и в дверь номера Акуджавы постучалась молодая девушка. Она сказала, что просит его прочитать и оценить стихи, которые она написала на грузинском языке. Ей тогда было 30 лет. Да, она 30 лет ей было. Она была студенткой филологического факультета Ленинградского государственного университета. В последующем она стала известной грузинской поэтессой. Акуджава сказал, что он не очень хорошо знает грузинский язык, и сказал: «Покажите стихи вот моему соседу, моему другу, поэту Михаилу Квилидзе». И они пошли к нему, он почитал стихи, они ему понравились, и он сказал: «Продолжайте заниматься поэтическим творчеством». А Акуджава в тот момент написал кусочек стихотворения, там первые 8 строк, вот, и ее имя Дали помогло придумать продолжение. Там есть строчка в этой песне: «В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали». В общем, что касается Булата Шалыча Акуджавы, то он родился 9 мая 1924 года, ушел из жизни летом 1997. Песни Акуджавы знают те, кто знаком с его творчеством, те, кто не знакомы, могут найти эти песни. И сегодня, вот благодаря грузинской песне, может быть, вас это заинтересует особенно. Поэтому давайте вспомним замечательного поэта и барда, и он споет для нас грузинскую песню.
2: Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву.

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая.

0: Реклама. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
4: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bcure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bcure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас здесь действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bcure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
5: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт.
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион. Звездочка 9246.
7: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Эта музыка говорит о том, что в студии у нас появился гость, и я его с удовольствием приветствую. Генеральный директор бутика итальянской мебели Айтали Велла Денис Ганеев. Здравствуйте, Денис.
10: Добрый день, Влад.
9: Итак, дожили, в хорошем смысле этого слова, у вас день рождения. Я имею в виду у бутика.
10: Да, у нашего магазина, у нашего бутика итальянской мебели Айтали Велла день рождения. И мы с огромным удовольствием, вот действительно с огромным удовольствием приглашаем всех, всех абсолютно радиослушателей Первого радио, ну, вообще всех, кто нас слышит. Я тоже хочу вас поздравить. Я слышал, ваша аудитория расширилась, правильно, в последнее время?
9: Это правда, да.
10: И я тоже вас с большим удовольствием поздравляю. И, соответственно, наша аудитория расширилась тоже, не буду этого скрывать, это приятно. В ближайшую субботу, 16 мая, мы открываем свои двери в 10 часов утра и будем открыты до 10 часов вечера. 12 часов прекрасного настроения, шикарная итальянская мебель, фуршет, шампанское, скидки, подарки. Нет никакой причины не прийти к нам в эту субботу и отпраздновать вместе с нами.
9: Значит, надо сразу сказать радиослушателям, что вы умеете праздновать не только день рождения, то есть я имею в виду с точки зрения цен, с точки зрения возможности дать людям, ну, скажем так, почувствовать праздничную атмосферу или, скажем так, кампейн какой-то и купить это дешевле, чем это в обычные дни. Это ведь батмицва, вы понимаете, да?
10: Да, 12 лет, да. Это батмицва.
9: А ханут на иврите — это женский род, вот, так что...
10: Да, все срослось.
9: Все срослось. То есть вы должны по еврейским традициям, по батмицве, вот хала, все как положено, молитвы, красиво все, свечи.
10: Особенно в субботу.
9: Особенно в субботу, да. потому что это итальянская роскошь, смешанная с еврейской традицией. Прекрасно.
10: Это правильно.
9: Я даже не ожидал, что вы так умеете красиво заходить. 16 мая. Теперь скажите мне, что касается тенденций весны 2026-го, изменилась ли мебель, которая приходит вам из Италии, с Апеннинского полуострова?
10: По большому счету нет, ничего не изменилось, и это меня радует, потому что это значит, что наш магазин не бежит за трендами, а наоборот, мы идем чуть-чуть впереди всех трендов. Та мебель, кстати говоря, наш представитель был на последней выставке в Милано, Дель Мобили. К сожалению, мы были там не совсем немного времени, всего 2 дня, и выяснилось, что та мебель, которая представлена у нас в магазине сейчас, она полностью соответствует тем тенденциям, которые есть на мировом рынке. Поэтому приходите, нам есть что вам рассказать, нам есть что показать, и у нас есть чем вас удивить.
9: Мебель современна, красива и невероятных цветов. Это Alta Livella. Более того, у вас невероятно огромный выставочный зал, у вас ходит лифт, соединяет эти залы. То есть практически такой своего рода маленький итальянский дворец.
10: Да, это действительно так. 2 этажа, 1200 квадратных метров, более 50 моделей диванов. Помимо диванов у нас также есть обеденные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, телевизионные кресла, классические дизайнерские кресла, кровати, матрасы. У нас есть абсолютно все, что требуется для вашего дома.
9: Сориентируйте нас снова по адресу и, соответственно, по часам работы.
10: Мы находимся в городе Ришон-Лицион, на улице Рожанский, 11. Ближайшая суббота, 16 мая, с 10 часов утра до 10 часов вечера.
9: Итак, именно в субботу, 16 мая, с 10 утра до 23 часов, день рождения Alta Livella, скидки, о которых мы расскажем через пару дней, а пока пусть это будет интрига.
10: Согласен.
9: Через 20 минут вы в студии.
10: Спасибо.
0: Реклама.
2: Эй, Зерницкий, привет за 101-го!

0: я так тоже могу. Ты мурку сыграй.
1: 15:25 минут. Вторую часть программы «Авторская песня» открыла группа «Коррупция» с песней «Мария Ивановна». Мы уже практически добрались до премьеры, до первой премьеры на этой неделе. И я уже говорил о том, что и сегодня, в воскресенье, и в четверг, 14 мая, тоже будет премьера. То есть две новых песни мы оцениваем. Поэтому открывайте ваши смартфоны, открывайте наш WhatsApp 054-20-70-800. Готовьтесь прислать мне ваши комментарии и ваши оценки по поводу песни, которую вы сейчас услышите. Я только хочу обратить внимание, что на нашем сайте, на сайте радиостанции, не прекращает проходить голосование, работает рубрика «Хит 101», и там мы представляем премьеры и песни, которые звучали в наших программах. Их можно послушать, и за них можно проголосовать. Поэтому заглядывайте, пожалуйста, на сайт Первого радио. Так и пишите в поисковиках «Первое радио Израиль», и сразу же первый линк — это будет наш сайт. Ну а теперь...
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия.
3: Простите, часовню тоже я развалил.
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Итак, сегодня мы с вами будем оценивать песню, которая называется «Видимость любви». Эту песню исполнит Марина Василевская, израильская певица, в прошлом эстрадно-джазовая певица она и сегодня, но в прошлом она солистка Белорусской государственной филармонии, была в нашей студии и не раз, мы с ней разговаривали, в любом случае... Кстати, все время поразительно, что когда, например, я вспоминаю, хочу что-то узнать о Марине Василевской, я еще вижу, что в Беларуси есть космонавт, герой Беларуси Марина Василевская, еще одна, примерно они даже по возрасту одинаковы, но мы говорим о певице. Сейчас она в Израиле, она израильская певица, замечательная, талантливая, и я хочу представить вам новую песню, поэтому будьте добры, пожалуйста, будете слушать... Решите, какую оценку вы ставите по 10-бальной системе, и пришлите мне оценки и мнения в WhatsApp Первого радио. Премьера.

0: Марина Василевская, премьера песни, называется она «Видимость любви». И сейчас радиослушатели вступают в дело. Уважаемые присяжные заседатели, просьба вынести свой вердикт, а именно оценить эту песню по 10-бальной системе и написать свое мнение. Куда, спросят те, кто никогда этого не делали? Естественно, в мессенджер WhatsApp нашей радиостанции, на шикарный номер, который запоминается даже если вы за рулем, 054, а дальше просто 20 70 800. Оценивайте песню.
1: Кино на 101-м.
2: И какой-то жиган.
0: Ой, здесь у нас несколько есть интересных вещей. Во-первых, мы поговорим о фильме, который был снят Геннадием Мелконяном в 1982 году по сценарию Эмиля Брагинского «Нежданно, негаданно». И если вы не видели этот фильм, надо сказать, он достаточно светлый, хороший фильм. И вот он о чем. Там скромная сотрудница сберкассы, которую играет Татьяна Догилева, получает в наследство квартиру и ценнейшую коллекцию произведений искусств. То есть богатство, нереальное богатство, и уж по советским временам однозначно. И она не знает, как ей быть, радоваться, огорчаться. И только лишившись всего, она понимает, что и на самом деле нужно для счастья. Вот. Ну и вокруг нее оказываются разные люди и мужчины. В ролях снимались Юрий Богатырев, Александр Ширвиндт, Олег Анофриев, Галина Польских, Татьяна Ташкова, Евгений Шутов, Игорь Ясулович, Леонид Ярмольник, Павел Винник, Анатолий Скорякин, Мария Виноградова, Сергей Баталов. Музыку для этого фильма писал и композитор Георгий Горонян, и в этом фильме появились песни в исполнении группы «Москва». Это было своеобразное явление, которое поддержал непосредственно Давид Тухманов. Я два слова об этом коллективе скажу. Дело в том, что в 1981 году музыканты Николай Носков, Александр Белов и Дмитрий Серебряков создали группу «Москва» в 1981. И они пришли к Тухманову и сказали, что мы бы хотели, чтобы вы стали нашим продюсером. Но тогда это слово было неизвестно в Советском Союзе. Он стал художественным руководителем. Он стал художественным руководителем, и на даче у Тухманова была студия. Там они и репетировали, и экспериментировали, и там и записывали. Вот. Ну и надо сказать, что они выпустили две пластинки, потом они все разошлись. Это была очень оригинальная для начала 1980-х годов музыка, для Советского Союза, я имею в виду. И вот эти песни в том числе появились в фильме «Нежданно-негаданно». Мы сейчас послушаем одну из них, она называется «НЛО». Я напоминаю еще раз, что это 1982 год. Это компьютер, в смысле, это синтезаторы, это электронная музыка. Это Давид Тухманов, поэтому можете послушать и представить себе ту атмосферу. Ну а фильм, если захотите, посмотрите, потом скажете спасибо.

Это второй альбом группы «Москва», он так и назывался «НЛО», и эти песни, несколько песен прозвучали в фильме «Нежданно-негаданно», о котором я вам сегодня рассказал. Художественный фильм, 1982 год, в главных ролях Татьяна Догилева, Юрий Богатырев. Ну что ж, поехали дальше.

0: израильская певица Люба Бабис и песня «Мудрец» на нашей волне. Продолжается голосование в рубрике «Суд идет». Отправляйте ваши оценки по десятибалльной системе. Ждем.
1: Опа, 101-й.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: И снова я хочу вам представить моего гостя, генерального директора итальянского, или, скажем так, бутика итальянской мебели, Денис Каниева. Здравствуйте, Денис.
11: Добрый день.
0: Мы уже начали с вами разговор о том, что день рождения магазина, ему исполняется 12 лет. И вы устраиваете праздничную распродажу, в принципе, праздник, посвященный именно этому событию.
11: Да, это действительно так. И как принято в израильском обществе, когда приглашаешь друзей к себе на день рождения, а именно это мы и делаем, мы не приглашаем в этот раз клиентов, мы приглашаем друзей. Приходите все к нам, кто уже у нас был, кто не был, кто хочет приобрести новую мебель, кто просто хочет окунуться в мир итальянской роскоши, и он думает приобрести мебель, может быть, чуть позже, приходите к нам в субботу, мы с большим удовольствием расскажем вам, покажем. Естественно, кто хочет приобрести в этот день, получит огромную скидку, об этом мы скажем чуть позже.
0: В субботу 16-го.
11: Все правильно, и естественно, мы как очень хорошие хозяева нашего магазина, мы каждому, кто приобретет у нас в этот день 16 мая, причем неважно, это будет только кресло, это или будет мягкий уголок, обязательно получит подарок от Alta Livello. О каких подарках идет речь, мы тоже с большим удовольствием чуть позже все расскажем.
0: Я бы на самом деле устроил бы конкурс фотографий тех клиентов, которые купили в Alta Livello на фоне, например, той мебели, которую купили, и потом бы это получилась бы большая галерея в вашем огромном магазине площадью 1100 квадратных метров. Представляете, большие фотографии, люди, кто-то лежит на диване, кто-то стоит, кто-то лежит возле дивана, кто-то вот за диваном или там за креслом. Представьте себе, это такое еще ни один магазин в Израиле не проводил.
11: Это действительно так. Огромное спасибо за очередную идею. Я каждый раз у вас, Влад, и каждый раз у вас есть новая идея. Спасибо.
0: Я вольный креативный директор. директор, который блуждает между бизнесами. Alta Livello, итальянская мебель, она вдохновляет, это шикарный дизайн, красивые формы, это не пустые слова, это не штампы, я все это видел, я сам лежал на этих диванах, мне очень нравятся цвета, кстати, которые вы поставляете. Итак, вы говорите, что в ближайшую субботу вы готовите очень большие скидки на мебель, которую вы продаете.
11: Да, в ближайшую субботу мы не только готовим скидки, мы готовим подарки, мы готовим прекрасное праздничное настроение. Это фуршет, шампанское. Это обязательный атрибут, мне кажется, дня рождения. Поэтому еще раз, 16 мая мы открываем свои двери в 10 часов утра. Кстати говоря, имейте в виду, что вы можете смело приезжать на машинах. Возле нашего магазина есть огромное количество парковочных мест. В субботу их даже будет больше, потому что мало кто, кроме гостей, которые приедут в Alta Livello, будет еще парковаться. Поэтому еще раз, мы открыты с 10 утра до 10 часов вечера. Я уверен, что вы сможете найти час-полтора, чтобы приехать к нам, выбрать себе мебель, просто посетить наш магазин.
0: Даже по дороге на море.
11: Да, даже по дороге или на море, или когда вы уже посетили море, когда вы уже поплавали, отдохнули, заезжайте к нам и поймите, что отдых может быть и у вас дома, если вы приобретете мебель в Alta Livello.
0: Кстати, парковка там примерно такая же, как на стадионе Сан-Бернабео в Мадриде, поэтому приезжать там можно запарковать, я не знаю, какое количество машин, 1000, очень удобно. Это Ришон Лецион, Ржанский, 11, верно?
11: Да, все правильно, и у нас есть еще короткий, легко запоминающийся номер телефона, если у вас какие-то вопросы, звездочка 9246.
0: Звездочка 9246, Ришон Лецион, Ржанский, 11. Суббота, 16 мая, с 10 утра. Приезжайте.
11: Всех ждем.
6: Реклама.
1: В эфире 101 километр.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные. А бывало, я встречал тебя во сне.

желая изменить течение времени, не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое, то, что не

0: песни на 101-м километре.
1: Владислав Медяник и песня «Милая» только что прозвучала. Я должен сказать, что мы подвели итоги голосования в премьерной рубрике, и Марина Василевская получает 8,33 с песней, с премьерной песней «Видимость любви». Что сказали радиослушатели? Рита Роза написала нам десяточку. Доброго дня. Шикарная композиция и душевно исполнена. Лев из Кирьят-Гата, мы получили ваше сообщение. Он сказал: молодец, Марина передала свои чувства через песню. Мы все почувствовали внутри свои переживания. 10 баллов. Херсонец, как джаз, поставил бы твердую восьмерку. А так как шансон, единичка. Ладно. Девятка. Пишет Дан Лю, очень приятно слушать. Ольга написала: Влад, добрый день, Шавуатов. Песня в исполнении Марины Василевской очень нежная, искренняя, с приятной музыкой. Исполнение прекрасное. 10 баллов. Антон написал: добрый день, 101-й. Добрый день, Антон. 10 баллов. Очень душевная, минорная песня. Послушав ее, вспоминаю ошибки прошлого. Иногда полезно. Некоторые наши радиослушатели начали оценивать другие песни, им это понравилось, но я эти оценки, разумеется, не учитывал. Так что 8,33. Завершается программа 101 сегодня. Впереди реклама и выпуск новостей. Далее программа снова Вергунова с Екатериной Вергуновой. А завершит 101-й группа «Сентябрь» с песней «Повезло». Я же с вами расстаюсь до завтрашнего дня, до понедельника. Напоминаю, в 15:30 играем в игру «Пан или пропал». Готовьтесь. Кстати, на вторник мы готовим шикарную игру «Код команды Зерницкого». И во вторник, 12 мая, в 15 часов, к нам придет заслуженный деятель искусств украинской Республики Украины, правильно даже сказать, Игорь Табель. Он будет нашим гостем, мы будем слушать песни, которые он написал, и в его исполнении, в том числе, совсем недавно прозвучала премьера, которую он представил, так что будет о чем поговорить. Да, ну и будет у нас прямая трансляция. А пока песня. Всем вам хорошего вечера и спасибо, что слушаете Первое радио.

0: кто первый, и это правильно.
1: Я это.
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Максаной Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Максаной Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Центркар Азур.
3: Реклама.
10: Новости.
11: 146-я дивизия за неделю уничтожила более 39 боевиков Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Царь сообщил, что за последнюю неделю силы 146-й дивизии уничтожили около 70 объектов Хизбаллы в Южном Ливане и ликвидировали более 30 боевиков этой террористической организации. По данным армейской пресс-службы, бойцы 551-й бригады действуют в южнее передней линии обороны, чтобы предотвратить непосредственную угрозу населенным пунктам севера Израиля. В одном из инцидентов накануне военнослужащие выявили боевика, приближавшегося к израильским силам и представлявшего непосредственную угрозу. Вскоре он был ликвидирован ударом с воздуха. Начальник генштаба ЦАЛИ Эйяль Замир сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне заявил, что армии нужны дополнительно солдаты. «Я не занимаюсь политическими или законодательными процессами, я занимаюсь боевыми действиями и победой над врагом. Чтобы продолжать это делать, ЦАЛЮ необходимы дополнительные солдаты немедленно», – подчеркнул Замир. Государственные СМИ Ирана сообщают о том, что глава оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам Алянбей, генерал-майор Али Абдуллахи встретился с новым верховным лидером Исламской Республики Маджтабой Хаминии. Согласно сообщению, военачальник представил отчет о боеготовности вооруженных сил, армии, корпуса стражи Исламской революции, полиции, пограничной охраны, служб безопасности, Министерства обороны и ополчения Басидж. Как утверждается, Хаминии поблагодарил вооруженные силы и дал новые указания о том, как проводить военные операции и давать отпор противнику. Напомню, Маджтаба Хаминии, сын и преемник предыдущего лидера Ирана Али Хаминии, получил ранение в результате израильско-американского удара 28 февраля. С тех пор он ни разу не появлялся на публике. Первый самолет с пассажирами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, вылетел с Канарских островов в Мадрид. Как уточняет Associated Press, пассажиры будут направлены в военный госпиталь. Первыми судно покинули граждане Испании. Все они были одеты в защитные костюмы и респираторы. Лайнер Hondius остается у берегов Тенерифе, куда он прибыл ранее. Всего на борту 13 испанских туристов и один член экипажа из этой страны. Они будут находиться на карантине в Испании. Граждан других стран эвакуируют позднее, сегодня и завтра. И о погоде. Израильская метеослужба предупреждает о жаркой и сухой погоде в ближайшие дни. По прогнозу, неделя будет теплее обычного для середины мая, а самый жаркий день ожидается во вторник. Во многих районах страны установятся условия шарава. Сегодня температура воздуха чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 23, в Бершеве 30, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
3: Снова Вергунова. No matter what, no matter what, you got.

0: Runway.
1: Runway — так называется эта композиция, которая открывает наше и только наше с вами музыкальное свидание. Сегодня воскресный чудесный солнечный день, 16 часов и 6 минут в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь я — это Екатерина Вергунова. И сегодня у нас первый рабочий день. Вы уже, конечно же, наверняка подползли к этому часу и сказали, а что-то еще только воскресенье, я уже устал, я хочу уже домой. Потому что выходные были, надеюсь, они у вас прошли прекрасно. Вот сегодня мы с вами по традиции будем перешептываться, переписываться, и, разумеется, у меня много для вас нужной и важной информации. Совсем скоро в студию придет Светлана Карабут, мы с ней завершим рубрику «Евровидение 26», и узнаем, что же нас все-таки там ожидает буквально через два дня. Конкурс уже настал. Ну и поговорим о наболевшем. Зачем бренды пишут на одежде всякую ерунду вроде 1983, 1982 и так далее? Если вы знаете, то уже берите свои телефоны в руки и пишите нам на WhatsApp, номер которого не изменился за выходные, 054-20-70-800. Я всегда рада вашим WhatsApp-эскам. Всем привет!
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

0: Светланой Карабут уже готовы здесь. Прямо ждем, прямо уже считаем минуты, я бы сказала, до начала эфира Евровидения 2026. Света, здравствуй.
1: Привет, Катюша. Ну, давай не будем лукавить. Ну, не считаем мы минуты, конечно.
0: Ну, дни хотя бы считаем. Дни,
1: вот,
0: дни считаем.
1: Не, ладно, ближе.
0: Совсем скоро, сегодня 10-е, ведь вот уже во вторник мы будем слушать.
1: Да, слушай, у меня всегда спрашивают, ну, как бы, вот ты же рассказываешь о Евровидении. Ну, ты смотришь, ну, ты следишь. Ну, ребят, меня, честно, хватает всегда на первые несколько номеров, а потом я, как пожилая женщина, просто хочу спать. Я потом на утро смотрю выступления и результаты. Никогда, ну, я редко очень до конца досматриваю. Последний раз такое было, наверное, когда я подростком была и смотрела Евровидение. У тебя как, хватает вообще
0: сил? У меня было,
1: сил?
0: Да, вот 2 года назад у меня были силы почему-то смотреть все сначала до конца. Мне было,
1: видимо,
0: интересно.
1: Видимо, кофе был хороший.
0: Не знаю, вот честно, ну, какой-то адреналин с первых
1: два
0: нот.
1: 2 года назад, подожди, это кто у нас выступала? Эден Галан?
0: Да, и Нанетту Барзилай, когда она выиграла.
1: Вот, вот Барзилай, когда я тоже смотрела.
0: Я прямо все смотрела. Вот каждый выход каждого человека. Я рассматривала платье. Мало того, я тогда заметила за собой ту самую привычку, что я, оказывается, не только за выступающими смотрю, кто на сцене, да, mm-hmm. а что происходит в зале. Им и так хотелось поругаться с операторами, ну что ж так мало-то.
1: Что ж ты так снимаешь? Да кто ж так камеру держит?
0: Зачем мне руки сейчас? Мне нужно платье в чем носить.
1: Понимаю, да, это профдеформация называется.
0: Увы.
1: Ну что, действительно, Евровидение начинается у нас послезавтра, а сегодня вечером в Вене уже пройдет церемония открытия конкурса. Участники все пройдут по бирюзу дорожки, городской ратуши. Это одно из таких старинных красивых зданий в центре австрийской столицы. Около 15 тысяч зрителей ожидается, хотя мне кажется, что будет больше. Погода сейчас хорошая в Вене. Почему бы и не прогуляться? Хотя, наверное, толкучка
0: Я
1: будет.
0: Я прогулялась бы.
1: Да, ну и понятно, что атмосфера праздничная. Все-таки это, ну, классно, когда людей объединяет, пускай там даже политическая какая-то подоплека, но все-таки музыка объединяет людей. Блестки, камеры, фанаты, что еще нужно.
0: Музыка,
1: да.
0: А потом уже все.
1: Итак, быстренько пробежимся, наверное, по таблице, но, естественно, не по всей. Финляндия пока удерживает лидерство. Собственно, как и с самого начала, она всегда была на первой строчке. Напомню, что там дуэт, скрипачка Линда Лампениус и певец Пете Парко с песней «Не выговаривай мой для меня». Ну, в общем, это первое место у нас дают букмекеры. Но мы, друзья, всегда должны помнить о том, что очень редко, когда кто-то держится долго на первом месте в таблице, очень редко он побеждает. Это правда.
0: Это факт. Ну, и открою тайну, что лично я не голосую за эту пару, вот прям, чтобы они вот прям победили. Нет.
1: Ну, ты имеешь в виду в этом году,
0: да,
1: или
0: в этом
1: вообще?
0: Году. В этом году
1: да,
0: за
1: в этом году
0: пару,
1: я, нет. Я тоже. Мне финны, честно говоря, нет, не моя немножко тема. Но на втором месте у нас Греция, Акила с песней «Ферту». Мы ее ставили здесь в эфире. И песня на самом деле «Огонь». Вот мне кажется,
0: и
1: что...
0: И сапожки у него тоже огонь.
1: Да, пушистые. И на самом деле вот у него как раз есть все шансы победить. Посмотрим, как это будет в живом эфире. У Израиля... тоже очень твердая 6-я позиция. И если нам еще вчера, я проверяла таблицу, если нам еще вчера Италия наступала на пятки, то сегодня Мальта. Ах. Почему-то,
0: ну,
1: я,
0: кстати,
1: не знаю,
0: Мальта
1: у нас тоже звучала.
0: Может быть, там красиво у него получилось.
1: И да, мы еще скажем о том, что, конечно же, я не знаю, насколько это легитимно, но все певцы, ну, во всяком случае, очень многие, больше половины это точно, сейчас стали запускать такие агрессивные промо-ролики, которые везде крутятся, в Инстаграме, в ТикТоке. Мне бесконечно попадаются промо-ролики...
0: Вылетело.
1: Да, сейчас, подожди, Австралия.
0: Так.
1: Вот, еще пару стран. А, тоже Кипр мне попадалась, эта девушка с
0: Яла
1: песней
0: Балаган.
1: Ялла, да. И очень многие СМИ написали о том, что наши израильтяне тоже запустили промо-ролик, где Ноам Бетан говорит о том, что можно голосовать до 10 раз и смс отправлять, и все, что хотите, но мне лично не попадалось.
0: А мне вот как раз
1: попадалось,
0: наоборот.
1: Да?
0: Мне наоборот, кроме Ноама, вообще ничего не попадается. То есть, меня куда бы ни...
1: У нас разные подписки, видимо.
0: Инстаграм он, в ТикТоке он. и мне уже начинает это даже очень раздражать? Сильно нравиться.
1: Нет, нравится. А, нравится? Потому что многие говорят о том, что это сделано очень агрессивно, дескать, ну, как навязчивая реклама. Знаешь, когда ты там крутишь тот же Facebook, это тебе там мебель все время как-нибудь бесконечно выскакивает или еще что-то. Но не знаю, ребят, я думаю, что здесь нужно смириться с этим, потому что уже все силы нужно бросить на то, чтобы примелькаться у зрителя, чтобы песня в голове чуть-чуть так отлежалась. Это нужно. Так работает, ну...
0: Шоу-биз.
1: Да, шоу-биз. Так, что? Сам, кстати, Битан в последние дни тоже оказался в центре внимания, потому что он давал интервью немцам газете «Бильд», и он там рассказал о том, что так же, как и в предыдущие годы, да, когда вот у нас после 7 октября, когда наши команды стали помогать каким образом нашим же певцам? Да, во время репетиции стучать, свистеть, кричать всякие неприятные гадости. Слова, чтобы твоя нервная система была готова к чему угодно.
0: Или лопнула.
1: Да, поэтому он тоже об этом рассказал, что он сказал, что готов к негативной реакции в зале.
0: Я не знаю, можно быть готовым к негативной реакции в зале? Это очень
1: можно.
0: Тяжело на самом деле.
1: Да, конечно, нет, тяжело. Понятно, что тяжело, но ты, это на самом деле, ты выходишь, ты боец.
0: Ты... Да, но ты знаешь, что вот сейчас бы тебе кидала, в принципе, твоя команда, ну, поулыбался, ладно, вот ты мне сейчас кинешь, Катя, ну, фу, ты ведешь эфир,
1: ну, да? А потом, ну, да, а потом мы с тобой выйдем и обнимемся, да. Наверное, так это работает. И поэтому, конечно же, он должен сражаться, тут уже все, назад пути нету, ребята, ну, нужно все вести силы, да, все отдать. Итак, песня, мы ее тоже слушали, и сегодня мы ее тоже будем слушать. Для чего? Ну, для того, чтобы наполнить, так сказать, эфир и вообще воздух снова этими звуками, для того, чтобы песня и у вас, ребята, немножко отстоялась, и еще раз отлежалась и напомнила о себе, потому что так это работает, чем больше крутится, тем больше она тебе начинает нравиться, и поэтому завтра, когда, то есть не завтра, во вторник, когда мы будем смотреть выступление Ноама Битана, ну, как бы вы уже будете там, я уверена, во многих местах и подпевать. Глядишь, это и сработает. Понятно, что мы не можем, сейчас извини, Катюш, мы не можем, да, из Израиля голосовать за израильтян. Но у нас ведь есть знакомые в других странах, друзья.
0: Это во-первых. А во-вторых, насколько я поняла, что чем больше подключений, неважно голосов, это все равно дает ему поддержку.
1: А, серьезно?
0: Да, вот ты подключилась отсюда, и это видно, все равно ты видишь. Ну, как мы знаем, сколько слушателей подключается к первому радио. Это все равно же поддержка. Или два человека, да, или
1: да, согласна.
0: 2022.
1: Так
0: есть
1: что
0: разница.
1: В любом случае, конечно же, я буду болеть за нашего мальчика.
0: А ты заметила, что ему сменили образ, сценический
1: да,
0: образ?
1: Да, мы с тобой, кстати, не поговорили про костюмы. Я не знаю, хватает ли у нас времени.
0: Есть
1: ну, давай по-быстренькому,
0: давай.
1: Потому
0: как
1: что
0: тебе?
1: У меня есть вопросы.
0: Клип мы с тобой смотрели.
1: Клип
0: тогда,
1: смотрели, да?
0: Да.
1: В общем, в клипе нам с тобой не понравились белые колготки у девушек,
0: гольфики,
1: я это
0: да.
1: помню. Но, значит, в этот раз сменили подтанцовки костюмы. Там половина белая, половина темно-бордовая. Ты знаешь, первый раз, вот я посмотрела, на самом деле, так же, как, наверное, как с музыкой работает. Первый раз я посмотрела, ну, прям думаю, господи, ну что же нам так не везет на кто они там, дизайнеры, да? Mm-hmm. Одежды. Ну почему mm-hmm. такие бестолковые
0: стилисты.
1: Костюмы? Вот, стилисты. Второй раз я уже посмотрела, думаю, ну, может, вроде ничего, может, так и надо. К нему, кстати, у меня вопросов нет. У него хороший кожаный костюм, шелковая
0: рубашка. Какой? А я вот обратила внимание, не просто так, он же в клипе, который мы с тобой обсуждали в самом начале, был в коричневой кожаной куртке. Типа свой парень.
1: Ну, а вот сейчас такой, тоже да, он вот в кожаной какой-то штучке.
0: Черный.
1: Ну.
0: Это немножко меняет
1: образ. Ты имеешь в виду, почему она не бордовая, как у девушек или что?
0: Почему она не стала, да, или осталась той же коричневой, которой он был, и тем самым он был типа своим парнем. Но здесь интересно, что над образом...
1: Я подумала на секунду, что он такой, ему предложили, вот бордовая, вот черная. Он такой это смотрит, думает... Не, ну, в принципе, я потом черную же еще и смогу
0: поносить
1: просто,
0: да,
1: выйти
0: ну,
1: в Тель-Авив.
0: Учитывая, что действительно для образа Ноама в Вене работала целая группа стилистов, там не один, да?
1: И да, я сегодня даже целую статью прочитала там про главного стилиста.
0: В Вестях,
1: там,
0: по-моему, она
1: да,
0: была.
1: Вся
0: да.
1: его...
0: Ты видала, кто там работал? Ну, в общем, задача их была подчеркнуть его французский шик.
1: Ну, и, кстати,
0: и
1: с этим они
0: есть.
1: Справились.
0: Вот,
1: подчеркнули.
0: Поэтому им удалось. И вот этот дерзкий современный акцент тоже. Как бы я вроде свой, но у меня есть, что вам показать. Такое,
1: и, кстати, друзья, как-нибудь на досуге, если у вас будет время и желание, зайдите в Инстаграм
0: Ноама
1: Битана. У него есть там маленькие кусочки других песен совершенно, которые он поет. Слушайте, это, на мой взгляд, я даже не ожидала. Мне прямо нравится. Это отвал башки. Мне очень нравятся его песни. Я уже все, я поняла.
0: Я подумала, что если бы не вот этот конкурс и не вот это все, мы могли бы даже пропустить.
1: Во-первых,
0: да?
1: я бы вряд ли бы узнала о нем. А во-вторых, на самом деле, там есть очень хорошие песни. И он действительно, классный, толковый певец. Он очень хорошо поет.
0: Что мне еще очень сильно понравилось, это то, что на сцене будет бриллиант, так называют этот объект, да?
1: Да-да-да.
0: Зеркальный, который, если вы помните, если вы смотрели клип, где Ноам переходит из одной сцены в другую, его, кажется, много. Вроде бы он свой, да, но каждая сцена, она какой-то позыв делает, какой-то к чему-то нас отталкивает. Mm-hmm. То бриллиант, который будет крутиться, и вот эти вот зеркала будут нам показывать его многогранность.
1: Во-первых, это, а я думаю, знаешь, еще они хорошо вышли из такого положения, ведь в клипе было очень много девушек,
0: да.
1: А здесь на сцене можно только 6, но благодаря вот этим отражениям в зеркале, да, их будет много. Это очень классный ход, я считаю, очень находчиво. Ну, и на самом деле там нужно количество людей там прям тоже спасет, я так думаю, вот эту вот всю затею, обстановку. Так что, ребята...
0: Честно, я буду как его мама. Вот как мама в интервью сказала, что если он поедет на Евровидение, когда он только участвовал здесь еще в Кохафаба, и она мечтала, чтобы он тоже поехал, значит, она ему сказала, вот ты поедешь, и ты же повезешь весь народ Израиля. Угу. И я вот, честно, очень надеюсь. Несмотря на то, что мы стараемся, чтобы этот конкурс был не политическим, я очень надеюсь, что он все-таки в тройку хотя бы войдет.
1: Будем надеяться, у него есть все шансы, друзья, скрестим пальцы во вторник, что там еще нужно, загадаем желание, не знаю, наденем черную одежду, да, кожаную. В общем, все сделаем для того, чтобы пусть наш мальчик победит.
0: Ноам Битан с композицией «Мишель» на Первом радио. Свет, спасибо.
1: Спасибо.

0: Продолжаем наш с вами эфир здесь на Первом, на 89.1 FM. Сегодня говорим, зачем же бренды, различные стилисты и бренды, и всякие дизайнеры пишут на одежде, и потом ее продают, всякую ерунду, вроде 1983 год или 1994 год. Если кто-то из вас знает, пишите 054-20-70-800. Это номер WhatsApp, куда прилетают ваши WhatsApp-эски. Если вы имеете такую брендовую маечку или просто пуфик какой-нибудь, не знаю, ну что-нибудь такое красивое, с надписью и понятия не имеете, то это вопросики к вам. Да, бренды используют эти надписи не ради вашего просвещения, а ради совсем других двух вещей. Это авторитета и эстетики. Но подробнее я расскажу позже, а сейчас небольшая реклама.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Сейчас особенно выгодно в Маданеймане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы – только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от «Гурме» – только 19,90 за 700 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Лидский квас. Любимый квас.
3: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
1: Реклама. Снова Вергунова.
8: И только ей доверяю я.
0: Правильно, когда есть такой джингл, то стоит сразу задуматься и вспомнить, что у меня всегда есть что-то интересное, важное и нужное, главным образом, для вас рассказать, объяснить, показать, ну или познакомить, если кто-то впервые слышит такое громкое название «Альта Левела». Денис Ганеев в нашей студии. Денис, привет.
9: Добрый день. А я,
0: мало
9: знаешь,
0: ли кто-то не знает, правильно?
9: Да,
0: «Альта Левела».
9: Да, я искренне завидую тем людям, которые в эту субботу первый раз придут к нам в магазин.
0: Честно говоря, я тоже. Вот я когда услышала, что у вас в субботу такое громкое мероприятие, думаю, ну, а вот я хочу прийти просто так, на людей посмотреть, себя показать.
9: А там будет что посмотреть и будет кому показать.
0: Вот, я думаю, что это классно, и тем более, что это здесь рядом, это в Ришон-ле-Циона, улица Рожанская, 11. Ну, давай расскажем подробнее все-таки, что же в эту субботу намечается. Еще, собственно, она вчера только была, мы уже говорим про следующую.
9: Да, да, с большим удовольствием, 16 мая в субботу. Мы в «Альта Левела» отмечаем день рождения. Нам 12 лет.
0: 12
9: лет. Да, 12 лет итальянской роскоши, прекрасной мебели. Мы приглашаем всех радиослушателей, всех наших друзей. 16 мая в ближайшую субботу с 10 часов утра и до 10 часов вечера мы будем открыты. Прекрасное итальянское настроение, прекрасная итальянская мебель, прекрасная итальянская музыка, итальянское шампанское. Приходите, огромное количество скидок, подарки каждому покупателю. Все это в «Альта Левела» в ближайшую субботу.
0: С языка сорвала, я хотела спросить. Ну, мероприятие, конечно, классное, день рождения здорово, но обычно принято дарить подарки. Так подарки, значит, будут, и тем более скидки. Скидки, в принципе, на мой взгляд, это и есть подарок. Когда ты хочешь какую-то мебель купить, то вот, пожалуйста, скидки есть, и топайте, и покупайте. Но можно и до субботы-то, в общем-то, заглянуть и присмотреть чего-нибудь, правильно?
9: Заглянуть можно, но скидки и подарки именно в субботу. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что сегодня нам уже позвонили и спросили, как мы работаем, ли можно приехать. Приехать можно, но скидки и подарки в субботу, 16 мая. Обратите на это внимание, это очень важно.
0: Слушай, ну это же может быть, как вот знаешь, у многих пар я зашла, там посмотрела, увидела, а потом в субботу притянула уже мужа конкретно вот за этим. Я же посмотрела, я же тебе уже всю неделю там мозг про вот рассказала.
9: Это пожалуйста, это пожалуйста. Приехать. Мы всегда открыты. Ну, раз мы уже об этом говорим, мы открыты в будничные дни с 10 утра до 9 часов вечера. Конечно, вы тоже в эти дни можете к нам прийти с удовольствием.
0: Мы недавно у вас были в магазине с Владом Зерницким, заходили к вам в гости на кофе. Мне очень понравилось ваше новое место. Я обещала, я приходила. Хочу и нашим радиослушателям тоже сказать, что и предыдущее это было неплохо, но это прям какое-то праздничное. Вот даже двери, вход уже как-то располагает к какому-то празднику, несмотря на то, что просто будни. И, в принципе, у нас тут и новости всякие, да, и не очень хорошие. И тяжело это все проживаемо, но двери приглашают сами себя. То есть заходи. Да. Это красиво, это вам спасибо большое. Ну и мебель, которую, если вы уже наметите себе приобрести, можно будет не просто так, а можно будет и ткань выбрать, и, ну, то есть поговорить с консультантами, и все это дело
9: Да, все правильно, вы сами выбираете.

0: Выбираете ткань, выбираете кожу, выбираете цвет, выбираете уровень жесткости, выбираете дополнительные функции и только тогда заказываете.
1: Ну, скажи мне такое, когда они там лет 20 назад даже не мечтали о таком, да? Сегодня у нас такой выбор, и это все Alta Livello, итальянская мебель, которая реально вдохновляет. Так что приходите 16 мая в ближайшую субботу, Ришон Лицион, улица Рожанский, 11. И всегда можно позвонить, уточнить, звездочка 9246.
0: Все правильно, абсолютно все правильно.
1: Мы еще услышимся.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская.

0: Технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. B-Cure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
1: Остается лишь добавить еще раз скидки замечательные 40% плюс 18%. Ну и телефон звездочка 3414. Бики Лейзер Про, я считаю, должен быть в каждом доме. Звездочка 3414.
2: Реклама.

0: Итак, обсуждаем сегодня с вами наболевшую для меня тему, зачем бренды и стилисты пишут на одежде всякую ерунду вроде года неопознанные, 1983, 1994 и так далее. Когда-нибудь задумывались, для чего они это делают? Моя версия была очень простая. Я считаю, что если какой-то год, например, написано 1983, то, наверное, стилист впервые в этом году сварил пельмени, у него получилось, и вот он такой счастливый сказал, будет этот год на майке. Но нет, бренды используют надписи действительно не ради нашего какого-то просвещения, а ради двух вещей, как я уже говорила, авторитет и эстетика. То есть они пытаются добавить иллюзию истории. Например, надпись 1892 автоматически добавляет бренду плюс 100K к солидности. Так считают стилисты. Ну, то есть нам подсознательно кажется, что если компания пережила две мировые войны, дискотеку 80-х, дискотеку 90-х, то и футболка точно не развалится при покупке и после первой стирки, да? Даже если бренд создали в подвале вчера, и они там купили права на название старой какой-нибудь обанкротившейся мануфактуры ради этой заветной даты. И такое тоже бывает очень часто, и особенно из разных стран неевропейских, вот так скажем. Универсальный вайб и университетский вайб добавляют к этому всему те самые стилисты. То есть огромные буквы и цифры — это наследие американских колледжей, да, так правильно было сказать, колледжей. Раньше это был способ пометить, скажем так, в кавычках, своих. То есть команда по футболу, курс там 94-го года прошлого века, да. Сейчас это просто способ занять пустое место на груди, чтобы вещь не выглядела лысой. Так это вот они объясняют. Ну и третье, типографика как принт. Это правда. Здесь я, наверное, соглашусь, потому что сама в неком роде дизайнер, и здесь действительно часто нам, дизайнерам, вообще плевать на смысл. Просто нравится, как выглядит шрифт Хельветика или Times New Roman. Они такие жирненькие, красивенькие цифры. Это идеальный геометрический объект, который легко вписать в любой дизайн. Это правда. То есть посмотрите сами, как выглядит семерка на печати, как выглядит восьмерка и нолик. Восьмерка жирненькая такая, кругленькая, красивая, она как бы располагает к себе. Семерочка, она дохлая, она как единичка тоже, да, она теряется. Вот если будет, допустим, 1882, то это уже прям красиво. И двойка, она изящная, она как бы дополняет какое-то изящество. Ну, в общем, короче, на мой взгляд, это какая-то ерунда. И у меня лично, если вы спрашиваете, я вижу тут в WhatsApp-эсках, есть ли такие надписи, есть одна с моим годом. Такую майку я выцепила, увидев дату своего рождения, мне просто понравилась она. И цвет, и цена, и все, я взяла. Но носить на себе, например, дату 68-го года, что мне это говорит? Мне это непонятно. Психологи говорят, что надписи на одежде — это такая социальная броня. Я этого не понимаю, надеюсь, что вы со мной. Но да, мы выбираем бренды с датами, чтобы прислониться к какой-то большой истории или почувствовать себя частью чего-то стабильного в нашем таком нестабильном мире. Что точно стабильно у нас на Первом радио, так это всегда реклама.
1: Реклама. Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. *9246.
6: Работаем в субботу.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните *9442.
9: Реклама.
10: Снова Вергунова.
0: У нас нас с вами задача войти в эти рабочие дни с каким-то хорошим настроением. Я не знаю, как у вас это происходит. Обычно я себе говорю так, что у меня хорошего на этой неделе произойдет. Конечно, конец недели, разумеется, это уже хорошая новость, но когда к этому добавляются еще и какие-нибудь скидки, акции, мероприятия, где меня ждут, то это добавляет настроение и вот это ожидание. Субботы, тяпницы и субботницы, простите, нашей любимой, оно как-то становится более ближе и лучше, и приятнее. Денис Ганиев в нашей студии, именно он сделал этот день нам таким праздничным. Привет еще раз.
2: Добрый день, да, я сделал это с огромным удовольствием, потому что отмечать день рождения — это всегда приятно.
0: В кругу
2: всегда...
0: особенно своих людей.
2: Да, особенно, когда приходят гости и радуются вместе с тобой, поэтому сделайте наш день рождения еще более радостным. Приходите к нам в эту субботу, 16 мая, не пожалеете, обещаю.
0: А у нас есть время, ограничение какое-то именно в субботу. Так-то я запомнила, когда вы работаете, а именно в субботу, вот в этот праздничный ближайший день, 16 мая, вы работаете с 10 до 10, по-моему, да?
2: Да, мы будем открыты с 10 утра до 10 часов вечера, 12 часов, я думаю, что это достаточно, чтобы выбрать буквально час-полтора, чтобы прийти к нам в магазин.
0: Скажи, пожалуйста, вы приготовили подарки, акции, скидки, все, а вы будете подарки принимать, вот если к вам придут с подарками?
2: Да, конечно, с огромным удовольствием. Я даже скажу, какой самый лучший подарок для нас. Это сделать покупку в Альту или Веллу. Это очень просто, поверьте нам, очень просто. Не заморачивайтесь, приходите, покупайте, мы будем очень рады. И в ответ вам дадим и скидку,
0: и тоже подарок. Да. Но тогда нужно напомнить нашим слушателям, где мы ждем, и почему мы ждем, и для чего мы ждем. Альта Ливелла — это итальянская мебель, которая вдохновляет, которая действительно качественная, классная. Скидки я даже заморачиваться не буду, потому что скидки в Альта Ливелла всегда дарят такие классные, что стоит прийти посмотреть. Во-первых, это не просто мебель, это качество. В первую очередь это видно. А потом это уже мебель для вашего дома.
2: Стиль.
0: И это стиль, да. Безупречный итальянский дизайн. И, кстати, мы сегодня говорим про дизайн. И есть какой-то дресс-код для входа на это мероприятие 16 числа? Или приходи, как
2: просто
0: хочу.
2: Просто приходите. Мы рады всем абсолютно. В любой одежде, при любом дресс-коде.
0: А я бы ввела дресс-код, например, улыбку. Без улыбки входа нет.
2: Согласен, принимаю.
0: Итак, Альта Ливелла 16 мая, в ближайшую субботу. Друзья мои, я уже прям точно подогреваю свои ноги туда, потому что это прикольно. И увидеться, и поговорить, и заодно присмотреть. Ну а поскольку всегда есть что-то обновить или всегда есть что-то прикупить, то это самое то место. Альта Ливелла. Грандиозное празднование дня рождения бутика итальянской мебели Альта Ливелла 16 мая, ближайшая суббота с 10 до 10. И адрес очень простой. Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11, звездочка 9246. Это если у вас есть вопросы, но я знаю, что вы такие ленивые, что если у вас есть вопросы, они пишут всегда на Первое радио. Нам приходится отвечать за Альта Ливелла. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, приходите, я, наверное, тоже приду и отвечу. Вместо Дениса Ганиева отвечу на все вопросы, какие у вас будут по Альта Ливелла. Денис, спасибо тебе огромное. Есть что-то добавить еще?
2: Спасибо огромное вам, спасибо огромное Первое радио. А что остается добавить? 16 мая, суббота, с 10 утра до 10 вечера, Альта Ливелла.
0: Подарки каждому покупателю, легкий фуршет и море положительных эмоций. Альта Ливелла в эту субботу. Ждем вас.

что ж, прилетело пару ватсапесок, зачитываю самые интересные. Рита Роза с нами пишет, так, где вот, доброго денечка, легкой недели, Катюша. Носила я только в детстве брючный костюм красный с белыми ламбасами и кольцами, Олимпиада 1980-го. А, кто не помнит, а? Других вариантов не было. А вот смотрю и не понимаю моду, татуировки с разными деталями, это жесть. Датами, вернее. Ну да. На датах это еще, вернее, на татуировках это еще куда ни шло. Возможно, люди хотят таким образом что-то запомнить. Не знаю, это их дело. Мы же сегодня говорим про бренды. Почему стилисты пишут какие-то странные даты, и мы это покупаем. Мало того, что покупаем, мы еще и это носим. Ну вот что я нашла. Магия цифр. Дизайнеры обожают 8, 9 и 0. Как я уже говорила, они жирные, симметричные. Дата 1888 выглядит на груди дорого и солидно, а вот 1117, как будто принтер заглючил, так и есть. Ну, про фейковую историю я вам тоже уже сказала. То есть, если бренд открылся в прошлом году, писать 2025 год, ну, как-то не круто. Поэтому они ищут год, когда произошло хоть что-то от изобретения, там, я не знаю, застежки молнии до основания какой-нибудь лесопилки в Вагаю. В общем, чье-то название перекуплено, и где-то, может быть, даже названия, которых мы и никогда не слышали. Это вот такой вот ход. Ну, и код ностальгии. 1975-й дает нам вайб лампового ретро-спорта. А вот 91-й прошлого века — это дух свободы, оверсайза. Даже если вы в том году только в школу пошли, неважно. Это какая-то молодость, юность, детство. Это напоминание. Возможно, это тоже работает. Есть еще пару ватсапесочек, но, в принципе, люди тоже говорят, что да, есть одежда такого рода с датами непонятными, но никто не заморачивается вообще на эту тему и не понимает, к чему у него такие года странные. Ну что ж, 16 часов 55 минут. Я думаю, что самое время любить. Влади Блайберг на первом. С композицией «Самое время». Я же вынуждена с вами уже попрощаться до четверга. Время с вами быстро летит. И надеюсь, что эта неделя пролетит тоже легко, воздушно, солнечно, по-летнему. Пусть она будет у вас хорошая. С вами была Екатерина Вергунова. Всем пока!

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт.
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
8: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
9: Вкусно.
8: Лицкий квас, любимый квас.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
3: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран передал Пакистану ответ на последние предложения США. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Тегеран официально направил пакистанским посредникам свою позицию по последнему американскому плану прекращения войны, сообщает иранское государственное агентство ИРНА со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, текущий этап переговоров посвящен исключительно вопросу прекращения боевых действий в регионе. Ранее представитель иранского МИДа заявлял, что ответ будет передан после завершения внутренних консультаций. Ранее 13-й канал израильского телевидения сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Бениамина Нетаньяху, Вашингтон не пойдет на компромисс с Ираном по вопросу обогащенного урана. В Израиле продолжают внимательно следить за ожидаемым решением Трампа по переговорам с Тегераном. Израильский источник охарактеризовал ситуацию как постоянное ожидание, отмечает 13-й канал. Цаль опубликовал видеозаписи и переговоры, демонстрирующие взаимодействие операторов беспилотника и офицера бригады КФИР в секторе Газа. По данным армейской пресс-службы, израильский беспилотник нанес удар по террористу, подозреваемому в установке взрывного устройства на юге сектора. В Цале заявили, что ВВС продолжают постоянно помогать наземным силам на разных участках, как в наступательных, так и в оборонительных действиях. Прокуратура Центрального округа сегодня представила в окружной суд Лода обвинительные заключения в отношении 16 подростков, подозреваемых в причастности к убийству Иману Залки в пиццерии в Петах-Тикве накануне Дня независимости. Среди обвиняемых главный подозреваемый – 15-летний юноша, который нанес Залки удар ножом в пах. Сам момент нападения попал на видео. Молодой человек обвиняется в убийстве по неосторожности. 15 других несовершеннолетних, принимавших активное участие в жестокой драке, приведшей к смерти Залки, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах, а трое из них – в препятствовании правосудию. Члены семьи Залка были возмущены и заявили, что обвинения слишком мягкие. Они утверждают, что главный подозреваемый должен предстать перед судом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и остальные подозреваемые также должны быть обвинены в убийстве. Семья заявила, сегодня утром обвинение встало на сторону преступников. Вместо того, чтобы понять серьезность ситуации и предъявить обвинения с беспрецедентными пунктами, которые предотвратили или бы следующее убийство, они предпочли отнестись к этому легкомысленно и отпустить сегодняшних убийц на свободу. В Хайфе возле здания муниципалитета прошла акция протеста курьеров компании «Вольт». Ее поводом стали угрозы мэра запретить работу компании в городе, так как ее курьеры не соблюдают правила дорожного движения и подвергают опасности водителей и пешеходов. На дикую езду курьеров Йонаф Яхов пожаловался руководству «Вольт» еще в декабре. После этого полиция и муниципальные инспекторы регулярно проводят рейды против курьеров «Вольт» и других служб доставки. Им выписывали штрафы за езду по тротуарам, островкам безопасности и опасное вождение. Кроме того, курьеры «Вольт» протестуют против одностороннего изменения условий работы, что привело к падению доходов на десятки процентов. И о погоде. Израильская метеослужба предупреждает о жаркой и сухой погоде в ближайшие дни. По прогнозу, неделя будет теплее обычного для середины мая, а самый жаркий день ожидается во вторник. Во многих районах страны установятся условия шарава. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 15-32, в Эйлате 23-36 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89 и 1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, вот и началась новая неделя. Эх, ну единственное, что могу сказать, что эта неделя будет классная. Почему? Ну, лично для меня она будет классная, я так надеюсь, по крайней мере. Тьфу-тьфу, конечно, надо сплюнуть, постучать по дереву. Так вот, ну на этой неделе начинается вот во вторник Евровидение. И если вам абсолютно все равно, то мне не все равно. Я, например, каждый год жду этого момента с нетерпением. Ну, нравится, мне нравится вот такая вот у нас традиция в семье смотреть Евровидение. И я думаю, что некоторые традиции стоит соблюдать. У каждого они свои, вот у меня такая. Ну что ж, сегодня будем ехать домой, сегодня будем болтать, хорошо проводить время. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Естественно, пробки вас, скорее всего, не обойдут стороной, но вы тоже не расстраивайтесь. Поверьте, сегодня она, эта пробка, будет очень и очень короткая. Вы быстренько домчитесь домой и выйдете в окружение любимых, родных и чего-нибудь вкусненького, конечно же. Ну, а мы с вами будем приступать. К чему? Да, конечно. Конечно же, прослушиванию музыки. И для этого мы, собственно говоря, здесь все и собираемся на волне Первого радио. Ну что ж, давайте приступим к песне «Сны». А это у нас группа «Пицца». Как все совпало, и сны, и пицца. Это все вас ожидает как раз-таки дома.

Ну что же, вечер начинается, продолжается для каждого по-своему, но прямо сейчас мы, пожалуй, уже перейдем к нашей сегодняшней теме. О чем же мы будем говорить? Ну, во-первых, хочу поделиться тем, что я, например, вчера была в кино, и, честно, я была очень даже удовлетворена просмотром фильма «Майкл». Ребята, если вы хорошо относитесь к творчеству Майкла Джексона, очень советую, потому что, действительно, фильм получился очень красивый, очень классный. Есть, конечно, затянутые моменты, есть моменты, с которыми стоило поработать немножко больше, есть моменты, с которыми стоило поработать немножко меньше, но, честно, я была поражена тем, насколько главный актер, который, это его племянник, между прочим, играл Майкла Джексона, то есть, представьте себе, реальный племянник Майкла Джексона играет в фильме Майкла Джексона, это просто феноменально, движения его были настолько отточены, я даже не хочу сравнивать его с королем, но было очень и очень приближенно, очень. Да, действительно, очень классный фильм получился. Именно по этому поводу мы послушаем дальше песню. Но сейчас все-таки перейдем к нашей теме и поговорим как раз про кино. А сегодня давайте мы с вами превратимся в настоящих таких разрушителей легенд, если помните, такое шоу было. Но делать мы это будем, не выходя из уютных кресел, будь то автомобиля, автобуса, либо же, как у меня, в случае в студии. Вот вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно наше представление о реальности искажено магией большого экрана, не просто магии. Ведь мы привыкли верить, что машины взрываются от малейшей искры, а хакеры способны взломать Пентагон за 3 секунды, пока пьют кофе. И кинематограф подарил нам удивительные миры, но вместе с ними привил сотни заблуждений, которые мы принимаем за чистую монету. И вот в ближайшие парочку часов как раз-таки, потому что третий у нас сейчас что? Астрологический, правильно. Так вот, в ближайшие пару часов мы давайте разберемся с такими самыми живучими киномифами и попробуем отделить правду от художественного вымысла и узнаем, как же все устроено на самом деле. Поэтому, если вы знаете какие-нибудь такие интересные штучки, пишите вы их нам на WhatsApp 054-2070-800. Ну, давайте начнем, пожалуй, с такого клише, которое есть практически в любом фильме. Ну, практически. Это взрывоопасные автомобили. Ведь в любом боевике стоит машине только съехать в кювет или получить одну пулю в бензобак, как она тут же превращается в огненный шар. В реальности бензин, конечно, горюч, но чтобы произошел такой эффектный взрыв, как показывают в кино, нужно строго определенное соотношение паров топлива и кислорода. Обычная пуля, скорее всего, просто пробьет бак насквозь, оставив дырку, из которой будут меланхолично вытекать горючее. Инженеры тратят годы, чтобы сделать современное авто максимально безопасными и поджечь их случайно, задача не из легких. А каскадеры на съемках используют специальные перепатроны, чтобы добиться того самого голливудского эффекта. Так что, если в жизни вы увидите аварию, не надо ждать столба пламени через секунду, как в кино. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Ну что ж, как и говорила, давайте послушаем с вами Майкла Джексона. А почему бы, собственно говоря, и нет?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая, это же Alto Livello. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
8: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Лидский квас. Любимый квас.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: пишет нам Рюдзаки. Добрый день! И вам тоже добрый день! В кино раньше больше всего бесило и одновременно удивляло, когда в драках персонажи как будто ничего не чувствуют. Точнее, быстро отходят от боли после попадания по лицу или еще куда-то. Но это не сравнится с тем, что меня бесит сегодня, а именно две вещи. Сейчас, секунду, я прочитаю дальше ваше сообщение. Я просто буквально вот позавчера смотрела «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кромом, а он там такой же не маленький, не молодой человек получается, и его демон швыряет в стену. Он сразу подскакивает, и у них дальше драка происходит. Я так думаю, так, Рассел Кроу, мне бы в свои годы так яро подскакивать. А ты-то чего? Да, действительно, это действительно бесит. Далее Рюзаки продолжает. Во что, елки-палки, превратили Джейсона Стэттема? Мандела больше никому не нужен, получается. Ну, слушайте, а что поделать? И второе, что бесит Рюзаки, это повестки. На эту тему я могу говорить много и долго. Мало того, что стали делать бесполезные ремейки старых шедевров, но посягнули еще и на святое. Я никогда не прощу HBO Северуса Снейпа. За что они с ним так? Я не расист, но это уже слишком. И я с вами полностью согласна. Это просто. Я принципиально, вот клянусь, ни одной серии не посмотрю. Вот просто не посмотрю ни одной серии. И... А это одна из причин на самом деле. Просто не хочу. Ну что же, да, давайте продолжать этот вечер. Ну а сейчас немножечко полезной информации от Игоря Красковского.
1: Реклама. Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bcure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bcure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bcure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.
0: Еще один такой небольшой дисклеймер. Я хочу предупредить, что сегодня в 17.32 прозвучит рубрика «Культурный антракт». Да, я знаю, она всегда выходит через час. Ну, сегодня таким образом сложились обстоятельства, что она выйдет в первом часе. Так что, если кто-то даже не знал, что такое рубрика «Культурный антракт», это рубрика, в которой Владлена Прэш рассказывает про интересные мероприятия, события, выставки и концерты, которые происходят на этой неделе в Израиле и которые стоит посетить. Итак, ждем, совсем скоро услышим ее. Yeah.

0: события, которые происходят на этой и не только неделе в Израиле. Влада, привет!
1: Добрый вечер, Алина, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с небольшой предыстории предстоящего концерта. В конце 2025 года в Израиле начала свою деятельность ассоциация «Оригим» — Центр наследия и культуры выходцев из Бессарабии в Израиле. Это важное событие для большой и многослойной общины бессарабских евреев и их потомков, которые живут сегодня в Израиле. Впервые создается структурная культурная платформа, которая объединяет сохранение исторической памяти, музыкальные традиции и современное творчество. И одним из центральных проектов этой ассоциации стал Израильский Бессарабский оркестр. Публичный старт его деятельности и ассоциации в целом ознаменует музыкальный вечер «Каса Мары. Встречаем весну». Это зажигательное этно-поп-шоу с участием ведущих израильских исполнителей, связанных с культурными корнями Молдовы и Израиля. Концерт состоится 17 мая в концертном зале «Дюна» в Ашдоде. Следующее – большой литературный концерт Дины Рубиной. Любимая многими писательница представит не только первый том новой трилогии «Дизайнер Жорка», но и прочитает отрывки из второго тома «Серебряный рудник», который еще только пишется. Трилогия «Дизайнер Жорка» – это захватывающая сага, полная глубоких переживаний. Я думаю, что многие из наших радиослушателей уже читали. Главная интрига первой книги романа «Мальчики» отсылает читателей к легендарному событию – виртуозному ограблению музея ислама в Иерусалиме, когда за ночь бесследно исчезла одна из ценнейших часовых коллекций мира. Необычность этой кражи в том, что ее осуществил боевой летчик армии обороны Израиля. Вот такой детектив. Рехова, 12 мая, Бейт Яд Либаним, Лот, 28 мая, Матнас Ганей Авив. И все, да, только два концерта, только два литературных вечера. Следующее, Sting Symphony, это концерт с оркестром при свете тысяч свечей. Это концерт, как вы уже поняли, где хиты Стинга прозвучат в оркестровом звучании. То есть, кроме того, что вы послушаете песни Стинга и мелодии в исполнении оркестра, ну, еще вы сможете насладиться этим в присутствии свечей. Да, то есть это все будет при свете тысяч свечей. 13 мая, Тель-Авив, центр музыки и сценических искусств. Дальше Михаил Шац со стендап-концертом «Лифтолук» будет выступать совсем скоро. «Лифтолук» — это селфи в зеркале лифта перед тем, как выйти к людям. И в новом стендап-концерте Михаил Шац решил сделать селфи и поговорить о том, что он видит в зеркале, о возрасте, о жизни на исторической родине, о чужих взглядах и неловких встречах. Ашдод, 15 мая, Матнас Дюна-Юд. Хайфа, 20 мая, Музей японского искусства Тикатин. Решен Лицон, 22 мая, зал Мофет, Тель-Авив, 23 мая, музей Эрец-Исраэль, Кармель, 28 мая, зал Эшколь Апайс, Нетания, 29 мая, клуб Рубис, 1929. Следующая, Арлуша приезжает с поэтическим стендапом, с новой программой «Кипа стихов». Арлуша, ну или Андрей Орлов, это один из самых популярных, скандальных, запрещаемых в России самых смешных русскоязычных поэтов. Основатель жанра стендап-поэзия, автор и участник проекта «Гражданин-поэт» и «Господин хороший». В России за свою антивоенную и произраильскую позицию, за острый ум и бескомпромиссный юмор был объявлен предателем и евреем. Вот так. А другой бы русский обиделся, а Арлуша просто уехал. Вот прямо как еврей, смеется он. «Кипа стихов», так он назвал свою новую программу, в которой найдется место и классике, и новым хитам. Так что приходите и послушайте. Решен Лицон, 27 мая, Яд Либаним. Нетания, 28 мая, зал Эшколь Апайс. Хайфа, 29 мая, клуб Бит. Ашдот, 31 мая, концертный зал Монарт. Следующее. Царица в Израиле. Анна Астин приезжает со своим шоу «Царица». Это первый ее большой концерт в Израиле, который обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех поклонников. Ну, я думаю, что представлять Анну Асти дополнительно не стоит. А если стоит, тогда вы уж точно не пойдете на ее концерт. Поэтому не будем заниматься бессмысленными вещами. Тель-Авив, 28 мая. Экспо Тель-Авив. Концерт Анны Асти. Следующее. Революционный концерт Тизмор Амапеха представляет оригинальную программу «Бах. Революционная версия». Единственное шоу состоится в субботу, 16 мая, уже совсем скоро, в оперном театре Тель-Авива. Художественные руководители оркестра в

0: В данном случае относится к Баху не как к историческому лицу, а как к вполне живому собеседнику. И говорят организаторы, мы не стремимся разобрать его музыку и собрать заново. Мы вступаем в разговор с Бахом и его сочинениями. Нам интересно, что произойдет, когда наши музыканты 21 века обратятся к его произведениям. С 16 по 20 мая в Израиле пройдет спектакль «Записки сумасшедших». Новый спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях. Это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, который поставлен им в эмиграции с участием двух мегапопулярных артистов. Герои записок сумасшедших – два человека, которые оказались не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Я думаю, что многим из вас это известно, это знакомо. Устроенный быт теперь в прошлом, и героям нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни. Иерусалим, 16 мая, театр Иерушалайм, Тель-Авив, 17 мая, зал Бейт Ахаяль, Кириат Хаим, Театрон Ацафон, 19 мая, Петах Тиква, 20 мая, Гейхал Атарбут. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
0: Спасибо и вам.
2: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Шестая передача. Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
0: Шестая передача.
7: Шестая передача в эфире, а мы продолжаем пытаться разобраться, что же нам в фильмах такого показывают, что на самом деле, неправда. И вы знаете, киношные хакеры — это сверхлюди, которые яростно стучат по клавишам, глядя на бегущие по экрану зеленые символы. Но в фильмах они никогда не пользуются мышкой. Ну вот просто вспомните, у них просто отсутствует вот эта мышка. Они все время что-то печатают. А процесс взлома сопровождается такими футуристичными 3D-графиками, всплывающими окнами, access denied и тому подобное. В реальности программирование и кибербезопасность — это довольно скучный и монотонный процесс чтения тысяч строк кода. Никаких там визуальных битв в виртуальном пространстве не существует. А большинство взломов происходит из-за банальной невнимательности пользователей. Настоящий хакер может часами сидеть неподвижно, просто анализируя данные, что вряд ли выглядело бы захватывающе на большом экране. Поэтому режиссеры добавляют динамики там, где ее изначально нет. А вот интересно, у вас есть знакомый хакер? Ну, кто в этом признается? Конечно же, нет. Ну да ладно. Ну что ж, будем слушать следующую композицию, которая у нас уже здесь, Joy and Sorrow. Ну, давайте послушаем.

Первое радио всегда с тобой. Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

Ну что, продолжим узнавать, какие же клише, в принципе, неправдивые в фильмах. Вот, например, смотрите какой-то боевик, и главные герои боевиков часто используют глушители, которые превращают громовой выстрел в едва слышный пшик. В кино это позволяет незаметно устранять противников в соседней комнате, оставаясь незамеченным. На самом деле устройство называется совсем по-другому. Вы меня можете поправить, там у него много на самом деле есть называется. Ну, один из них — это саунд-модератор. И вы скажете: Алина, я такого не слышал. Поверьте, проверял информацию. Да, это одно из вариантов названия этого устройства. И оно лишь снижает уровень шума до такого, который не травмирует уши стрелка. Выстрел все равно остается довольно громким. Примерно как перфоратор. Ну, то есть слышно очень даже. И звук механизма пистолета и сверхзвуковой хлопок пули скрыть практически невозможно без потери убойной силы. И киношный бесшумный киллер — это чисто воды художественное привлечение для создания атмосферы скрытности. А теперь смотрим все эти фильмы и такие: ага, надуть нас пытаетесь, не может быть такого. Так и есть. Ну что ж, продолжаем этот вечер, совсем скоро этот час завершится, давайте послушаем песню.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
6: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
9: Лицкий квас. Любимый квас.
11: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните *94-42.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Иран передал посредникам ответ на предложение США. Подробнее через несколько секунд. Восемнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранская сторона передала пакистанским посредникам ответ на предложение США по урегулированию конфликта, сообщает сегодня агентство ИРНА со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что согласно иранскому документу, нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Армузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах. Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов сегодня днем перехватили два ударных беспилотника, запущенных Ираном. Об этом сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов. С начала откровенных атак Ирана системы ПВО Эмиратов перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и почти 3000 беспилотников, говорится в сообщении. Ранее в минувшую пятницу средства ПВО Эмиратов перехватили две баллистические ракеты и три ударных беспилотника, запущенных Ираном. По данным Министерства обороны, в результате атаки три человека получили ранения средней степени тяжести. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир высказался о службе женщин в боевых подразделениях во время закрытого обсуждения в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Депутат Охад Таль от партии «Религиозный сионизм» раскритиковал пилотную программу интеграции женщин в танковые войска и спросил, почему Замир не готов встретиться с раввинами религиозного сионизма и умеренными раввинами по этому вопросу. В ответ начальник генштаба заявил, что армия пытается интегрировать всех военнослужащих и изучает пилотную программу так, чтобы никому не навредить. «Мы не можем вступать в политический дискурс. Невозможно, чтобы каждый ставил условия ЦАЛю», — сказал Замир. Кроме того, Замир отказался отвечать на прямой вопрос депутата Цви Сукота о его отношении к законопроекту коалиции о призыве. Напомню, что в апреле этого года Багац единогласно постановил, что на ЦАЛь возложена юридическая обязанность по мере возможности обеспечивать равенство возможностей между мужчинами и женщинами при распределении на боевые должности. Министр финансов Бесалель Смотрич резко раскритиковал юрсоветника правительства Гали Бараф-Миару после ее несогласия с назначением Романа Гофмана главой Моссада. Министр назвал этот шаг уже в который раз направленным против правительства и премьер-министра и заявил, что данное назначение находится в исключительной компетенции премьер-министра. По словам Смотрича, это уже слишком для коррумпированной системы, которая захватила государство Израиль и наносит ему огромный ущерб. Он добавил, что Бараф-Миара не представляет должным образом избранный правительство. Юридический советник, который неоднократно присоединяется к оппозиции, должен уйти в отставку и позволить правительству получать минимальные юридические консультации и защиту, как это принято в любой нормальной стране и в любых нормальных отношениях между правительством и юрсоветником правительства, заявил Смотрич. И о погоде. Израильская метеослужба предупреждает о жаркой и сухой погоде в ближайшие дни. По прогнозу, неделя будет теплее обычного для середины мая, а самый жаркий день ожидается во вторник. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 15-32, в Илате 23-36 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
5: Шестая передача на Первом радио.

0: 18 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Второй час шестой передачи начинается. Едем вместе домой отдыхать и расслабляться после тяжелого трудового рабочего дня. И хотя выходные вот только что были, все равно... Эх, работать как-то особо-то не хочется, не правда ли? Хочется отдыхать. Эх, вот бы платили за то, что ты просто сидишь дома и ничего не делаешь. Ох, кайф. Но это все пока только в мечтах. А вот что не в мечтах, так это классная музыка, которая звучит для вас на волне Первого радио. Ну а также хочу напомнить, что по воскресеньям с 8 до 9 вас ожидает программа «Мужчины не плачут». Девушки, поверьте, программа и вам будет тоже интересна. Это только такое название. Ну что же, а мы сегодня с вами говорим о кино, а точнее о том, чему это кино нас учит. И вот, например, сейчас перейдем к такой фантастике. И я уверена, что «Звездные войны» приучили к тому, что... И не только «Звездные войны», но и многие другие фильмы про космос. Но они приучили к тому, что космические корабли пролетают мимо с ревом двигателей, а лазеры издают характерное «пиу-пиу-пиу-пиу». Однако в космосе царит вакуум. А звук — это механическая волна, которой нужна среда, воздух или вода для распространения. В полной пустоте любые взрывы, столкновения и выстрелы происходят абсолютно в пугающей тишине. И режиссеры сознательно идут на нарушение законов физики, потому что тихие баталии выглядят для зрителя слишком пресными и непривычными. А настоящая космическая битва была бы похожа на немое кино, где масштабные разрушения происходят без единого звука. Ну, на самом деле, соглашусь, что здесь, в принципе, было бы довольно неинтересно смотреть такое. Поэтому такую условность, я думаю, мы вполне себе можем простить. Единственное, нужно знать правду, а вот условности уже можно как-то и закрыть на них глаза. Ну что же, вот такие вот нюансы. А как вы считаете, что в кино то, что нам показывают, является неправдой? 054-2070-800. Возможно, у вас был конкретный какой-то фильм, вы такие по мере своей профессии. Ага, вот тут вот вы соврали. И знаете, мне кажется, что наверняка каким-нибудь работникам медицинской сферы, особенно докторам, очень бывает забавно смотреть какие-нибудь фильмы или сериалы, направленные на эту тематику, потому что наверняка там есть куча проколов, о которых много кто даже не знает, а они знают. Так что можете тоже об этом рассказать. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем песню «Волны» от группы «Ночные снайперы».
1: Мы спали с тобой одним сном, целовались под одной звездой.

0: Ну что ж, продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие. Кирилл 226 написал. Привет, Алина. Очень любил фантастику в детстве и юности, а сегодня люблю боевики. Там, где сильно надо уметь выживать, пишет Кирилл. А вот слушайте, а какие реально навыки вот нужны в реальной жизни, которые мы можем почерпнуть из этих кинофильмов? Потому что я лично видела несколько подборок работников МЧС и тому подобное, где они рассказывали, что большинство советов, которые дается в этих фильмах, они, ну, неправдивые. Например, когда теряешься в лесу, там мох растет с северной стороны, они говорят, ничего подобного, мох растет со всех абсолютно сторон, и это ничего не значит. Ну и тому подобное. А сейчас мы перейдем к судебно-медицинским сериалам. Ведь в сериалах типа CSI и тому подобное, если знаете, то знаете, эксперт находит на месте преступления одну ворсинку и через 10 минут по базе данных выведывает имя, адрес, любимый цвет преступника. В реальности же лабораторный анализ ДНК, токсикологические тесты, сопоставление улик занимают недели, а иногда и месяцы. Оборудование в настоящих лабораториях редко выглядит как декорации космического корабля с неоновой подсветкой, а большинство баз данных не синхронизированы между собой так идеально, как нам показывают в кино. И киношная криминалистика создает иллюзию того, что правосудие работает мгновенно, хотя на деле это долгая и кропотливая бюрократическая работа. И знаете, хотелось бы, на самом деле, очень хотелось бы, чтобы это все работало, как в кино. Вот тут прям я очень хочу. Представьте, кто-то совершил что-то нехорошее. 5 минут, и его нашли. Звучит же идеально. И никаких бы преступлений. Не, ну были бы. Ну, находили бы этих преступников, сажали бы их там, отправляли куда-то подальше. Ну, разобрались бы, что с ними делать. А так... Очень многие люди остаются безнаказанными, и это действительно плохо. Ну что ж, не будем плохом, будем о хорошем. Например, что ж хорошего могу сказать? А то, что сейчас прозвучит небольшая реклама, и мы вновь вернемся к вам. Ну а прямо сейчас рассказывайте, какие же такие клише могут помочь, например, выжить в реальности.
1: Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт!
3: Еще бы, дорогая, это же Айталия Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айталия Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать? В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
6: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья. Лидский квас – любимый квас.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Реклама.
12: Шестая передача.

Imagine Dragons, Mouth of the River, только что прозвучали для вас. А я буквально совсем недавно увидела видео, одно очень забавное. Такие видео обычно, знаете, ну, как-то, может, кому-то будет стыдно выставлять в интернет на обозрение всех. Но девушка не постеснялась, и большое ей за это спасибо. Я смеялась так, что я думала, что у меня просто живот лопнет, у меня щеки болели. Короче, девушка просто показала видео, как она прыгала с парашютом, и что с ней в этот момент происходило. Если вы видели это видео, вы поймете прекрасно. Когда у нее, она еще такая немаленькая девушка, у нее щечки, получается, раздували в разные стороны, и она пыталась руками собрать губы воедино, потому что они раздувались во все стороны, и она ничего не могла сделать. А еще в какой-то момент, вот это было реально страшно, она начала задыхаться потихоньку, и это прям очень страшно, как по мне. И еще одна причина, почему я не буду прыгать с парашюта. Ну вот в экшн-фильмах герои, падая с самолета, умудряются вести философские беседы или обсуждают план перехвата в воздухе. В реальности же, вот реально, поток воздуха, бьющий в лицо на скорости около 200 км в час, создает такой шум, что вы не услышите даже собственного крика. И кроме того, на такой скорости крайне трудно дышать, не говоря уже о внятной членораздельной речи. И вот это вот губы будут заворачиваться в разные стороны, понятно, да? И скайдайверы используют специальные жесты для общения, потому что голосовая связь невозможна без специальной гарнитуры. Эти небесные диалоги в кино нужны только для того, чтобы зритель понимал мотивацию героев в моменте. Ну, если хотите уже придираться, придирайтесь на здоровье. Но вот следующее, я уверена, что это просто ужасно. Ведь герой, знаете, вот представим картину. Герой лихо выпрыгивает из окна небоскреба, разбивая стекло своим телом и приземляется без единой царапины. Угу. В реальности обычное оконное стекло – это крайне опасный материал, который при разбивании образует острые, как бритва, кинжалоподобные осколки. И столкновение с таким стеклом на скорости, скорее всего, приведет к тяжелейшим травмам или летальному исходу еще до падения на землю. На съемках используют специально сахарное или закаленное стекло, которое рассыпается на мелкие неопасные кубики. В жизни даже простое падение на стеклянную витрину заканчивается поездкой в реанимацию, а не геройским продолжением погони. Так что всегда будьте аккуратны рядом со стеклом.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас, звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль мешает жить? BeQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
5: Шестая передача.
6: Шестая передача в эфире. Сегодня говорим о кино и тому, чему оно нас учит, но это не совсем правда. Вот, например, в кино герой получает удар по голове и забывает все на свете. А потом второй удар по той же голове возвращает ему память. Медицина смотрит на это с ужасом, потому что амнезия – это результат серьезного повреждения тканей мозга. И повторный удар по голове, скорее всего, придет к еще большему ущербу, ну или, в крайнем случае, коме, а не к просветлению. Потеря памяти не работает как тумблер, и восстановление обычно происходит очень медленно через терапию, а не через новые травмы. Голливуд использует этот прием как удобный сценарный ход, чтобы создать интригу на пустом месте. Вот так-то. А вы верили в этот миф или нет?

что вот еще один миф, который есть в очень многих фильмах, где главный герой всегда может пролезть в здание через вентиляционную шахту, которая внутри чистая, просторная, выдерживает вес взрослого мужчины. В реальности же вентиляционные короба обычно очень узкие, заполнены пылью и острыми краями металлических креплений. Они не рассчитаны на вес человека и, скорее всего, просто обрушатся вместе с диверсантом, издав при этом чудовищный грохот. Кроме того, современные системы оснащены датчиками и фильтрами, через которые физически невозможно протиснуться. Но для кино это самый простой способ доставить героя в логово врага мимо охраны. Ну что, вспомнили хотя бы парочку фильмов, где присутствует этот эффект? Скорее всего, да. Ну что же, а сейчас послушаем песню, которую вы наверняка знаете. Так что давайте подпевайте, ведь это Валерий Меладзе и группа Виагра «Океан и три реки».

подходит к завершению, и второй час шестой передачи на волне первого радио переходим в третий вместе под композицию от Шакиры. Оставайтесь с нами на 89.1 FM в этот вечер воскресенья 10 мая.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
8: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: На юге сектора Газа ликвидированы несколько боевиков Нухбы. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На юге сектора Газа военнослужащие ЦАЛя сегодня обнаружили вооруженных боевиков спецподразделения Хамаса Нухба, готовивших нападение на израильских военных. Боевики были уничтожены силами ВВС с применением высокоточных боеприпасов. Пресс-служба ЦАЛя сообщает, что днем ранее бойцы бригады «Амахац», действующие на севере сектора, заметили двух боевиков, приближавшихся к позиции израильских сил в районе так называемой «желтой черты». Боевики, представлявшие непосредственную угрозу для наземных сил, были ликвидированы с воздуха. В интервью программе «60 минут» телеканала CBS, которая будет показана сегодня вечером, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что война с Ираном достигла очень многого, но не завершена. По его словам, нерешенными остаются ключевые задачи – вывоз обогащенного урана, демонтаж объектов по обогащению урана, прекращение производства баллистических ракет и нейтрализация поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. На вопрос о том, как он представляет себе изъятие урана с территории Ирана, Нетаньяху ответил: «Заходишь и забираешь». Он не стал уточнять, идет ли речь об израильской или американской операции, однако рассказал, что в ходе переговоров президент Трамп заявил ему: «Я хочу войти туда». Глава управления планирования и кадров ЦАЛя, бригадный генерал Шай Таеб, заявил на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, что сокращение срочной службы до 2,5 лет, запланированное на январь, приведет к нехватке тысяч бойцов в боевых подразделениях. По его словам, в этом случае резервисты по-прежнему будут вынуждены проводить на службе от 80 до 100 дней в году. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эль Замир предупредил, что необходимо провести 3 закона о продлении срока срочной службы до 3 лет, закон о призыве, отвечающий потребностям армии, и закон о резервистской службе. По его словам, в противном случае система резервистской службы может рухнуть. Министерство здравоохранения сообщает, что по данным эпидемиологического расследования, с 6 по 8 мая в гостинице «Дан» в Эйлате находился человек, больной корью. Израильтянам, отдыхавшим в отеле в эти даты, рекомендуется убедиться, что они вакцинированы в соответствии с правилами Министерства здравоохранения. Ведомство призывает людей, которые испытывают общее недомогание, насморк и сыпь, не посещать массовые мероприятия и срочно обратиться в поликлинику или в приемное отделение. И о погоде. Израильская метеослужба предупреждает о жаркой сухой погоде в ближайшие дни. По прогнозу, неделя будет теплее обычного для середины мая, а самый жаркий день ожидается во вторник. Завтра температура воздуха существенно не изменится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 15-32, в Эйлате 23-36 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
12: Шесть.
0: Stop it.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: 次。
1: Вот она наступила. Третий и завершающий час шестой передачи 19.07 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Ну что, доехали домой? Нет? Ну тогда готовьтесь, потому что этот час у нас будет волшебным, как обычно. Ну а перед этим хочется еще поговорить про такие... Ну это не киноляпы даже, это просто клише, которые мы верим, хотя и не стоит. Вы знаете, герой бежит. За его спиной происходит эпичный взрыв. Ну и взрывная волна просто подбрасывает его вперед, помогая эффектно приземлиться на траву. Ну, вы же прекрасно понимаете, что на самом деле это совершенно не так работает. На самом деле взрывная волна — это плотный фронт сжатого воздуха, который наносит страшные повреждения внутренним органам. И если взрыв достаточно мощный, чтобы подбросить человека, то он достаточно мощный, чтобы превратить его кости в труху. Кроме того, летящие обломки и высокая температура не оставляют шансов на красивое приземление. И в кино мы видим эти приемы так часто, что перестали воспринимать взрывы как реальную смертельную угрозу. Но если вам это кажется мало, то вот один совет, который действительно больше поможет в жизни. Вы же знаете про правило 24 часов, не правда ли? А если я скажу, что это все это враки? Ведь во многих детективах персонажам говорят, что они не могут подать заявление о пропаже человека, пока не выйдет 24 или 48 часов, там в зависимости от еще вселенной это все, от условностей. И это опасное заблуждение, которое, в принципе, перекочевало из старых сценариев в умы людей. В реальности, если есть подозрение, что человек в опасности, то полиция обязана принять заявление немедленно. Ведь первые часы после исчезновения самые важные для поиска. И никакое правило ожидания не закреплено в законах большинства стран. Есть, конечно, не без этого, но... Все-таки этот миф в кино часто используют, чтобы создать дополнительное напряжение и заставить героев действовать в одиночку. А какие такие фильмовые условия знаете вы? Может быть, расскажете? О, Евжек объявился, пишет Алина, все это враки. Да, Евжек, так и есть. Вот эти, про эти враки в кино мы сегодня и говорим. Ну, а точнее, поговорили, а теперь будем переходить к самому интересному. Ох, Евжек, всегда вы приходите на третий час. Что ж такое?

0: Не звезди.
1: Ну что ж, начнем наше астрологическое безумие. И сегодня узнаем, какой же фильм посмотреть по знаку зодиака. И знаете, когда атмосфера, тема или главный герой перекликаются с нашим характером и убеждениями, двухчасового просмотра достаточно, чтобы не только развлечься, но и немножечко вдохновиться. И астрология сегодня подскажет сюжеты, подходящие каждому знаку зодиака. Значит так, это не догма, это можно просто попробовать, хотя бы ради того, чтобы проверить, совпало или нет. Итак, что ж, посмотрите, Овен. Энергичные, смелые овны не откажутся от динамичных боевиков и истории про супергероев. Идеальный фильм для этого знака – «Голодные игры». Зрителей ждет нескончаемый поток адреналина, погони, схватки, борьба за живое выживание. И огненным овнам нравится визуально мощное кино с яркими костюмами, пылающим фоном и эпичными сценами. Здесь всего хватает. Так что посмотрите. А если не хотите, то вам еще варианты. «Дивергент», «Бегущий в лабиринте», «Безумный Макс», «Индиана Джонс». Короче, выбирайте. Телец. Эстет Телец обращает красоту во всех ее проявлениях, комфорт и простые радости жизни. А еще он сентиментален и склонен к ностальгии о прошлом. Итак, фильм, который нужно посмотреть, это, конечно же, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. И он перенесет Тельца в теплую атмосферу американских 60-х с закатами над Лос-Анджелесом, стильными автомобилями и сцены повседневных удовольствий, особенно близких к Тельцу. Вот еще варианты. «Дом Гуччи», «Король Ричард» и «Идеальные незнакомцы». «Близнецы». Непоседливым близнецам нравятся триллеры, интеллектуальные детективы и ироничные комедии. Все, что заставляет мозг шевелиться и не дает скучать. Комикс-франшиза «Майор Грум». Бурный коктейль из всего этого одновременно. Фильмы, в принципе, о таком супергерое всегда несутся галопом. И вот, пожалуйста, еще варианты. «Миссия невыполнима», «Джентльмены», «Все везде и сразу» и «Фильм начало». Слушайте, а у близнецов неплохая такая подборочка. Может быть, кому-нибудь из вас сегодня реально захочется посмотреть один из этих фильмов.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
6: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании BeCure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. BeCure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. BeCure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
7: Шестая передача продолжается. Ну и мы, конечно же, продолжим наше гороскопическое безумие. Итак, какой же фильм посмотреть по знаку зодиака? Чувствительные раки обожают камерные драмы и душевные фильмы о семье с глубокими эмоциями. Трогательная история «Отец» с Энтони Хопкинсом разобьет раку сердце, а потом ласково склеит его обратно. По сюжету из-за болезни пожилой человек теряет связь с реальностью, а на долю его дочери выпадают все связанные с этим испытания. Уходит все, но остается потребность человека в любви. И рак с его привязанностью к семье лучше других ощутит эту нежность сквозь боль. Ну, что же еще посмотреть? Так, все еще «Элис», например, или «Бруталист», или же «Мулен Руж». Хороший вариант. «Лев». Царственные львы впечатляются роскошью, величием и триумфами. Яркая и стильная история, ну, для девочек. Давайте так, сейчас это для девочек. Сразу признаю. Ну, конечно же, Барби. А Барби, харизма знака, вполне соответствует. Кукольная красавица попадает в реальный мир с его противоречиями и трудностями. Кто же, как не лев, знает о том, как трудно в нем блистать и сиять. Но делать это надо, потому что самое важное – оставаться собой, несмотря ни на что. Что еще посмотреть? А я вам расскажу. «Малефисента», «Безумно богатые азиаты», кстати, очень прикольный фильм, «Человек, который изменил все», или же «Форд против Феррари». «Дева». Практичный и аналитический ум уважает порядок, логику и детали. Если детектив, чтобы все по полочкам, если история, важно соответствие фактам. Ну, а если комедия, то «Стажер» с Робертом Де Ниро. Веселое руководство по идеальной организации жизни, которую так ценит дева. Присутствие в рабочем коллективе старомодного и отставшего от эпохи сотрудника идет на пользу и компании, и душевному комфорту начальницы. Отличный реально фильм. Ну а также вам может понравиться «Дьявол носит Прада», учитывая, что вторая часть вышла. Я еще не смотрела, не спойлерите. А также «Деловая женщина», «Социальная сеть», ну и на закусочку «99 франков». Ребята, вот это, кстати, очень классный фильм. Ну что ж, давайте продолжать.

Какой же фильм посмотреть по знаку зодиака сейчас узнает весы. Точнее, даже будет так сказать, очаровашки весы. Они долго сомневаются. Красивая мелодрама и легкая комедия. И всегда находят гармонию. Эрин Брокович как раз про то, как обаяние и поиск по справедливости ломают любую закостенелую систему. Джулия Робертс играет совсем не идеальную женщину. На Эрин виснет орава детей, она носит слишком короткие юбки, но именно ей удается доказать вину корпорации, на которой работают куча юристов. Короче, довольно интересный фильм. Ну, а если не хотите, вы можете посмотреть «Улыбка Мона Лизы», или же «Суфражистка», или же «Дневник Бриджит Джонс», ну или, может быть, «Ла-Ла Лэнд», тоже хороший вариант. «Скорпионы». Загадочным скорпионом по душе мистика, триллеры и все, что будоражит сознание. Фильмы с элементами хоррора «Субстанция» копаются как раз в запретном для героини.

0: Стрелец. Бесстрашные стрельцы обожают приключения, фантастику и фильмы о путешествиях. И вместе с героиней фильма «Подай знак» стрелец ринется на край света за развлечениями и увидит жизнь, похожую на райскую вечеринку. Для тусовщика лучше приманки и не придумаешь. Но как только он поймет, что его заманили в ловушку, мгновенно вступит в непримиримый бой с негодяями. Больше всего правдоруб-стрелец ненавидит ложь и несправедливость. А еще вам фильмы подойдут «Время», «Довод»,
1: «Властелин колец»
0: и «Интерстеллар». Так что развлекайтесь.

иерархию. Используя связи. Но хотя на брак козероги смотрят как на деловой договор, это не значит, что они не верят в любовь. Просто понимают, порой роскошь — это не деньги, а чувства. Также вам подойдут фильмы «Великий Гэтсби», «Выживший» и «Игры разума». Водолей. Неординарным водолеям подойдут антиутопии, футуристичные проекты и нестандартное кино. Будете искать что-то более подходящее, чем «Не смотрите наверх». Не найдете. Абсурдный и смешной крик души. Человечество игнорирует реальную катастрофу, опасаясь мнимых и глупых. Вот это действительно странно, а не поведение водолея, которое многие не понимают. Также можно посмотреть «Матрицу» или «Мальчишник в Вегасе». Рыбы. Мечтательные рыбы погрузятся в атмосферные фэнтези, сказки и лирические драмы. Свою реальность они не отличают от собственных выдумок. Примерно так же преобразуется жизнь в футуристической экранизации Булгакова «Мастер и Маргарита». Творческие знак зодиака проникнется смелой попыткой режиссера поиграть в соавтора с классиком. И заодно рыбу вспомнит про свою удивительную способность растворяться в любви. Также вам подойдут фильмы «Вечное сияние чистого разума», «Танцующий в темноте», «Облачный атлас» и «Таинственный лес». Вот такой вот был список на сегодня. Итак, смотрите с удовольствием.

три последних знака зодиака. Итак, амбициозные козероги оценят в кино правду жизни. Им нравятся драмы, нуар и сатирические черные комедии. Победителем по жизни оскароносный фильм «Героиня Аноры». Аноры выходит замуж за сына олигарха. Тема, понятная знаку, уважающий.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик.
2: Стройки.
1: Шум.
2: Стресс.
1: Хаос. Суета.
2: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
5: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Лидский квас. Любимый квас.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Только в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
10: Дер Хашима 9.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

Вот и пришло время мне на сегодня с вами прощаться. Но ненадолго, всего лишь до завтра. Да, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся на волнах Первого радио. Далее итоговый выпуск новостей. Ну и, конечно же, программа «Мужчины не плачут». С вами была я, Алила Дарк. Всем пока. Like no other. Flawless.

absolutely

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
9: Самый лучший хлеб — это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Лидский квас. Любимый квас.
12: Мягкий. Жесткий.
13: Мягкий. Жесткий.
14: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
15: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
16: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
17: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
18: Вкусно.
11: Лидский квас, любимый квас.
15: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Реклама.
19: Новости.
20: Иран передал посредникам ответ на предложение США. ЦАЛЬ выступает против сокращения срока срочной службы. Прокуратура представила обвинительное заключение в отношении подростков, подозреваемых в убийстве Иману Залки. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранская сторона передала пакистанским посредникам ответ на предложение США по урегулированию конфликта, сообщает сегодня агентство ИРНА со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что согласно иранскому документу, нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе. Ранее СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Армузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах. В интервью программе «60 минут» телеканала CBS, которая будет показана вечером 10 мая, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что война с Ираном достигла очень многого, но не завершена. По его словам, нерешенными остаются ключевые задачи – вывоз обогащенного урана, демонтаж объектов по обогащению урана, прекращение производства баллистических ракет и нейтрализация поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. На вопрос о том, как он представляет себе изъятие урана с территории Ирана, Нетаньяху ответил: «Заходишь и забираешь». Он не стал уточнять, идет ли речь об израильской или американской операции, однако рассказал, что в ходе переговоров президент Трамп заявил ему: «Я хочу войти туда». Глава управления планирования и кадров ЦАЛЯ, бригадный генерал Шай Таеб, заявил на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, что сокращение срочной службы до 2,5 лет, запланированное на январь, приведет к нехватке 1000 бойцов в боевых подразделениях. По его словам, в этом случае резервисты по-прежнему будут вынуждены проводить на службе от 80 до 100 дней в году. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир предупредил, что необходимо провести 3 закона. О продлении срока срочной службы до 3 лет, закон о призыве, отвечающий потребностям армии, и закон о резервистской службе. По его словам, в противном случае система резервистской службы может рухнуть. Министр юстиции Яриев Левин выступил на пресс-конференции накануне голосования по законопроекту, который определит порядок судебного процесса над террористами Нукбы, участвовавшими в нападении 7 октября. По словам Левина, речь идет об исторической справедливости за ужасную резню, а судебные процессы будут соответствовать международным стандартам. Министр отметил, что обвиняемыми могут стать сотни человек, а армия уже отвечает за организацию процесса. Левин также подчеркнул, что закон предусматривает возможность вынесения смертных приговоров террористам Нукбы. Если такой приговор будет вынесен, он также будет приведен в исполнение, сказал министр. Прокуратура Центрального округа сегодня представила в окружной суд Лода обвинительное заключение в отношении 16 подростков, подозреваемых в причастности к убийству Ивана Узалки в пиццерии в Петахтикве накануне Дня независимости. Среди обвиняемых главный подозреваемый – 15-летний юноша, который нанес Залке удар ножом в пах. Сам момент нападения попал на видео. Молодой человек обвиняется в убийстве по неосторожности. 15 других несовершеннолетних, принимавших активное участие в жестокой драке, приведшей к смерти Залки, обвиняются в нападении при отягчении обстоятельствах, а трое из них в препятствовании правосудию. Члены семьи Залка были возмущены и заявили, что обвинения слишком мягкие. Они утверждают, что главный подозреваемый должен предстать перед судом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и остальные подозреваемые также должны быть обвинены в убийстве. Семья заявила, сегодня утром обвинение встало на сторону преступников. Вместо того, чтобы понять серьезность ситуации и предъявить обвинения с беспрецедентными пунктами, которые предотвратили бы следующее убийство, они предпочли отнестись к этому легкомысленно и отпустить сегодняшних убийц на свободу. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Мяра представила сегодня Багасу свою позицию по искам против назначения Романа Гофмана главой Моссада. В письме сказано, что назначение крайне неразумное и его следует аннулировать из-за ряда юридических проблем. В первую очередь речь идет о причастности Гофмана к скандалу с вербовкой подростка Ури Эль-Макаиса. По ее словам, это дело бросает тяжелую тень на безупречность Гофмана. Иски были поданы против решения комиссии Груниса по назначению высокопоставленных чиновников. 12 апреля она одобрила кандидатуру Гофмана. Трое членов комиссии поддержали назначение, однако председатель комиссии, бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, выступил против. И о погоде. Израильская метеослужба предупреждает о жаркой и сухой погоде в ближайшие дни. По прогнозу, неделя будет теплее обычного для середины мая, а самый жаркий день ожидается во вторник. Во многих районах страны установятся условия шарава. Завтра температура воздуха существенно не изменится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 16-26, в Хайфе 16-22, в Бершеве 15-32, в Илате 23-36 градусов. Эфир на Первом продолжает программа «Мужчины не плачут», ну а служба новостей вернется к работе завтра в 7 утра.
0: Фитинги, фитинги, бенды, труба,
7: утеплитель,
0: гидроусилитель рулева,
7: струбина,
0: сход-развал,
7: дюбель, гвозди,
0: гофрированная трубка,
7: гофра,
0: фарко,
7: домкрат.
18: «Мужчины не плачут».
19: Вечер
18: добрый, дамы и господа. Вечер добрый, мальчики и девочки. Здравствуйте, дорогие, любимые, ненаглядные радиослушатели. Первое радио продолжает свой эфир. И до 9 вечера мы его проведем вместе. С одной стороны эфира все вы. Те, кто почему-то не дома. Те, кто случайно застрял, очевидно, в автомобиле. Те, кого, может быть, не пускают домой по какой-то причине. И вы вынуждены коротать время с транзисторным радиоприемником. Ну, а с другой стороны, меня зовут Александр Солнцев. Всем добрый вечер. Наша традиционная программа «Мужчины не плачут» выходит по воскресеньям. И обычно в этой программе двое ведущих. Ну, как вы знаете, а может, еще и не знаете, в ближайший месяц я здесь буду один, поскольку мой коллега соизволил устать. А когда люди устают, то что они делают? Правильно, уезжают в отпуск. Да. И вот Сава уехал в отпуск на месяц, насколько я понимаю. Обещал вернуться отдохнувшим и привезти много вкусного зефира. Но посмотрим, что из этого получится. Кстати, вполне вероятно, что в какую-нибудь из недель мне удастся с помощью технических средств волшебной связи как-то присоединить его к нашему эфиру. Но посмотрим. Посмотрим, что получится. Тем не менее, мы с вами с глазу, так сказать, на глаз, с уха на ухо, с рта в рот. Да, примерно так. В общем, всем добрый вечер. Итак, сегодняшнюю программу я вот подумал и хочу с вами поговорить. Более того, я бы хотел, чтобы инициативу на себя взяли вы, мальчики и девочки, своими сообщениями, разумеется. У нас есть WhatsApp, туда можно писать. О чем я хотел поговорить, скажу чуть попозже. Ну, в общем, смотрите, если получится диалог, прекрасно. Не получится, значит, будет много музыки, мало слов. Ну, в общем, кому вообще слова нужны в 9 часов вечера практически? Ну, действительно, нормальные люди уже откушали свой ужин, отсмотрели уже свой сериал и, в принципе, готовятся к завтрашнему дню. Остаются только самые активные. Поэтому, в общем, смотрите. Представьте на секунду, что вы утром проснулись. Это уже хорошо, да? Это уже большое достижение. Так вот, значит, утром проснулись, потянулись к своему, например, телефону и поняли, что телефона нет. Такие, окей, ладно, телефона нет. Как бы встаете, идете там... куда вы, кстати, обычно сразу идете? Наверное, в ванную комнату, да? Ну, потом там на кухню. В общем, вы начинаете замечать, что что-то не то. Что-то не то. И в какой-то момент времени вы на стене замечаете приемник радиоточки. Или же там пытаетесь включить какое-нибудь устройство, а включить не можете, не работает ничего. И, в общем, каким-то образом вдруг выясняете, что на дворе не 2026, а 1986. То есть интернета, я так понимаю, что практически ни у кого нет. Если вы не знали, в то время уже TCP/IP уже протоколы были, но полноценным интернетом это было назвать довольно трудно. Про всякие сотовые телефоны я уже не говорю, и про компьютеры в каждом доме тоже вряд ли. Окей? Вот как бы выглядел ваш день? Вот что бы вы делали этим днем? Как бы вы вот общались? Ну, вообще, вот представьте, что вы проснулись в 1986 году. Ну, то есть все ровно 40 лет назад. Пускай это будет 10 мая, неважно, не имеет никакого значения. Вот, какие ваши ощущения? Готовы ли вы вернуться в то время? Нравилось вам там или не нравилось? Чем бы вы занимались? Вот такие вот дурацкие вопросы меня сегодня интересуют. Почему я их задаю? Дело в том, что, прочитав, точнее, давайте по-честному, послушав несколько интересных научных подкастов, я пришел к выводу, что, в принципе, путешествие во времени, в общем-то, возможно. Потому что, как мы вот принято говорить, да, вот время течет, время бежит, время летит. Оно не течет, не бежит, не летит. У времени нет направления. Время — это вообще мы придумали, окей? То есть как такового времени нету. Есть движение. А вот времени вот типа вот в том понимании, в котором мы его используем, его не существует. Это больше философская, скажем так, философская часть, нежели реально физическая. То есть понятно, что в законы физики, которыми объясняется все, где мы находимся, постоянную времени внесли, потому что без нее трудно все объяснить. Но на самом деле эта категория действительно больше философская, нежели реальная. Так вот, очень много разработок сейчас, и много лабораторий, много экспериментов проводятся, и, скорее всего, через какое-то количество лет появится возможность заглянуть вперед, так скажем, да, либо оглянуться назад, вот, и посмотреть, не оглянулась ли она. И кто знает, вдруг вам будет предложено, типа вот вам приходит сообщение, типа, здравствуйте, я не знаю, Оля. Оля, кстати, привет. Здравствуйте, Ольга. Не хотите ли поучаствовать в эксперименте? Одноразовая поездка на 40 лет назад, в 1986 год. Ну, как бы, интересно же. Вот, хотели бы слетать в прошлое или не хотели бы? И вот чем бы вы занялись, если бы сейчас был на дворе 1986 год? Я не знаю, у каждого, конечно, свое. Я знаю наверняка, что бы звучало у вас вот по радио, например, или на вашем магнитофоне кассетном. Вот. Я знаю, что бы звучало, и сегодня все-таки так оно и будет. Сегодня вся музыка, которая прозвучит, это будут хиты 86-го года. Вот. Ну, а вот чем бы вы занялись, хотелось бы узнать у вас. О себе расскажу чуть позже. Я знаю, что никому это не интересно, поэтому зачем с этим спешить. В общем, 054-20-70-800. Итак, вы просыпаетесь, на дворе 1986 год. Ваши первые действия. Что будете делать? Да, естественно, что вы будете делать с полным пониманием того, что вы сейчасшний. Ну, то есть, вот, ну, с полным багажом знаний и умений, которые у вас есть на данный момент. В общем, если есть мысли или желание поддержать разговор на эту тему, добро пожаловать. Но если нет... Сегодня слушаем музыку 1986 года. Группа Europe. Именно в этом году выпустили свою легендарную композицию «Последний отсчет», мальчики и девочки. Final Countdown.

0: Вот сразу запахло 86-м, дамы и господа, да, согласитесь. Вот послушай что-нибудь такое вот знаковое из какого-то времени, и как будто бы в него возвращаешься. Все-таки музыкально-ассоциативная память слэш-фантазия работает. Вот у меня так с музыкой и с запахами. Вот понюхал, точнее, где-то вот поймал какой-то запах знакомый, и все, как будто вернулся туда, где первый раз его почувствовал. Итак, вечер добрый, 2 часов 17 минут на часах нашей студии. Программа наша называется «Мужчины не плачут». И вот я сегодня решил вместе с вами, точнее, я как бы предлагаю, а вы уж как хотите. Давайте фантазируем, что делали бы вы, если бы проснулись и оказались бы в 1986 году. То бишь 40 лет тому назад, пускай 10 мая. Есть пара сообщений, чему я, кстати, удивлен, потому что я думал, что у меня у одного с головой не в порядке. Оказывается, тут есть, так сказать, сослуживцы. Привет, пишет нам Кирилл 226. Не хочу в прошлое. Там был, конечно, свой кайф, но проблема в скорости информации. Надеюсь, объяснять не надо. По скриптум, под Европу мы с Катериной поженились. Ну, во-первых, очень здорово. Видите, как я попал прям. Вот совершенно случайно, не целясь, да. И, наверное, вам было приятно только что послушать эту песню. Вот. Что касается скорости информации. Да, вы знаете, вообще, если вот посмотреть на скорость течения жизни, опять же, мы сейчас привязываемся ко времени, но да бог с ним. Конечно, размеренность 70-х, такое появление некого ритма в 80-х и полный хаос в 90-х, вот это прямо чувствуется. Достаточно посмотреть просто любое кино. Возьмите любое кино 80-х годов, да? Там все как-то просто, понятно, как-то все неспешно. И да, действительно, герои не отвлекаются на третьих и четвертых лиц, вот, и не проламывают четвертую стену, поскольку тогда не было вот такой сущности, как социальные сети, интернет. То есть невозможно было одновременно вести общение с человеком, который сидит напротив тебя, и с человеком, который не сидит напротив тебя, но при этом не разговаривая с ним. То есть, так что да, время было, конечно, интересное. Так, добрый вечер, Александр пишет нам Сара. Сара, добрый вечер. 40 лет назад я бы занималась обычными делами, больше было бы времени, я любила вязать, работа, домашние дела, все такое. Всегда была занята. Сейчас телефон съедает все время практически, заходишь на немножко, а время пролетает. Да, я только что об этом говорил. Действительно, я и на себе это испытываю регулярно. Нет-нет, бываешь, там, углубишься в какую-нибудь соцсеть, не дай бог, да? Вот, поднимаешь голову, а прошло уже минут 30-40. И как-то такое, ничего себе, Александр, как вы профутиваете свою жизнь. Да, и, кстати, вы знаете, существует масса приложений, поскольку, как вы понимаете, вот эта проблема не только у вас, а у очень многих, что время пролетает в телефоне. Существует масса приложений, которые фиксируют, сколько времени вы находитесь в том или ином приложении, и просто закрывает доступ. Или даже не закрывает доступ, а просто типа, алло, вы уже здесь 25 минут, может пора, там, не знаю, там, проверьте, может молоко убежало. Ну, в общем, для тех, кто не в состоянии самоконтролировать себя, а практически все не в состоянии сами себя контролировать, особенно если что-то интересное, на что-то интересное залип, то вот рекомендую скачать какое-нибудь из этих приложений. Их много всяких разных. Добро пожаловать. Так, Леонид написал: «В теле меня того, и вернуться туда-назад». Куда бежать? Леонид, куда бежать? На кросс. Куда же еще? «Добрых вечеров», пишет Антиарсават. Александр, что бы я сделал, попав в 86-й? Прежде всего, я бы произнес фразу «Спасибо, Господи!» Ну, а потом кайфовать. Кайфовать от вкуса настоящей еды, от отношений между людьми, от музыки. В общем, кайфовать от всего, всем здоровья. Вот, собственно, да, потому что, как бы, я так думаю, что попав туда, мы, как бы, окажемся в некоем киселе. То есть для нас это все будет очень медленно. Я не так давно заезжал в заведение, где пожилые люди обитают. И даже там чувствуется некая такая, знаете, ну, другое время. Они, собственно, и сами в другом времени живут. И вот, как я и говорил, смотришь какое-то кино, вот прошло полтора часа, а за эти полтора часа главный герой успел разве что вот встретиться с главной героиней, потом написать ей письмо, потом поговорить с мамой, потом еще раз встретиться и запланировать свадьбу. Это за полтора часа. Сейчас в современном кинематографе, при современных, да, скоростях, за полтора часа успевает произойти вообще все, что только можно произойти. Вот. Так что, да, время, конечно, текло совершенно, совершенно иначе. Во всяком случае, мне так кажется. Окей. Итак, 054-2070-800. Мальчики и девочки, что бы вы делали, если бы проснулись в 1986 году? Вот. Может, у вас есть какие-то воспоминания про 86-й год? Я, например, в 86-м году пошел отдавать долг. Я, честно говоря, не очень понял, в какой момент я его взял. Ну, в смысле, когда я брал в долг. Но мне сказали, смотри, долг нужно отдавать. Я такой, я вроде ничего не брал. Мне говорят, будешь много говорить, возьмем больше. Я сказал, хорошо, сколько надо. Они говорят, 2 года твоей жизни. Я говорю, а можно меньше? Они говорят, нет. Я говорю, ну хорошо. В общем, чуть поторговался, но ничего не выторговал. И в 86-м году пошел, значит, вот служить и вот это вот все. А что было у вас в вашей жизни в этом 86-м? 054-2070-800. Сейчас небольшая рекламная пауза. Всего 2 рекламных ролика. Наверняка что-то полезное вы из них узнаете. А сразу после рекламных роликов еще одна песня, которая вас, ну, просто моментально перенесет в тот самый 1986. Не переключайтесь.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Боль мешает жить? BigHue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, 50 на 50 труба.
1: Утеплитель.
0: Гидроусилитель рулера.
1: Струбчина.
0: Сход-развал.
1: Дюбель гвозди.
0: От гензель.
1: Гофрированная трубка.
0: Гофра.
1: Фарко.
0: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Ну а сейчас я произнесу одно имя, и у вас, я уверен, что сразу сработает ассоциация. Напомню, что сегодня мы с вами перенеслись. Я, во всяком случае, перенесся. Я не знаю, что вы тормозите. Давайте подключайтесь. Значит, 86-й год, 1900. Вот, и я сейчас назову имя, и вы сразу такие: «О!» Да? А еще вспомните всякие видеосалоны, запах VHS видеокассеты и, так сказать, своих друзей-мажоров, у которых уже были видеомагнитофоны. Итак, имя, внимание, Том Круз. Окей, какая первая ассоциация? Естественно, фильм «Топ Ган». Ну, а как иначе? Да, 1986 год, «Топ Ган». Вот. И в этом «Топ Гане» было прекрасно все. Был прекрасный Том Круз, прекрасные съемки, прекрасная такая наивная, простая, очень плоская, но в то же самое время понятная история любви. В общем-то, вполне четкое описание мужского характера и, в общем-то, женских и женского характера тоже, да, личности. Вот, элементы флирта и все вот это. Все то, чего сейчас нельзя. Вот, зато я этот фильм и люблю. И я так полагаю, что, поскольку у нас сегодня все-таки программа такая околомузыкальная, я так полагаю, что наверняка вы уже предполагаете, какая песня сейчас прозвучит. Если нет, то сейчас я вам все расскажу. Синоптик написал: я бы встретился с собой 16-летним и посоветовал бы в 92-м скупить акции Гугла. Написал синоптик. Ну вот смотрите, вот наконец-то появился прагматичный интерес. Да, это да. Вот, кстати, вообще много можно было бы советов, да, дать. Сейчас была бы совсем другая жизнь. Окей, возвращаемся к Тому Крузу и к Топ Гану. Итак, мы сейчас будем слушать песню, которую знаете вы абсолютно все. Может быть, вдруг кто-то и не знал, что это песня из фильма «Топ Ган», или, может, не обращал внимания. Но когда она звучит, вы все поймете и скажете: «А, точно, это же оно! Это же оно!» Так вот, что касается песни. Почему она живет еще и собственной жизнью сама по себе? Да потому что автором этой песни является Джорджо Мароудер. Извините, на секундочку. А это как бы имя, так имя. Вот, группа «Берлин». Песня называется «Take my breath away». «Отбери мое дыхание». Ну, это я дословно перевел. Вы можете там литературно сделать, как хотите. Вот. Песня, можно сказать, лейтмотив этого замечательного фильма «Топ Ган». Вспоминаем. Да? Вы готовы? Поехали. Поехали.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: Ну а что плакать-то просто так? Так, Кирилл 226 решил вспомнить и накидал тут всяких названий. Modern Talking, Pet Shop Boys, Короли Европоп. Да, и мы кое-кого из этого вашего короткого списка сегодня уже послушаем не просто так. Значит, Александр, вы сказали, что в 86-м году пошли служить. Значит, вам, наверное, было около 18. Хотите ли сказать, что вам сейчас около... Мне было почти 20, да, в том году. Спасибо, что поинтересовались и посчитали. Окей, итак, дамы и господа, 1986 год. Это же еще и, понимаете, да, кино. Вы помните вот кино какое-нибудь? Кто смотрел какие-то фильмы, может быть, в то время? Наверняка и что-нибудь смотрели. Например, фильм, который я, кстати, так и не понял. Все говорят, что он потрясающий. Для меня он не потрясающий. Это, очевидно, ну, я что-то там не догнал. И это нормально, не стыдно в этом признаться. Фильм «Кин-дза-дза» вышел в 1986 году. Вот. Очень многие его любят, ценят, хвалят и все такое прочее. Также в 1986 году вышел фильм «Муха». Я не знаю, помните, не помните. Это потрясающий такой фильм, да, где ученый знакомится с журналисткой, он приходит к себе домой, показывает свое изобретение, набор такой, да, для телепортации, вот, и потом, значит, он говорит, давай я сейчас тебе покажу, он входит в этот набор для в одну из камер этого двухкамерного устройства, и в эту же камеру залетает муха, никто не обратил на это внимания, ну, в общем, он телепортировался, и на другом конце из телепортатора вышел человек-муха, ну, в общем, такое, ну, прямо... Ну, ого-го, я смотрел этот фильм, просто раскрыв рот, думаю, ну как так? Как это вообще можно было снять? Как это можно было придумать вообще? Это что-то потрясающее. Ну, тогда мне так казалось. Что там еще у нас? А, да, сейчас у нас, между прочим, реклама должна прозвучать. Опять же, очень коротенькая, мальчики и девочки, очень коротенькая. И после этого мы послушаем еще одну песню. Эта песня... тоже очень-очень-очень была популярна в том самом 1986 году. Я думаю, что вы тоже ее вспомните. Ну, а если не вспомните, то значит что? Правильно, пора уже проверять память. Это нормально.

0: нашем с вами возрасте. Так что никуда не уходите. Малюсенькая реклама и очередная песня. Красивая, классная, модная тогда. Я тоже смотрел клипы и думал, боже мой, это просто какие-то боги, это идолы. А оказалось, просто два нормальных человека.
1: Реклама. Лидский квас, любимый квас. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Реклама.

Итак, дамы и господа, продолжаем с вами небольшое такое путешествие во времени. Так получилось, да. Большое путешествие во времени у нас обычно по пятницам с Игорями, с обоими. У них там вот это вот все, диско, редиско и все. А у нас тут, знаете, все по-серьезному. Такие нормальные рассуждения, для кого-то воспоминания, ну и так далее. Итак, чем бы вы занялись, если бы оказались в 1986 году, спрашиваю я. У нас есть WhatsApp 054-2070-800. Пишите, если хотите. Значит, дед Саш пишет: «Доброго вечера. Хорошая задумка. Я фантазировать не буду. Могу рассказать, что было. В этот день, ну плюс-минус, 11 мая 1986 года я был на службе в Советской армии Советского Союза, командиром отделения абсолютно отбитых красавцев-сослуживцев, одногодок с одного призыва. Мне губу объявляли чаще, чем на ужин звали. Там самоходы были почти каждый день, дембель маячил очень скоро впереди, и все было бы хорошо, но потом пошло кувырком. Абсолютно тупая ситуация. Ранение на учение, госпиталь и комиссия на пару месяцев раньше. В итоге 5 августа 86-го я был уже дома. И было все это в славном городе-герое Минске. Зато сколько классной музыки вышло именно в этот год. Наверное, самый продуктивный по количеству хитов. Удачи всем, добра, написал дед Саш. Да, вы знаете, 80-е, начало 80-х, кстати, да. Это было очень прям плодовитое, плодородное время, плодовитое. Ну, в общем, короче, вы поняли. На мой взгляд, 81-й год был самым прям, ну, вот мощным в плане количества выпущенных, на мой взгляд, шедевров. Но опять же, это же такое дело, как бы кому что нравится, такая и красавица. Тут же такое вот. Значит, не буду грузить, удобно. Присядь, оглянись, не спеши, посмотри. А, я понял. А, да, мы тут общаемся с одним из радиослушателей на тему того, что я так и не понял вообще прикол фильма «Тин-за-дза». Он понял, я не понял. Он говорит: посмотри, не спеши. Я говорю: ну, хорошо, так и быть. Окей, теперь, что касается музыки. Опять же, у нас, поскольку программа музыкальная, телевизор же тоже все смотрели, да, и у многих на телевизоре было всего два канала, первый и второй. Ну, у меня так было, я не знаю, как у вас. Может, у вас был еще третий. У нас, кстати, третий потом появился, да, но пока был первый и второй. И всевозможные телевизионные конкурсы, помните, были? Там «Песня 85», «Песня 86» и так далее. Так вот, сейчас мы послушаем одну песню. Она явилась победительницей конкурса «Песня 86». Песня в исполнении Аллы Пугачевой, между прочим. Там стихи и музыка. Это все у нас Юрия Николаева. Игоря Николаева, пардон. Значит, авторство Игорь Николаев. Все полностью Игорь Николаев. Поет Алла Пугачева. Песня называется «Прости, поверь». И вот опять же, она такая... Как вам сказать? Она такая простая, бесхитростная. Такая вот тынь-тынь-тынь-тынь. Вот как то время, мне кажется. Не то, чтобы я скучаю по тому времени, нет, ни в коем случае. Нет. Просто вот сегодня почему-то захотелось об этом поговорить. Итак, Алла Пугачева. Год 1986. Конкурс «Песня 1986». Победительница. Песня «Прости, поверь».

нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья, дочка, мама, папа.

из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

0: выросла ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Прости.
1: А также в 1986 году вышел замечательный альбом немецкого дуэта, исполняющего музыку в стиле евродиско. На альбоме было сфотографировано два голубя, один черный, другой белый. Назывался этот альбом «Ready for Romance». Романс, ладно. И заглавной песней этого альбома являлась песенка «Brother Louie». Мальчики, девочки,

0: Вообще, конечно, год был тот еще. В этом же году, как вы помните, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И вот еще несколько событий, которые произошли в 86-м году. Во-первых, в Швеции, помните, да? А может, и не помните. Олафа Пальме убили прямо там на улице. Начался мощный ливийский кризис. Так что эта часть земного шара бурлит довольно-таки давно. Господина Чаранского, кстати, отпустили из тюрьмы. В общем, было всякое на самом деле. Окей, я, пожалуй, наверное, вас уже буду потихонечку отпускать, поскольку пора домой. Вы, наверное, хотите уже кто-то поесть, а кто-то и поспать. Но такие, ну как же, еще ж программа не закончилась. Давайте будем считать, что мы ее закончили. Все, хватит. Хватит на сегодня. Рад, что мы с вами провели какое-то время. Может быть, у вас что-то там где-то как-то что-то, какие-то фибры задвигались. И это хорошо, в принципе. Я сюда прихожу для того, чтобы просто как-то повлиять на ваш эмоциональный фон. Ну, чтобы не вот все было ровно, а что-то иногда было и неровно. Тем более мы же с вами все-таки мальчики, больше любим неровности, чем ровности. Все, всем хорошего вечера, потрясающей ночи, разумеется, прекрасного завтрашнего дня. Оставляю вас с еще одной песней, которая лично для меня очень знаковая. В этом году, в 86-м, я познакомился, открыл для себя, скажем так, вот эту вот самую певицу, которую зовут Мадонна. И песня, которая сейчас прозвучит, вот это, собственно, с нее и началось мое знакомство. И я такой, а что, как? И все, с тех пор у нас любовь. Ну, она об этом, может, и не знает, но я ей писал. Она не отвечает, правда, к сожалению. А жаль, могла бы и ответить. Все, всем пока-пока, услышимся.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
3: На Первом радио.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио.
2: I just checked my messages

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Я когда снимаю маски, чистый лист. Лишь любовь появляется, чтобы

0: Расскажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Mental Hour.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.